о том, что нужно научиться признавать других, да, принимать их. Просто не отвергать хотя бы. И это уже будет говорить о том, что человек повзрослел, он перерос вот эту детскую, вернее, подростковую вот эту вот боязнь того, что вот рядом со мной будет еще какая-то личность. Для подростка есть только он. Он еще тоже весьма-весьма эгоистичен. Но в тот момент, когда подросток понимает, что другие тоже люди, вот в этот момент он становится взрослым. Множество людей, они так и не понимают этого. То есть они взрослыми так и не становятся. Если мы оглянемся вокруг, то мы увидим, что большинство людей... Да, большинство людей, которые вокруг нас, они именно такие, увы. То есть они застревают вот на этом уровне, там 0,7, да, 7,14, 14,21. Более 80% людей, по статистике такой психологической, если пользоваться вот этой терминологией, они застревают на уровне развития детско-подросткового. Они так и не становятся взрослыми. Они получают все возможности, все права, которые есть у взрослого человека. Право голосовать, право тратить деньги, да, право... там, не знаю, помогать кому-то, право заботиться о ком-то, право заводить семью, воспитывать детей. Но они при этом не могут им правильно воспользоваться. Они как были детьми или подростками, так и остались. И поэтому все эти возможности, которые у них открываются, они не идут им во благо, скорее наоборот, они идут во вред. На этом их ловят. У них отбирают деньги, они обижаются или боятся. Финансовые пирамиды, реклама, это все построено... только вот на том, чтобы привлечь внимание как раз таких людей, которые верят рекламе. Это очень такая большая прослойка населения, очень значительная часть общества. И это как раз незрелые люди, несозревшие, которые не могут сами принять решение. Они нуждаются вот в какой-то помощи извне. Они не знают, приходят в магазин, не знают, что купить. Как они реагируют в такой ситуации? Они начинают вспоминать рекламу. О, я слышал, да, вот такой-то, я про него знаю, и мне про него говорят. Рядом может стоять что-то лучшее, но они не знают об этом, да? Они никогда не видели этой торговой марки, они не могут принять решение, у них нет вот этой свободы выборов. То есть человек, который не повзрослел, он очень ограничен в своей свободе, у него очень мало свободы. Чем взрослее человек, тем больше у него свободы, и эта свобода приходит не от того, что у него больше информации или больше, там, не знаю, больше телерекламы он посмотрел в конце концов. Нет. Эта свобода исходит изнутри. Он может ее пользоваться. Сегодня мы начнем изучать четвертый период жизни человека от 21 до 28 лет. Это период, когда у человека наиболее активна анахата чакра. Чакра четвертая снизу и четвертая сверху, то есть находящаяся посередине. Особенный период в жизни человека. Особенный период и в его развитии. И в этом периоде у человека раскрывается потребность в очень интересной вещи. В этот период человеку, во что бы это ни стало, надо узнать свое предназначение. Понимаете? Смысл жизни. Да? Речь идет не о профессии, поймите. То есть к этому возрасту человек уже, в принципе, должен определиться с профессией. Да? Но это уже возраст, когда уже скоро вот заканчивается институт, и уже надо начинать работать. Речь идет о том, что с этой профессией делать. То есть для чего я и вообще занимаюсь? Для чего вообще можно ту или иную профессию выбирать? Правда же, да? Можно... красоваться ею перед другими. Да, вот у меня такая профессия, там какая-нибудь престижная. Я там, не знаю, брокер какой-нибудь, или там еще что-то в этом духе. Или там экономист, там финансист. Вот я могу деньги с помощью нее заработать, с помощью профессии. Я могу через эту профессию чувства свои наслаждать. Там, я там, не знаю, кондитер, например, и сладко очень люблю, да, у меня прекрасная работа с этой точки зрения. Или, может быть, я использую эту профессию для того, чтобы другим помогать. Для чего? Если человек не знает, для чего вот эта работа ему самому нужна, то есть какие свои жизненные задачи он с ее помощью решает, не в смысле заработать денег, да, не в смысле поддержать тело, то если человек это не знает...

Прабхупаду слушайте. Шрила Прабхупада. У него прям целый цикл лекций есть. По Бхагавад-гите, по Шримад-Бхагаватам, по Айша-Панишат у него есть. У него просто беседы есть. Просто где он беседует с учеными, с разными, с религиозными деятелями, там с министрами. У него с разными, у него просто есть беседы. Наша великая удача, что его ученики в то время, это примерно с 65 по 77 год, они записывали это все на аудио и на видео. А Прабхупада, знаете, у него какой уровень? Ну так, для понимания, чтобы у нас было, почему мы на него опираемся. Время, место, обстоятельства. Господь говорит, что каждую 500 лет он либо сам приходит, либо посылает своего посланца, пророка или мессию. Каждые 500 лет. Так вот, в Писаниях, в Ведах описан приход Иисуса. В Ведах описывается приход Иисуса. Придет, как сын девственницы, говорится там, описывается. В Ведах описывается приход Мухаммеда. Придет, как неграмотный пророк. Это Веды описывают. Такую личность. Это авторитетный, значит. Это авторитет Иисус. То есть история христианства, она авторитетная, потому что она в Ведах описана, что придет Сын Бога. Сын Бога. Настоящий христианин никогда не скажет, что Иисус Бог. Потому что Веды говорят, это Сын Бога. И он сам, Иисус, говорит, я Сын Бога. Идея мусульманства, она авторитетная, потому что она в Ведах описана, что придет Мухаммед. Там очень много чего такого, ну, раскрытого дается, это не всем дают читать. Как он придет, как он установит эти принципы, ну, религии для мусульман. И в Ведах также описывается приход Прабхупады. Тоже придет, который даст людям науку, Вед, чтобы люди начали пробуждаться. Он вынесет это знание на Запад. По всему миру будет распространяться это. И вот его уровень такой же уровень, как Иисуса, как Мухаммеда, вот Шрилы Прабхупады. И вот представляете, вам дают видеозапись Иисуса, например. Можете себе представить ценность этого? Или аудиозапись Мухаммеда, Мухаммед говорит сам. И вот представляете, есть сейчас для нас эта милость, аудио и видео Прабхупады. Говорится, людям еще в будущем предстоит узнать, что это за личность. Так же, как Иисуса, не сразу все поняли, кто это пришел. Все думали, ну просто там сын плотника там какой-то там, может быть, он да умный какой-то, но никто не понимал, что это сын Бога пришел как Мессия. Только потом, когда он уже уйдет, пройдут там сотни, тысячи лет пройдут, и люди сейчас оценивают, ничего себе, кто приходил к нам, какой уровень Иисуса, да? И Мухаммеда тоже сначала никто не принимал, да, ну просто какой-то там рэкетер. Да, он ездил, собирал налоги, караваны шли, у них там целая там, ну, группа была людей, которая собирала налоги, ходила, потом он там получил откровение, там с мудрецами встретился, потом начал заниматься, но никто не понимал, что это такое, ну да, ну просто какой-то там, может быть, святой. А сейчас мы понимаем, пророк, представляете, пришел посланец Бога, и также Прабхупада. Он вот буквально в прошлом столетии, в 77 году оставил, в самадхи ушел, оставил этот мир. И люди только сейчас начинают понимать, кто приходил. То есть вот этот тот же самый процесс сейчас нарастает. И людям предстоит еще узнать в будущем, кто это был. Когда у него ученики спрашивали, Прабхупада, а кто вы в духовном мире? Прабхупада говорит, если я вам скажу, кто я в духовном мире, вы с ума сойдете просто. От счастья, с кем вы сейчас разговариваете. И он не говорил это. Никому не говорил.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Сегодня у нас тема «Бездумное следование правилам или пренебрежение ими». Во всех священных писаниях есть правила, есть определенные правила. Большинство людей даже не знают, что это правило. Например, когда человек читает священное писание, ему кажется это сказкой, или это для тех людей, которые тогда давно жили, а сейчас это уже не работает. Он думает, что это не работает сейчас. Это старое, раньше, это Старый Завет, Ветхий Завет. А у нас другой завет уже. Понимаете? То есть мы по другим правилам живем. Нет, в священных писаниях написаны правила для нас. Это законы жизни, которые созданы Богом. Все законы не государством созданы, они созданы Богом. Понимаете? Если государство не наказывает за то, что ты ушел из своей семьи, бросаешь мужа, бросаешь жену, то Бог за это наказывает обязательно. Раньше в древней культуре за это наказывало государство. Нельзя, законы Бога и законы государства были соединены. Потому что правители, они выполняли только волю Бога. Они не жили для того, чтобы там обогатиться, еще что-то. У них была цель, вот вы видели театр, да, царь Видеха. То есть он жил просто для того, чтобы выполнять волю Бога. Хоть богатство кругом, возможности, но он просто служил людям. И люди жили по религиозным правилам, по правилам, которые написаны в священных писаниях. Люди жили. Такая жизнь внешне аскетичная, внутри очень счастливая. Когда человек освобождается от правил священных писаний, то жизнь снаружи становится вроде бы классная такая, она счастливая, вроде бы сладкая, но внутри... А потом снаружи происходит то же самое со временем. Потому что то, что внутри, рано или поздно всегда выходит наружу. Вы знаете. Кстати, если у вас на фестивале позже начало выходить наружу, тогда надо пить слабительные. Потому что здесь морской климат и кишечник у многих людей работает медленнее. Надо, если вы почувствовали это, не ждите, когда надо будет выковыривать. Надо спить слабительное. Есть кора крушины, лист сены в аптеках местных, поищите. Вот, есть аптеки, кора крушины, лист сены. Эти растения, они влияют на кишечник. Делают жизнь счастливее. А? Кефир, да, может кефир так подействовать. Огурцы вечером. С молоком. Как я у Малахова в экспертах сидел постоянно там. Несколько врачей сидели в экспертах, а дают рецепты какие-то. И одна женщина по телевизору сказала нам рецепт. Размолотые арбузные семечки с холодным молоком. Выпить надо вместе. Рецепт для похудания. А он со мной врач сидит, говорит, это жестоко. Придется как бы полдня на унитазе сидеть после такого рецепта. Итак, правила даются для того, чтобы человек обрел счастье в этой жизни, обрел Бога. То есть какие-то духовные правила. И... Есть три типа законов, которые существуют в священных писаниях. Первый тип правил называется «Нияма-видхи». То есть нияма видхи означает, что означает, что надо обязательно сделать. Если не сделал, значит будут проблемы. Допустим, в священных писаниях нияма видхи говорится, что нельзя бросать своего близкого человека, нельзя бросать своих детей на произвол судьбы, нельзя бросать мужа. Это означает 100% страдания в будущем. Как бы ты ни мечтал, ни рисовал свою судьбу, 100% ты будешь за это отвечать. Это нияма видхи. Или нияма видхи — нельзя грабить чужой дом, нельзя насиловать людей, нельзя убивать, нельзя травить их там и так далее. Нельзя разрушать их счастье, нельзя воровать. Ну, то есть нельзя причинять вред людям, другим живым существам. Это нияма видхи, то есть нельзя. То есть правила, которые надо следовать. Раньше этих правил было гораздо больше, что нельзя делать. Сейчас их меньше. Но даже этим мы не можем следовать. Почему эти правила нужны? Они нужны для того, чтобы в мире был покой и процветание. Чтобы люди жили счастливо. Нужны эти правила. Нарушение этих правил приводит к сильным проблемам в жизни. Сразу немедленно судьба портится. Вот человек убил кого-то, допустим, по своей прихоти. Не по религиозным принципам, а по своей прихоти. Потому что убийство по религиозным принципам не является грехом. Да, допустим, человек защищает Родину, убегает, убивает врага. Он не является грешником. Он защищает Родину, он спасает страну от агрессора. Это не грех. Это не является грехом. Давайте не будем никого обсуждать. Кто задал вопрос? Не будем никого обсуждать. Мы здесь не собрались, чтобы судить кого-то. Мы не знаем, зачем нужны были крестовые походы. Если люди живут без безбожной цивилизации, они живут как свиньи. И какая-то религиозная соседняя страна пошла на войну с такому государству, чтобы установить там религиозный правильный порядок, я не считаю, что это является неправильным. Понимаете? Что людям будет предложена другая жизнь в результате. По факту религиозные походы, религиозная попытка поменять власть часто связана с тем, чтобы просто убрать неправильную власть, и все. Она не предназначена для того, чтобы тиранить людей, понимаете, и так далее. А просто поменять власть, сделать правильный порядок. Такое возможно. Такое возможно. Не всегда сражение является чем-то греховным. Но это не наше дело, мы не должны сейчас в это лезть. Это сложное. Самое сложное — это политика. Самые сложные вещи — это политика. Там дебри просто, мы не сможем разобраться в этом. Я просто говорю вам о том, что бывает, что убийство, оно не является грехом, а бывает греховным. По своей прихоти, когда человек убивает кого-то, это грех. Понимаете, когда он защищает Родину, там пытается установить правильный порядок, это не является грехом. Но мы не будем сейчас в эти дебри лезть. Вот, допустим, сейчас будем разбирать, кто прав, или вот украинцы с друг другом воюют, кто из них прав, кто не прав. Мы не знаем. Это невозможно понять. Там все перемешано, понимаете? И мне задали вопрос, человека призывают в армию, чтобы он сражался там за одну из сторон. И спрашивают, надо ли идти и сражаться. Это будет правильно или нет? Меня вопрос такой задали. Я бы не пошел. Такой ответ. Я бы не пошел. Убивать тех, кто такой же, как ты, ради каких-то принципов, которые ты сам точно не понимаешь, что там они хотят. Зачем это надо? Какой смысл в этом? Я не вижу в этом смысла. Вот. Таким образом, бывают бессмысленные войны, бывают со смыслом, но есть правила. Нияма видхи означает законы, которые прописаны в священных писаниях. Не лги, не прелюбодействуй, возлюби ближнего, прощай. Старайся не держать зла на человека. Проси прощения. Если даже ты сам чувствуешь, что ты прав, все равно на всякий случай попроси прощения. Это правило, которое надо всегда соблюдать в своей жизни. Иначе жизнь будет тяжелее. Это не яма-видхи. Есть другие предписания в священных санях. Называется парисанхи-видхи. Парисанхи-видхи означает, что есть какие-то у человека природные недостатки. И эти природные недостатки очень трудно преодолеть. Поэтому религиозные правила дают определенные уступки людям, которые постепенно надо преодолевать. Так, например, но если люди не понимают этого правильно, то они в результате начинают думать, что это не уступки, а правила. Иногда религиозные законы дают уступки какие-то определенные. Например, можно заниматься сексом внутри семьи. Но также говорится, что надо ограничивать свое половое желание. Это уступка, понимаете? То есть можно заниматься сексом внутри семьи, это уступка. Это не означает, что надо заниматься сексом каждый день, понимаете? Это разрушает жизнь. Это снижает силы человека. Человек теряет жизненные силы, теряет правильное отношение к близкому человеку. Развиваются ненужные привязанности в результате этого. Снижается энергия любви. Вместо возвышенной любви она становится низменной очень, животной. То есть можно сексом заниматься внутри семьи. Но если люди злоупотребляют этим, тогда они не понимают эту уступку. Это уступка. Потому что по факту лучше всего сексом заниматься только для зачатия детей. И такой секс является религиозным. Это религиозный секс, это для Бога делается вообще. Это является аскезой. Заниматься сексом только для зачатия детей. Даже если люди живут в семье, муж с женой живет вместе и занимается сексом только для зачатия детей, они приравниваются к монахам, такие люди. Это как будто бы они в монастыре живут в семье, муж с женой. И так вот живут. Это является праведной религиозной жизнью. Но есть уступки. Но если люди эти уступки начинают понимать как правило, тогда они разрушают свою жизнь. Я изучал эту тему и заметил, что где-то 7 лет, если люди живут и не ограничивают свои половые желания, то дальше они просто настолько противными друг другу становятся, что они даже не могут смотреть друг на друга. У них просто нет силы жить дальше вместе. Все. Они теряют отношения совсем, разрушается жизнь. Из-за того, что безудержное половое желание. Такой же уступкой является освящение вина. Освящение вина не является правилом. Это не религиозный обряд, который указывает на то, что освященное вино является чем-то хорошим. Это уступка. В Ведах Шримад-Бхагаватам об этом написано, что люди склонны по своей природе. Из-за того, что они имеют интересные представления о жизни, очень сильно привязаны к телу. Люди сильно привязаны к телу. Поэтому больше всего они испытывают наслаждение от тела. Поэтому три силы, которые увеличивают наслаждение телом, для людей имеют природную предрасположенность. Это секс, это наслаждение с телом противоположного пола. Дальше — это употребление мяса, это наслаждение телом животных. И употребление вина, которое разжигает желание наслаждаться телом. Три вещи, которые запрещены по факту религиозным законам. Но так как люди не могут избавиться от этого сразу, привязанность к этим вещам является причиной, привязанности к этим вещам является незнание о том, что ты душа. Неспособность жить по духовным законам заставляет человека привязываться к этим трем вещам очень сильно. Поэтому по этой причине в священных писаниях, во всех священных писаниях есть уступки в этом плане, парисанхи-видхи, уступки. Уступки такие. Ты можешь употреблять вино, освященное по религиозным законам. Понимаете, то есть освящение вина, такой ритуал, во всех духовных культурах фактически. Освящение вина. Есть освящение мяса, то есть не на бойне убиваются животные, а они убиваются во время религиозной церемонии какого-то обряда, для того, чтобы люди могли есть освященное мясо. Это не значит, что такое мясо становится полезным для духовной жизни. Это значит, что это мясо менее вредно для духовной жизни. Оно как-то связано уже с Богом. Но это не является правилом. То есть не то, что мясо освященное есть хорошо и полезно. Это означает просто, что это уступка. То есть это тебе Бог говорит, ты ешь хотя бы вот это мясо религиозное, освященное, чтобы потом в конце концов от него отказаться. Потому что чем ближе к Богу, тем меньше мяса в жизни. И чем дальше от Бога, тем больше мяса. Это в любой культуре можно проследить. Просто в разных культурах есть разные приближения к этому правилу. Например, взять православие, допустим. Неужели вы думаете, что там нет вот этого правила? Чем ближе к Богу, тем меньше мяса. Давайте посмотрим. Серафим Саровский не ел мясо вообще. Сергий Радонежский не ел мясо. У святого Зосимы из Донецкой области, который жил в Донецкой области, у него даже видео есть, репортаж, он недавно жил, даже видео, где он объясняет, хотя он православный человек вроде бы, он объясняет, как плохо есть мясо. Объясняет людям, своим пастве, своей православной, что как плохо есть мясо. Но в православной культуре разрешается есть мясо. Хотя все посты без мяса, а постов 1/3 в году. Больше даже, да?
3: 200 дней.
2: 200 дней, это больше даже, больше 2/3.
3: Мясо понятно, но рыбу почему?
2: Рыба – это водоплавающее растение, это не мясо. Рыба – это не животное, это водоплавающее растение. Почему нельзя? Потому что это… Сейчас объясню, почему нельзя. Вы возмущаетесь или спрашиваете? Хорошо, объясню. Давайте я сейчас закончу этот вопрос, а потом расскажу уже про эту тему. Хорошо, чтобы не прерываться. Вот смотрите, то есть освященное мясо. Когда человек ест освященное мясо, он прогрессирует, он не деградирует, он не идет вниз, он идет вверх. Когда человек пьет освященное вино, он не деградирует, он идет вверх. Но если он и не освободится от вина и мяса, он не сможет идти вверх слишком быстро. Понимаете, это все равно сковывает его духовную жизнь. Пытается это понять. Также есть освященный секс. То есть секс в браке. Когда для зачатия детей, особенно это религиозный секс, это и вообще не грех. Что-то вы все напряглись. Я же не заставляю вас всех, как Челентано там, рыва колол. Человек не сможет жить, ограничиваясь чрезмерно, он с ума сойдет. Это сумасшествие. Я говорю сейчас о том, что есть мешающее духовной жизни, что помогающее. Потому что есть люди, которые заблуждаются. Они считают, что мясо, потребление мяса не мешает духовной жизни. Это безумие так считать. Но есть освященное мясо, оно не мешает духовной жизни. И есть просто разные планки в религиозных культурах. Причина заключается в том, что одни религиозные культуры хотят больше людям дать, больше людей привлечь к духовной жизни, собрать больше людей и постепенно их вести вверх. И поэтому планка опускается. То есть допускается употребление освященного мяса. Допускается употребление освященного вина. А в некоторых религиозных культурах планка поднимается, и людям вообще не разрешается это все. Уменьшается количество последователей, но увеличивается их качество. Понимаете? Вот и вся разница. Да?
3: Православные посты почему-то молоко прирано.
2: Пост от молока, это понятно. Есть пост от молока также и в ведической культуре.
3: Это пост от молока. А здесь посты именно вот единственное животное, мясо, единое молоко.
2: Нормально, это нормально. Ничего страшного в этом нет. Есть животная пища, есть растительная. Пост на животную пищу оправдан. Это хороший пост, правильный. Растительная пища. Ну, сейчас я когда вот буду это объяснять, вы поймете. В целом, надо понять просто, те люди, которые вообще не едят мясо, то они пьют молоко. Почему? Потому что животные белки все-таки нужны человеку. Не всегда это не обязательно, не всегда это обязательно. Люди могут жить так же и без животных белков. У меня есть знакомые в Южной Индии, которые вообще питаются там несколькими продуктами растительного происхождения. Там даже они масло не едят, соль, сахар, там кокосы, какие-нибудь там бананы. Чунга-чанга, синее небосвод. То есть они питаются простой пищей очень, растительной. Ну, может быть, в Сибири это невозможно. Может быть, холод, он не дает возможности так жить. Но так или иначе, не обязательно, что без животных белков прожить невозможно, но, тем не менее, большинству вегетарианцев ведическая культура советует есть молочные продукты. Это более естественно выжить таким образом, то есть легче жить, меньше аскезы. Молочные продукты не связаны с насилием или почти не связаны, потому что корову все равно отрывают от теленка, чтобы молоко было. Теленок, если его не оторвать, он все молоко выбивает, сколько бы его ни было. Это бред думать, что он оторвется раньше, чем оно кончится. Поэтому даже в древней культуре я специально изучал эти источники древние, там тоже отрывали телят от коровы, чтобы получить молоко для человека. И даже здесь есть бунтующие, говорят, зачем вы пьете молоко? Это продукт насилия. Коров, телят отрывают от коров, это насилие. Сейчас объясню таким людям правду. Правда заключается в том, что когда теленка отрывают от коровы и молоко дают человеку, то эта корова в следующей жизни рождается человеком. И теленок, который совершил эту аскезу, тоже рождается человеком в следующей жизни. Даже несмотря на то, что этот теленок может быть бычком, а его не подоишь. Мы часто извращенно все понимаем. Часто люди думают, вот молоко тоже как бы это продукт насилия. Это не продукт насилия, это продукт любви. И этот продукт приносит счастье людям. Молоко – это энергия любви коровы, и поэтому человеку ум успокаивается от молока, развивается в сторону духовной жизни. Молоко – это благостный продукт. Есть два типа самых благостных продуктов на Земле. Это продукты, в которых нет жизни, души, то есть это фрукты, семена, зерна, там нет души. Душа в зерно попадает, когда оно начинает прорастать. Когда влага с влагой соединяется, тогда душа туда попадает. В семенах, в фруктах нет души, поэтому семена, фрукты, молочные продукты – это самая благостная пища на Земле. Там нет убийства, там нет смерти в этой пище. В яблоках нет смерти. А овощи – это уже… там есть уже жизнь. Яблоко упало на землю, оно живое, можно есть. Или оторвало, оно уже висит еле-еле. А овощи, там семена же. Ну, в принципе, овощи тоже, да. Над землей, которые лежат. А под землей это уже корни, там душа живет. Это уже более тяжелая пища для судьбы. Но так или иначе, не беспокойтесь. В этом мире никто не может прожить, не беря жизненную силу кого-то. Есть такой закон в Ведах, он написан «Джива дживасья дживанам». То есть один поедает другого. Ну, то есть мы не можем питаться каменным углем. Понимаете, нам надо есть живое что-то, понимаете? Нам жизнь надо что-то есть. Иначе мы помрем просто. Итак, бездумное следование правилам или пренебрежение ими. То есть второй вид правил – это парисанхи витхи. Если человек просто лупает освященное мясо и думает, что это ему помогает в духовной жизни, это называется бездумное следование правилам. Тебе дают возможность есть освященное мясо, чтобы ты когда-нибудь от него отказался. В этом заключается правда. И ты женишься, семью создаешь для того, чтобы когда-нибудь научиться обуздывать свое половое чувство. В семейной жизни придется все равно ограничивать половую энергию, потому что если люди безудержно будут заниматься сексом в себе, а в семье, они сожрут друг друга просто, сожрут. Они не смогут вообще быть, жить счастливо с такой жизнью. Нужны ограничения, иначе счастья не будет. Это 100% факт. Разрешается, это факт, но для того, чтобы мы научились это ограничивать. Также человек должен научиться ограничивать употребление вина. Несмотря на то, что разрешается пить освященное вино, для чего это разрешается делать? Для того, чтобы ты когда-нибудь научился его не пить совсем. Только по этой причине идет ограничение. Больше нет других причин. Но если люди этого не понимают, они думают, что можно пить вино освященное, это дает духовное развитие, это полный бред. Это означает деградация в конечном счете. Но часто бывает так, что люди, имея вот эти вот уступки, начинают переворачивать все кверх ногами. Уступка дает человеку возможность думать, что это хорошо. Вот это и есть бездумное следование правилам. Допустим, Священное Писание говорит, надо устанавливать алтарь дома, для того, чтобы Бог жил также и в доме. Но это не значит, что ты не должен ходить в храм. Допустим, а я не хожу в храм, у меня алтарь дома. Если у тебя алтарь дома, это не значит, что ты в храм не должен ходить. Если ты не входишь в храм, ты лишаешься духовного общения с людьми. Ты деградируешь в результате. Понятно, да? Это правило. И есть Апурва Витхи, третий свод законов. Апурва Витхи означает то, что человеку говорится, что делай так-то, так-то, и будет то-то, то-то с тобой. Живи праведно, попадешь в рай. Будешь жить грешно, попадешь в ад. Человеку говорится, зачем это надо делать. Женщине, допустим, нужно учиться служить всем, заботиться обо всех. В результате у нее улучшаются гормональные функции, и она в результате как награду получает себе ребенка. Женщина, которая постоянно сидит, смотрит в потолок, мечтает замуж выйти, ничего не делает, ленивая, у нее разрушаются гормональные функции, она становится бесплодной. Женщина, которая заботится обо всех, трудится для всех, у нее улучшаются гормональные функции, она способна выносить и родить ребенка. Это Апурва Витхи. Делай так-то, так-то, получишь что-то, то-то. Не прыгай с мужиками в постель. Как только познакомилась с ними, получишь мужа себе в жизни. Это Апурва Витхи. Не делай так-то, получишь что-то, то-то. Потому что если сразу прыгнула с постели, значит, ты ему уже не нужна. Он уже все получил, то, что ему надо. Все, до свидания. К обеду не жди твой песик. Вот. Апурва Витхи означает, что человеку дается какой-то стимул, пусть материальный, но стимул соблюдать правила. Часто человеку нужен материальный стимул соблюдать правила. Если нет материального стимула, значит он не соблюдает правила, потому что только духовный стимул часто людей не стимулирует. Допустим, я вам говорю, два варианта правил. Первый правил – вставайте рано, узнаете, кто такой Бог. Не работает часто. Второй вариант – Апурва Витхи. Сейчас вам привожу другой вариант стимуляции. Вставайте рано утром. Если вы встанете рано утром, избавитесь от депрессии – раз. У вас будет нормальный жизненный тонус – два. Нормальная воля, меньше обидчивости, улучшится пищеварение. Если вы будете вставать рано утром, у вас улучшится память. У вас появится возможность преодолевать препятствия в жизни, у вас улучшатся волевые силы, вы будете понимать свою судьбу лучше. Если вы рано утром встаете, то вы будете предвидеть опасность. Рано утром человек может видеть опасность в своей жизни, и побеждать ее тоже возможно только рано утром. Когда солнце еще не начало подниматься вверх, солнце, когда начинается подниматься вверх, запускается карма. Солнце является маховиком кармы. Через солнце, вот через эти солнечные лучи вместе с радостью приходят также трудности в жизни. Карма запускается солнцем. Солнце является колесом времени, калачакрой, веды объясняют это. Когда солнце еще не взошло, оно еще ниже 6 утра, а в нашей стране 7 утра, потому что Ленин отправил на час время в декретный отпуск. Вот, декрет о времени создал. Вот. Ну, то есть 7 часов у нас как 6 везде в мире. У нас же не обычная страна. Вот. И если человек встает раньше 6 утра или 7 утра в России, то это значит, что он может победить судьбу. А если он встает позже 6 утра, он судьбу уже не победит. Все, до свидания. Поезд ушел. Катится, катится, голубой вагон. Итак, я вас стимулировал рано вставать, нет? А? Давайте вот я еще вот на вопрос не ответил. Существует 5 уровней сознания. Эти все уровни сознания, они определены формой жизни. Самый низший уровень сознания – это сознание, когда душа спит и не видит никаких снов. Она просто спит, отдыхает. Она ничего не помнит, ничего не видит. Она душа, поэтому она стремится к солнцу. Она спит. Это жизнь в форме дерева и камня. Мы знаем, что деревья живые, мы не знаем, что камни живые. Все вот эти камни драгоценные, они тоже это форма жизни. Понимаете? То есть они там, у них есть кокон свой, они почкуются, камни. Можно коконята видеть рядом с коконом. То есть они размножаются, у них есть защитный слой. Они стремятся к счастью, внутри у них красота в камне. Это у них есть тонкое тело, энергия тонкого тела у камней. Поэтому камни носишь, и они приносят счастье. Если эти камни имеют хороший характер, если камни имеют плохой характер, то приносят страдания. Так же, как люди. Итак, форма дерева жизни. Стремиться к солнцу. Стремление к счастью есть? Есть. Дальше. Защитный слой, кора. Есть защита, да? Размножение есть у дерева? Есть. Любовь есть? Цветы. Цветы — это что? Это энергия любви. Почему женщины так тянутся к цветам? Дайте женщинам цветы. Почему женщины так тянутся к цветам? Потому что это энергия любви, растения. Женщины, они сотканы из энергии любви, они тянутся к любви, поэтому. Таким образом, любовь у растений есть, у деревьев. Это цветы. Весна. Среди времен года я весна, Бхагавадгите, Господь говорит. Весна — это энергия любви, это воплощенная любовь, как бы время года любви. Все расцветает. У растения есть также жизнь, рождение и смерть, признак присутствия души в материальном мире. У растения есть боль, ну такая очень минимальная. Растение уходит от опасности, медленно растет в другую сторону, там где опасность. Растения также воюют друг с другом, сражаются, так, за территорию. Одно побеждает, другое уступает. Таким образом мы видим, что присутствие души есть, да? Есть признаки присутствия души в растении. Рождение, смерть, стремление к счастью, защита, размножение, рост. Также растет. Камень же не растет, вот простой булыжник не растет. Камень, который драгоценный, он растет, увеличивается. Мы видим рост кокона, размножение. Также опять есть жизнь, значит, есть признаки жизни. И эта жизнь какая? В глубоком сне. Поэтому если взять растение, допустим, посмотрите, как оно реагирует. Допустим, мы веточки обстригли у растения. Что происходит в результате? Веточки обстригли. Растение чуть-чуть просыпается, еще больше расти начинает сильнее. И садовники знают, что если яблоньку не подрезать, не обрезать, то она стареет. Растение становится старым, больным. Если обрезать, постоянно оно всегда свежее, молодое, всегда дает плоды хорошие, то есть оно немножко оживает. Когда обрезали, там, ну, встрепенулось, ожило и выросло больше. Но если поросенку лапку обрезать, новое не вырастает почему-то. Потому что другая форма жизни уже. Эта жизнь называется сон со сновидениями.
4: Собака, она очень смутно себя понимает. Мы видим, что часто собака, она смотрит свое отражение. Гавкает отражение свое, да? Она не узнает себя в отражении. В зеркало тоже некоторые собаки в зеркало гавкают. Не узнают себя в зеркале, потому что они, ну, смутное сознание очень. Они плохо понимают себя, плохо осознают. У собак есть ум, он развит. Ум означает чувства, мысли. Собака видит сны? Видит, она спит. Вот. Она там что-то рассуждает во сне там. Видит сны, эмоции проявляются, что видит сны. Она, то есть есть ум, она думает. Собака улыбается, радуется, виляет хвостом, радуется. Вот. Печалится. Так? Есть эмоции, значит ум действует, разума нет, разум спит у животного. Солнце сновидениями означает разума нет. Веды объясняют, что ум всегда бодрствует у человека и у животных. Ум никогда не спит, поэтому сны там идут и все прочее. Но разум бодрствует и спит. Разум отличается от ума. Разум — это наша воля, это наша вера, это знание, что такое правда, и что такое хорошо, и что такое плохо в разуме находится. Разум связан с устремлениями человека, с постановкой целей, со знанием. Это разум все. А ум — это чувства, мысли, переживания. У животных ум развит лучше, чем у человека. Орел видит на расстоянии 2 километра мышку. Ни у одного человека такого зрения не может быть вообще, просто в принципе. Обезьяна занимается сексом по 5 раз в день без всяких проблем, половых расстройств. Корова ест целый день, на ночь, ночью пережевывает. Мы не можем так много есть, даже на фестивале благости. Все равно человек наедается, не может есть слишком много. Таким образом, чувства развиты у животных гораздо сильнее, чем у человека. Когда свинья кушает, она испытывает в десятки раз больше удовольствия, чем человек. Хотя она может кушать испражнения в это время. Да?
3: Растения и камни счастье испытывают?
4: Счастье испытывают. Счастье испытывают. Больше, чем мы даже можем себе представить. Счастье испытывают, но это счастье во сне, это счастье растворения. Вот они растворились в счастье, все, они забылись. Страдания тоже есть. Но это во сне все. Счастье, страдания во сне, в глубоком сне. Они себя не помнят в это время. Не понимают себя как личность. Собака себя мутно уже начинает понимать как личность. Понимаете? У собаки, у животных грубое тело, энергия сознания в грубое тело идет в десятки раз сильнее, чем у человека. Сознание в грубое тело очень сильно идет. Поэтому собака, она бежит, вот там борзой есть такой бегун, там побеждал на Олимпийских играх там. Но любой борзой никогда не обгонит борзую, понимаете? Ну то есть собака легко его обшлепает на короткой дистанции, а тем более на длинной. Она бежит. Не устает вообще, собака бежит, ей нормально, понимаете? Мишка, допустим, любая обезьяна, вот взять обезьяну, допустим, весом 40 килограмм. Если вы встретите обезьяну весом 40 килограмм, у нас 70. Обходите ее за километр, она вас убьет одним ударом. У животных тело сильнее в десятки раз. Обезьяна весом 15 килограмм, вот это вот макака, в Индии макаки вот такие вот маленькие, они реально могут человека победить в схватке. Они сильнее человека, эти обезьяны. Маленькие 15 килограмм весом. А если обезьяне 50 килограмм, до свидания. Она просто тебя прибьет, даже не задумаясь. У животных силы гораздо больше, чем у человека. Гораздо больше, чем у человека. Почему? Потому что сознание в тело идет в десятки раз сильнее у животных. Понимаете? Сознание, телесная концепция у них очень выражена в жизни. У них больше счастья в теле. Когда люди стремятся к телесному счастью, они стремятся к животной жизни. Человек стремится к сексу, стремится к комфорту, человек стремится к еде, стремится к тому, чтобы все классно в его жизни жило. Это животные наклонности, животные устремления приводят к животной жизни. Сознание, когда в тело увеличивается количество сознания в теле, в следующей жизни Бог предоставит эту возможность. Некоторые говорят, а почему Бог такой несправедливый, зачем Он дает жизни в теле животного? Для того, чтобы вы выполнили свою мечту. Если человек мечтает о сексе, пожалуйста, тело обезьяны. В человеческом теле так сексом невозможно заниматься. Даже голуби могут заниматься по 20 раз в день сексом. А люди не могут, понимаете? Человеческое тело не предназначено для наслаждения телом, оно предназначено для самосовершенствования. Итак, если брать вот это вот пробуждающееся сознание у животных, сон со сновидениями, то этот сон со сновидениями, он очень медленно развивается, это сознание медленно развивается. Начиная от грибов, которые начало животной жизни, это грибы, сапрофиты. То есть это между растениями и животными, это начало животной жизни. Это уже не растения, еще не животные, грибы. Если растения обычно питаются светом солнечным, грибы уже питаются падалью. Они питаются разложившимися частями растений. Понимаете, это уже как бы такой уже хищнический образ жизни уже начался в форме грибов. Поэтому люди, которые стремятся к духовной жизни, даже грибы не едят, не то что рыбу. Вот чуть-чуть пошло вот это вот пробуждающееся сознание, уже до свидания, люди не едят это, которые стремятся к духовному прогрессу. Дальше появляются медузы, веселые медузы, похожие на арбузы. Вот. Медузы, вот я сегодня покупался, да, видел медузов. Медузов. Это уже такое, я взял медузу, смотрю, она такая растеклась по руке. Вот. Они вообще почти мозгов нет. Вообще, то есть, фактически нет разницы между растением и медузой. Если человек не может без мяса, ешьте креветок, там, медуз. Вот этих вот, формы жизни очень примитивные. У них сознание не развито совершенно. Первое, что у животных появляется в жизни, это страх. Самая первая эмоция – это страх, который присутствует у живого существа, которое только пробудилось. Ребенок, когда рождается, первое, что в глазах видно – это страх. Понимаете? То есть страх – это первая функция ума фактически. Жизнь начинается со страха в этом мире. И если взять вот аквариум, у кого есть аквариум, поднимите руку. Что вы в глазах у рыбок видите? Муть и страх. Они мутные глаза такие. Рыба только страх и муть, больше ничего в глазах нет. Это уже животная форма жизни, но еще очень примитивная. То есть там ум работает очень примитивно. Дальше мы видим ящерицы. Уже кроме страха есть еще любопытство, там уже развито. Она как-то самосохранение такая. То есть у нее уже такие как бы эмоции какие-то, она там шустрит. Вот, активность повышается. Это признак более развитого сознания, земноводные. Эти все ящерицы, у них агрессия уже, они такие агрессивные там. Вот. С этой точки зрения акулы более развитые, чем рыбы обычные. А дельфины еще более развитые. Вот. То есть, другими словами, идет развитие сознания со временем. Да, у дельфина, допустим, есть желание помогать, уже заботиться, улыбка там. Это уже млекопитающие. Они кормят, скармливают молоком своих детей, несмотря на то, что они живут в воде. Это приравнивается к животным уже, к обычным. Я знаю людей, которые дружили с дельфином. Вот одна у меня знакомая, она выросла на Черном море, и она каждое утро выходила купаться, и дельфин под привал к ней, знал, когда она приходит, и она цеплялась за него, и он ее уносил в море, потом приносил назад. Она каталась на нем с дельфином. Так вот желанно. У нее друг был дельфин в жизни, она мне рассказывала. Дельфины уже более развитые живые существа. У них есть сострадание, забота. Они могут спасти человека от смерти. Уже как бы такие у них более развитое сознание. А рыбы обычные, они ничего не соображают. Ящерицы тоже. Дальше движемся вперед. Следующая после ящериц форма жизни – это птицы. Смотрите, у них страх тоже в глазах. Если в глазах птицы посмотрите, они такие пугливые очень, у них страха очень много. Но появляется также какое-то счастье. Они... Ну, то есть энергия счастья, они там чирикают, там поют. Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбываются. А твои слова не забудутся, сбудутся, сбудутся. Ну, то есть птицы поют, это означает счастье. Это какая-то хорошая примета такая. Вот. Дальше после птиц идут какие живые существа? Дикие животные, зайчики. Вот кто, если кто дома зайчика держал и кошку одновременно, зайчик сидит такой, постоянно дергается такой, а кошка ходит, такая деловая, эмоции. Чувствуете разницу? Зайчик вроде бы побольше даже чуть кошки бывает, но он совсем тупой. Вот, а кошка, она такая уже, у нее более развитое сознание. А у собаки еще более развита, потому что она верность испытывает, она уже служит, заботится, уже такая, как бы служить хочет. Кошка ничего не хочет, она хочет балдеть только. Собака уже служит, у нее более развито еще сознание. Больше пробуждается, значит, форма жизни. Чем больше пробуждается животное, то есть после зайцев идут уже хищники, еще более развитое сознание, еще более самое развитое сознание у домашних животных. Таким образом, человек может постепенно слазить с мяса. То есть, однозначно лучше не есть мясо домашних животных. Это очень греховно. Это те живые существа, которые в следующей жизни рождаются уже людьми. Они общаются с людьми. Тот, кто общается с людьми, получает человеческую форму жизни. Тот, кто общается с кошкой, получает кошачью форму жизни. Если человек заводит кошку для того, чтобы наслаждаться ей, он ее целует, спит с ней, он в следующей жизни родится кошкой. А кошка это родится человеком в следующей жизни. Но если человек заводит кошку для того, чтобы она родила мышей, человек такой кошкой не рождается, он идет вверх, а кошка рождается человеком. Если вы хотите помочь животным, не надо ими наслаждаться. Вы можете их содержать, они должны какое-то служение делать. Нет мышей, не надо кошек заводить. Собака охраняет дом, она служит, не надо балдеть с ней вместе. Собака должна служить человеку. Не человек служит собаке, балдеет с ней, а собака служит человеку. Кто в доме первый ест? Тот, кто берет на себя всю карму, это мужчина. Вторым кто ест? Жена. Третьим кто? Ребенок. Четвертым? Собака. Если люди живут греховной жизнью, кто первым в доме ест? Собака. Вторым? Ребенок. Третьим? Жена. Все, что осталось мужу. Значит, они первым едят. Они на себя взяли весь груз судьбы, родители. Можно одновременно сажайте собаку за стол, ребенка. Можно, но начинает первый мужчина лучше. Так лучше. Хотя бы, да, хотя бы собака, чтобы последняя ела, так лучше. Это уступка, но это лучше. Тараканы потом еще позже едят. Вы поняли, почему рыбу нельзя или нет? Не поняли? Потому что это уже солнце сновидениями. То есть животные, которые себя хоть чуть-чуть понимают, они испытывают боль, когда оставляют тело. И в тонком теле эти животные проклинают того, кто съедает их тело. Да. Ну, менее развито. То есть рыба смутно понимает, что она покинула тело. Животные более ярко это понимают. Вот, то есть рыбу есть лучше, чем есть домашних животных. Поэтому и в монастырях есть такая уступка, что едят рыбу. Но это менее развитая форма жизни, понимаете? Это менее развитая форма жизни. На севере, особенно страны, очень трудно вообще как-то раньше в древней культуре очень трудно было жить. Сейчас везде есть всякие продукты, нет смысла есть мясо вообще. Но вот представьте, люди жили в там монастыре, зимой вообще нечего есть. Зимой не растут бананы в России на деревьях, понимаете? Есть только мясо, есть только рыба. И в монастырях поэтому ели рыбу, потому что больше нечего есть, ничего нету, ничего не растет, понимаете? Запасы зерна могут кончиться, допустим. Я не понимаю, почему не ем. Значит, скоро начнете есть, если не понимаете, почему не едят. Значит, понимаете? Вы не сможете дать ответ, вам надо целую лекцию прочитать. Не надо вообще не давать никакого ответа. Вы имеете право есть то, что вы считаете нужным, если вы не совершаете греха. Если человек не ест мясо, это лучше, чем если он ест. Зачем вам давать на это ответ? Дайте ответ, что я не хочу есть эту

0: курицы и тросянок. Аборт. Аборт курицы, да. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что яйца выходят из нижних центров, поэтому они уже осквернены. Это как какашки есть, понимаешь? Ну?
1: Микробы, бактерии, вирусы, они там не остаются.
0: Бактерии, вирусы, это ближе к грибам уже. Ну, то есть еще можно микробами питаться, да. Смело. А? Душа туда попадает, зачем? Она это просто деградирует. Это признак деградации. Это уже наказание просто. Душа там, она вот кроме агрессии ничего не соображает. Вот, допустим, насекомые, вот посмотреть на них. Им надо вот, вот стрекозе надо только лететь. Она вот только летит. Ей уже больше ничего не интересно. Она только летает. Или муха. Вот ей только надо летать. Понимаете, это уже все. Сознание уже совсем. Самая высокая мечта. Высота. Высота. Можно в форму мухи попасть. Но она летает не просто так. Муха же просто так летает. А пчела летит за нектаром, чтобы принести в улей. У них коллективная жизнь у пчел. Понимаете? Ну, провинилась, исправляется. Была муха и стала пчелой, развивается, прогрессирует. Все нормально. Есть благостные животные, есть невежественные. Муравьи – благостные животные, пчелы – благостные, они развиваются. Уже более высокие формы сознания.
2: Оса.
0: Оса – это агрессор. Она же не приносит мед, она ворует его. Она ест мух, правильно. Что значит хорошее? Прогрессирует, мух ест. Ну ладно, нам пора уже. Уже у нас уже пошел небольшой маразм. Пора уже петь. Все, у нас время уже. У нас время, лекция заканчивается.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Речь определяет наш также менталитет. То есть медитация – это одна вещь, но когда мы говорим, это также влияет на нас, на наше сознание и на наше развитие. Вот люди, которые постоянно матерятся. Знаете, матерятся. Они вот, ну, просто не могут связать двух слов без, чтобы не вставить туда какой-нибудь санскрит. О чем это говорит? Это говорит о распущенности человека. То есть сексуальная распущенность. Да? Он груб в отношениях. У него все время вот медитация вот на, ну, вот на это все. Медитация на эти вещи. Почему он матерится? Потому что он, у него, вот он думает об этом все. Грубый, развратный, распущенный человек. И как бы и речи у него такие. Вот приличный человек, ему сложно материться. Как-то неудобно просто. Ну как-то так нельзя говорить. Ну как про это можно говорить? Вот. А кому-то это так легко и так запросто. И когда человек что-то говорит, это начинает привлекать этот менталитет, который стоит за этими словами. И вот люди понимают эту вещь, а вот разумные люди, они понимают, если я буду повторять слова чистых людей, то, соответственно, ко мне будет приходить умонастроение этих чистых людей. Отсюда, что такое молитвы, да? Молитвы – это вот чистый человек выражает свое мировоззрение, выражает свой, как он видит мир, да? Как он относится к Богу, к, там, к другим, да? И вы берете, и это все записано в словах. И когда вы берете эти слова и начинаете повторять, вот как он, да? И, ну, хорошо, если понимать, о чем он там говорит, то вы призываете то же самое настроение к себе. Поэтому во всех традициях есть такая вещь, в религиозных традициях есть такая вещь, что повторять молитвы. Они повторяют их на четках, да? Вот. Они медитируют. Одна из форм медитации – это медитация на молитвы. Ну, размышлять, ну, повторять их на звук, воспринимать, медитировать на их звучание. Вот. И в зависимости от того, какие песни мы поем, да? Молитва – тоже песня. Будет привлекать, если мы про мороз, там, про камыши, который гнулся там, и все остальное. Это одно настроение. Вот, когда мы поем о чем-то другом, это другое настроение, да, про миллионовых роз. Хорошая песня, кстати. Жертвенная очень песня. Вообще хорошая история, да? Человек пошел на такие жертвы. Он продал все для того, чтобы купить эти цветы. Вот. И даже не показался. Он не сказал, это я купил эти цветы. Хороший пример. Он там втихаря смотрел, она обрадовалась. И все ему, что надо, чтобы она обрадовалась. Вот. Другое настроение, когда такую песню поешь. Вот. Песни определяют. И хорошо, если в нашей жизни будут молитвы чистых людей, мантры, молитвы, которые помогут нам развернуть свое сознание, больше благости.

очень важно помнить такое простое правило. Если мы кого-то критикуем, мы берем карму того человека, кого мы критикуем, представляете? Вы 10 минут промыли кому-то косточки, да, вот он свинья такая, скотин последний. И через какое-то время мы становимся подобны этому, не так ли? Не замечали это? Ну, у себя-то это тяжело заметить, но хотя бы у других. Потому что те, о ком мы думаем, а тем более говорим, и как только мы их осуждаем, мы берем карму их. Мы берем качество той личности, о которой мы восхваляем. Поэтому веды, они призывают, всегда говорите о Боге, говорите о святых. Восхваляйте их качество, потому что вы берете их качество божественное. Это самый короткий путь, как приобрести божественные качества. То есть самое лучшее, вы, я думаю, знаете, чтобы обрести какие-то качества, нужно прочитать о святом, который обладает этими качествами. Или просто поговорить. Но чем больше у нас эгоизма, чем больше у нас гордыни и зависти, тем нам тяжелее о ком-то говорить, да? Людям очень трудно говорить. Очень легко, вот если мы едем в транспорте, особенно тут в России, тут, я не знаю, где-то люди собираются, в основном они кого-то обсуждают, да? Как это дурак, но это политик дурак. Ну, понятно, все козлы. Вот. То есть, вот так послушать, такая приходит реализация. Вот. И чем больше у человека гордыни, чем больше у человека низких качеств, тем он больше говорит плохого. Вот. И сразу же карма ухудшается, вы это понимаете. И одно из вещей, то, что мы должны учиться, скажем так, зачем должны следить для развития бескорыстной любви, мы должны учиться принимать обратную связь. Первый этап, это самый простой, научиться никого не критиковать. Есть, знаете, такой случай, я делал карты одному человеку, я говорю, и у него вдруг шел там с 97-го года, если я не ошибаюсь, период, у него должны быть плохие события, у него... Болезнь там, не проявилась. То есть вместо серьезной болезни что-то было. Ну, очень не такие простые вещи. И у него судьба с 97-го года очень сильно пошла вверх. Я его спрашиваю, послушайте, дорогой, а что у вас было в этом году, скажите? Он говорит, я дал обет, я никого не буду критиковать. И я только хвалил, как каждого человека. Он занимается, христианскими восточными практиками. И он говорит, как только я дал, я даже заметил, как мне стало лучше. Я приходил, у меня молитвы улучшились. И у него, представляете, очень сильно изменилась судьба с этого. Он просто дал обет ни о ком не говорить плохо. Но это первый уровень. Это первый уровень. Второй уровень, как вы думаете, какой? Не думать. Да. В принципе, не думать, это действительно так. Дело в том, что ведическая психология, она говорит о двух уровнях болтовни. Первый уровень – это болтовня ума. Чем больше болтовни у нас в уме, тем больше мы начинаем и внешне болтать. Итак, болтовня ума. И она очень сильно прекращается, если мы начинаем, говоря прямо, затыкаться. Просто если мы дадим себе обет, я затыкаюсь с этой поры. Вот у меня была одна такая ученица, она училась долго, и она все время говорила, Рами, говорит, какая проблема? Я говорю, я вам уже 10 раз сказал, говорю. Вы все говорите, она да-да-да-да, вы знаете. Я говорю, все. Она говорит, Рами, скажите мне очень четко одним словом, что мне надо сделать, чтобы мне начать прогрессировать? Я говорю, заткнитесь. Я говорю, вы мне пообещали? Пообещали, все. Она, да. Все, я говорю, хотя бы 2 месяца. Фу, 2 месяца я постараюсь. Когда она через 2 месяца пришла, ее никто не узнал. Она на севере Израиля жила, есть такой город, Нацрат Элит, это где, тоже один из святых христианских городов. Вот так через 2 месяца ее никто не узнал. Она такая спокойная, у нее там в бизнесе дела пошли, с мужем все наладилось. Она такая спокойная, умиротворенная. Ей там говорят, к ней подходили и говорили, узнать нельзя. Мой ум, он очень сильно успокоился. Поэтому не надо комплексовать. Вот если вы заметили, что вы несете что-то лишнее, просто прям себе говорите, надо заткнуться. Из моей практики это намного лучше, чем замолчи, дорогой, сейчас и так далее. Это работа.

Но если уж мы говорим о совместимости, то совместимость в семейной жизни только одна. Это совместимость на уровне речи. Если мне интересно слушать этого человека долго, то я с ним совместим. Если ему интересно слушать меня долго, то я с ним совместим. То есть мы совместимы. Но это можно проверить только без влюбленности. Потому что влюбленность отключает слух. Все отключает. Видели влюбленные пары? То есть это отключенные люди. Там мозг отключен. Там можно говорить что угодно. Можно поэму Маяковского рассказывать, можно органическую химию рассказывать. Все, что хочешь, можешь нести все равно. Бред влюбленных, так и говорится. Потому что слух отключен. Ни он ничего не слышит, ни она ничего не слышит. Им просто хочется за ручки держаться и все. Весна. Сейчас вот весна пришла. Сейчас вы увидите практические доказательства этой теории в действии. То есть они уже ничего не слышат. По этой причине, кстати, раньше обучение было разделено. То есть мальчики учились отдельно, девочки учились отдельно. Потому что если мальчик и девочка посмотрели друг на друга, и их глаза встретились, то учитель пропал навсегда. И звук учителя вместе с учителем пропал навсегда. Поэтому классическая система образования – это раздельная система образования. Потому что если ты хочешь, чтобы студенты тебя слушали, они должны быть одного пола. То есть это эффективность в 100 раз больше. Поверьте мне, я много лекций читаю. Если читаешь лекцию на однополую аудиторию, эффективность во много раз больше. Потому что все просто тут же грустят и слушают тебя. Потому что больше делать нечего. А в смешанной аудитории надо напрягаться. Хочешь, не хочешь, приходится быть напряженным. Поэтому на слух уже внимание поменьше. Уже так все там услышал. Что услышал? Потом человек выходит, его спрашивают. Ну как, лекция была интересная? Интересная. А о чем? О чем не помню, но интересно. Люди хорошие собрались. То есть он пол лекции людей разглядывал, пол лекции что там на столе стоит. Потом как раз лекция закончилась, и он идет домой и пытается у всех расспросить, что же там было там на лекции. Поэтому была такая очень простая схема. Потом им позволяли, если увидели, что они могут слушать друг друга часами и без влюбленности, им позволялось уже поближе познакомиться, их отпускали в лесок уже погулять, в парк, пожалуйста. Да, идите, гуляйте там, цветочки собирайте, все весело, здорово. И там приходила любовь, потому что куда она денется. Такой противоположный пол, если противоположный пол рядом, ничего сделать невозможно. Мужчин сравнивают с маслом, а женщин сравнивают со сковородкой. И если сковородка на огне, а сковородка на огне обычно, если на эту сковородку попало масло, пачка масла, то как бы масло ни старалось не таять, оно все равно тает полностью и потом еще и вспыхивает в конце. То есть любовь, она такая, любовь зла. Поэтому тут ничего не поделаешь, поэтому им позволяли влюбиться. Ну, если не влюблялись, значит, не получилось бывает. Но если влюблялись, то все были довольны, потому что, во-первых, родственники уже были согласны быть вместе. То есть они, собственно говоря, все это и затеяли. Парень и девушка уже поняли, что они могут слушать друг друга. Им уже интересно вместе. Поэтому после свадьбы проходит какое-то время медовое. Любовь уходит. Любовь такая, приходит, уходит. Она как прибой. Сравнивается с прибоем, волнами действует на человека. Все, осень пришла, весна прошла. Любовь ушла. И они начинают трезво видеть друг друга. Но любовь ушла, и это никого не волнует. Почему? Потому что остались два дружелюбно настроенных человека, а которые ведут себя как друзья, им все равно интересно друг с другом. Им все равно есть о чем поговорить, они могут быть вместе, несмотря на то, есть у них любовь или нет у них любви. То есть любовь – дело наживное, оно приходит, уходит. Никакой проблемы в том, что любовь ушла, нет. Если семья была...

0: Самое главное заключается в том, что мужчина любит свою женщину за то, что она расширяет границы его возможностей. Дает ему очень широкий диапазон жизни. Другими словами, она его вдохновляет. Вдохновляет. Мужчина живет под влиянием только двух энергий. Духовной энергии. Ну, к примеру, как монах. Где-нибудь живет в монастыре. Он не нуждается в женской энергии. Или в какой-либо другой. Он нуждается только в духовной энергии. В духовной заботе. А вторая энергия называется женская энергия. Однажды у 27 миллиардеров социологи спросили, каким образом вы стали такими богатыми людьми? Что вы использовали для того, чтобы достичь успеха и стать такими богатыми? Им нужно было понять, что они. Может, какие-то единые механизмы управленческие они какие-то использовали. Может, они какой-то институт особый там один закончили. Может, там, в конце концов, гороскоп у них одинаковый. Но какой-то нужно было общий критерий найти. За счет чего они все-таки достигли этого успеха. И они были очень удивлены, когда в анкетах всегда, ну, в 26 ответах было написано «благодаря жене». То есть человек стал богатым благодаря жене. И только один написал «благодаря маме», он женат-то не был. Но опять-таки женская энергия присутствует, да? Мама.
1: И почему вот эти богатые часто много себе молодых находят?
0: Это очень другие богатые.
1: Да?
0: Это не те, о которых я говорю. Это те, которые не на очень чистых принципах эти деньги зарабатывают. Если человек чисто зарабатывает, честно зарабатывает, он знает, почему он это делает. Кто является на самом деле большим источником вдохновения для него. Таким образом получается, что мужчина, он живет, по сути, под вдохновением женским. То есть он вдохновлен своей женой. Она его вдохновляет. Просто. И она знает, как сделать его сильным человеком. В то же время она знает, как его прикнопить и вообще там сделать клопом в доме. В конечном итоге прихлопнуть. Любого. Любой силы человека. Поэтому вот мы говорим вот третий тип семьи. Они в большей степени именно... Счастье для них – это выполнять просто обязанности. Но отношения они не ищут. Они даже друг друга вдохновлять-то особо не умеют. Они просто делают свои обязанности и думают, что это ее семья. Практически 90% семей у нас построено по этому принципу. С утра встали, друг другу налили чайку, пожелали счастливого дня и разбежались. Она в поликлинику, он на завод. Ну или в офис. Ну или как-то куда-то еще. Все. Вечером встретились. Ничего обсуждать не нужно, потому что очень сильная большая усталость. Людей столько за день примелькалось, что вообще никого видеть даже не хочется и не слышать. Хочется как-нибудь просто принять душ, что-нибудь съесть, если есть. Или...

0: Вашему вниманию лекция Виталия Карядина.
1: Хорошо, меня зовут Виталий, фамилия моя Калядин. Я семейный человек, и поэтому часть лекций, которые я читаю, они посвящены семейным отношениям и вот таким вот смежным тематикам. Это моя жена, ее зовут Дарья, она сегодня меня сопроводила.
2: Я так подумала, что скорее всего...
1: Это очень хорошо. Вот. Я также занимался йогой, сам занимаюсь, преподавал, в смысле, раньше. Занимаюсь бхакти-йогой.
2: Вы преподаете, да, сейчас?
1: Мы у вас проведем занятия. Мы у вас проведем занятия, я или у нас другой тренер. Все будет хорошо. Вот. Вопрос к вам. Зачем вы здесь? Давайте так вот по очереди сделаем. Просто имя и что интересно, и какой-то вопрос, может быть, с которым вы сюда пришли.
3: Ну, познакомиться, послушать что-то, узнать новое, интересное. Какого-то личного вопроса пока не возникло.
1: По ходу. Будем задавать вопросы. Коллекционировать вы там держите у себя. И, думаю, часть мы в конце, мы просто пообщаемся как вопрос-ответ. Это будет интересно. Как вас зовут?
4: Меня зовут Инга. Ну, я пришла. Меня заинтересовали вы. Но не в обиду вашей жене. Ну, просто мне нравится знакомиться с новыми людьми. Ну, и вообще я хотела как бы посетить ваши
1: дети. Спасибо большое.
2: Девочки видео посмотрели.
1: Классно.
4: Отзывы почитали в интернете, посмотрели видео.
1: Спасибо. Необычно.
5: Меня зовут Марина. Я очень рада, но скорее за компанию. Но и тоже познакомиться с новыми людьми. Меня тоже интересуют семейные отношения. Я всегда понимаю, что я веду себя неправильно. И надо что-то новое для себя подчеркнуть. И сделать вывод, что я опять была не права.
1: Вы замужем?
5: Да.
1: Замужем. Но есть какой-то опыт, что вы ведете себя неправильно.
5: Да.
1: Судя по последствиям.
5: Да.
1: Судя по последствиям. Хорошо. Спасибо большое.
6: Меня зовут Наталья.
2: Я хотела тоже с вами лично познакомиться вживую, так как мы переписывались в ВКонтакте. Видео ваше тоже смотрела. Ну, новые знакомства всегда уважаю. Вот. И, конечно же, что-то новое тоже интересно. Про семью. В разводе.
1: В разводе.
2: Вот,
1: дети у всех есть, да?
2: В будущем, конечно, интересно. Как правильно это себя вести все-таки.
1: Спасибо. Спасибо. Я думаю, что у нас еще будут какие-то вопросы в конце. И у нас сегодня обозначена тема такая «Законы семейной жизни». У нас были несколько предложений в начале с Натальей, да? Вот. Но почему-то я решил с какого-то начала начать, потому что есть такое предчувствие, что мы сюда еще раз приедем. Вот. Для этого мы это запишем сейчас на видео, чтобы была возможность кому-то показать, и чтобы следующие люди, они уже пришли, потому что они будут чувствовать, что это актуально и для них тоже. Почему? Потому что кто-то, может быть, испугался, подумал, сейчас будет какая-то психология, да? Сейчас посадят всех, будут, не знаю, писать какие-нибудь тесты. Я не знаю, что люди предполагают. Кто-то думает, что да, ну что они там знают. Вот, ну, посмотрят и решат для себя. Тут есть такой принцип, такой добровольности, который мы, кстати, часто нарушаем в семейной жизни. Мы думаем, что кто-то кому-то что-то должен. И у нас есть ожидания поэтому. Да? Муж должен это. Мы сейчас разберемся вообще, что такое слово «должен». Должен, а можем сразу разобраться, что такое «должен» в семейных отношениях и вообще. До вступления римского права в силу, это где-то 2000 лет назад, такого понятия вообще в принципе как бы не было. То есть римское право предполагает, что есть человек, и у него есть определенные права. И эти права порождают какие-то обязанности. Но это глубоко ошибочная такая философия, потому что изначально идут обязанности, которые порождают какие-то права. Вы согласны? То есть вы на работе работаете, ну или вот вы выполняете какой-то заказ, что-то делаете людям красиво, выполняете свои обязанности, и это дает вам определенные права, то есть получить, например, деньги за это. Или, ну, еще что-то, хорошо с этими людьми общаться. Но если вы будете требовать, просто дайте мне денег. Ну, возможно, я потом когда-то выполню свои обязанности. Это, ну, странно. Странно. Вот. И в семейных отношениях это то же самое. И когда речь идет о том, что кто-то что-то кому-то должен, это означает, что я должен. Это не про кого-то, это лично про меня все. И я должен. Почему? Потому что я хочу получить определенный результат. И вот здесь вот вступает в силу интересный такой момент. Чтобы понять, какой я хочу получить результат, мне нужно быть образованным в этом вопросе. Практика такая и статистика. Сейчас в России около 80% разводов. Если кто-то читал. Ну, может быть, в вашем замечательном городе меньше процент разводов. Но в целом по России он такой, просто где-то меньше, а где-то сейчас по каким-то годам 100% разводов. То есть 100 пар женится, вступают в брак, и 100 пар разводятся. А там уже же дети, там уже какие-то взаимные обязательства были. И это все очень ужасно. Я иногда летаю на самолете и смотрю на нашу страну сверху. Нам кажется, знаете, у нас тут города какие-то там, в новостях все показывают города. Когда летишь, никаких городов нету. Иногда дорога и просто тысячи километров просто каких-то лесов или вырубленных лесов. На самом деле у нас сейчас население нашей страны, в России, это 138, по-моему, миллионов человек. Понимаете? Население Китая 2 или уже 3 там, миллиарда. Который там в 5 раз меньше, чем вся Россия.
5: Не в голову, то есть Россия.
1: Да, пожалуйста. Население Индии 2 миллиарда, которое по размеру, там, я не знаю, как пол Якутии. То есть это, ну, нам это не афишируют, но реально, ну, как бы, людей мало. Людей мало сейчас живет здесь. Почему? Потому что если, например, в семье, вот как вы думаете, сколько в семье нормально детей иметь?
2: Один.
1: Один.
5: Два.
1: Кто, как думает,
5: максимум.
1: Два, да?
5: Максимум.
1: Максимум, да? Вы как думаете?
5: Трое, мне кажется. Трое перебор.
1: Трое перебор.
5: Вот.
1: Нормальная система – это 6 детей, когда самообразование в семье идет.
5: Нет.
1: То есть, если в семье есть один ребенок, это означает, что идет деградация. Почему? Ну, представьте, то есть вы дали кому-то 2 рубля, вам возвращают 1 рубль. Вы еще взяли, дали кому-то 2 рубля, оттуда тоже 1 рубль. Вы эти 2 рубля взяли, кому-то выдали их, и вам выдают опять 1 рубль. Понимаете, да? Это что означает? Это означает, что убывает, убыль идет очень сильная. Ну, это я сейчас почему-то с демографической стороны так посмотрел на семейные отношения. Вот. Мы еще их рассмотрим с той стороны, что бывает вообще 2 вида семей. Но если коснуться темы нашей, то нужно начать с того, что мужчина и женщина – это 2 вообще абсолютно разных человека. У них все устроено по-разному. Они по-разному думают, по-разному дышат, по-разному спят. По-разному читают, по-разному, самое главное, реагируют на разные вещи. И самая большая ошибка в семье, она заключается в том, что люди думают, что я должен найти партнера сейчас себе. Даже слово такое мерзкое есть – партнер. То есть, и люди рассуждают с точки зрения, ну, насколько мне этот человек выгоден как партнер. То есть у нас будет 2 партнера. Значит, смотрите, за квартиру меньше в 2 раза надо платить. Мы же по-партнерски будем вместе работать. Вместе скидываться, да, вместе на детский сад, вместе это, вместе то. Работает ли эта система? А вообще не работает. Почему? Потому что не учитывается, что это 2 разных человека с совершенно разными психофизическими характеристиками. Вот. По-разному реагирующие на разные события. И начинается все с того, что еще на этапе, когда формируется плод, когда определяется, что это мальчик, начинает вырабатываться гормон тестостерон, который разрушает, ну, до определенной степени связи между правым полушарием и левым. И мужчина, он по определению, знаете, как думает, он либо находится полностью в разуме, либо находится полностью в эмоциях. Ну, мы сейчас это чуть-чуть опишем, и вы поймете, что, наверное, вы это видели когда-нибудь. Мужчина в разуме, он тупо работает, тупо решает какой-то вопрос, чинит машину или еще что-то делает, кран там, мойку, да, там устанавливает. И он как бы вот решает просто вопрос. Если он впадает в какие-то эмоции, он чему-то радуется, или он там влюбился, не дай бог, это такое сентиментальное животное, оно бегает, подпрыгивает, всех лижет и виляет хвостом. Ну, вот как-то так это все выглядит. Да, лучше выключить. А у женщины по-другому немножко работает. Там все время работают два полушария. Это мы сейчас говорим про вас. Эмоции и разум. То есть, например, нужно арендовать фотостудию. Но придут ли люди? Сразу беспокойство. Там еще что-то. И невозможно решить этот вопрос до конца. Может отменить? Нет, может тут все-таки так вот поступить. А как? А вообще мне сегодня звонили. А я пойду. А как я буду выглядеть вообще? И вот так вот оно постоянно происходит. То есть есть разум, есть эмоции. И, ну, могу вот такой пример привести. Мы ехали тут как-то с юга, и жена у меня сидела впереди, и еще двое дам сзади. И мы заходим на автостоянку, я говорю, нужно купить воды, нам нужна вода. Я уже заправил машину, мы уже все сделали, расплатились, я уже отъехал, нету никого. Ну, что такое вообще? И я захожу и смотрю, они втроем выбирают воду. А там просто такой большой стеллаж с водой. Там разные бутылочки. И что интересно, они все одинаково стоят. Ну, там плюс-минус рубль, там два, знаете, разница. То есть разницы нет. Нам нужно просто, чтобы она была без газа. Я подхожу, говорю, здравствуйте, как дела, все нормально? Они говорят, ну вот выбираем воду. Я много отсюда прижу, просто без газа. Говорю, вот это самое лучшее. Мы ставим. И у меня жена говорит, какое счастье, что я замужем. То есть, как быстро, оказывается, решается вопрос. То есть, муж, он может решать такие вопросы в семье, любые. Почему? Он берет же ответственность за то, что если это не получится. Ну, например, что-то вы решаете выбрать, ну, какой шкаф какой-то надо купить. И если вы выбрали неправильно, но решение принял муж, он что делает? Он просто спокойно берет, переделывает, куда-то везет его, там что-то где-то, может, подпиливают, да, шкаф там или еще что-нибудь, и нормально все. Вот. Но у него нет беспокойства по этому поводу. То есть он может принять на себя легко, легко, просто по физиологии, по своей, последствия этого поступка, и их легко устранить. Вот. И здесь возникает очень интересный момент, а как вообще решаются проблемы у мужчины и у женщины в жизни? То есть, например, у женщины проблемы приходят в основном из сферы переживаний, из ума, говорят, из ума. То есть, кто-то не так посмотрел, не дай бог, кто-то в такой же одежде пришел, да, или там сказали что-то в школе про детей, да, и такие беспокойства. И эти беспокойства, они накапливаются, и их нужно как-то решить. И вопрос, как решаются все женские проблемы? Они решаются проговариванием. Поэтому, если у женщины нету подруги, ну, это катастрофа. Это катастрофа, потому что все равно куда-то это будет все сливаться. Это, ну, по телефону кому-то. То есть муж, он, если это грамотный муж, а мы говорим, ну, про какой-то такой подход, который позволяет действительно гармоничную семейную жизнь построить, он что делает? Он понимает, что когда он берет замуж, нет, в жены эту достойную даму, у него появляется одна главная обязанность. Помимо того, что он там привозит там муку домой, да, он ее слушает минимум 1 час в день. Если он ее минимум 1 час в день слушает, эта семья очень счастливая. Они могут гулять в это время по улице. Мы гуляем, например. 1 час в день минимум мы гуляем. Вот. Могут не гулять, могут сидеть. И он должен слушать просто. Слушать. А как он должен слушать? Внимательно. Это что значит? Это означает, что он должен запоминать ключевые имена и некий мотив вообще, что там происходило. Говорит, да, Ленка, вообще. И она продолжает. Или вы, это, кто угодно. И в какой-то момент все, ну раз и все вышло. И все вышло. И большую ошибку совершает женщина, когда она думает, что мужчина, как партнер, ну, это же партнер, наверное, да? Он устроен точно так же. И мужчина приходит. Что у него случилось? Ему в дверь, в заднюю левую, кто-то въехал, какой-то гад. И теперь там большая вмятина, отлетела краска на машине, и там уже пошла ржавчина сразу, да? Или еще что-нибудь такое. Вот он приходит и грустит очень по этому поводу. И женщина думает, что он такой же, как она. Это такая большая, просто мускулистая женщина с бородой, без волос. Она говорит, ну расскажи, ну поделись со мной. Но мужчина это вводит из себя больше гораздо, чем даже то, что ему в дверь въехали. Потому что у мужчины совершенно по-другому решаются проблемы. Ему нужно просто побыть одному. И проблема, она переваривается в уме и в какой-то момент исчезает. Именно поэтому мужчины, вот у вас здесь замечательное есть озеро, ходят и сидят с удочкой, смотрят на траву, в течение 5 часов могут смотреть, без остановки. Могут? Куда-то едут и там смотрят, все вместе, собираются их несколько даже, они не говорят об этом, ну, между собой даже ничего не говорят. Они переваривают какие-то свои проблемы, кто-то идет перебрать карбюратор, перебирает его уже там 3-ю неделю. Мне надо перебрать карбюратор, все, у меня дело. И он идет, какой-то непонятный карбюратор, на чем он, правда, едет в гараж, непонятно, если он его перебирает, ну, что-то там перебирает такое. Вот. Или он дома запирается. Или что он еще может делать? Он может смотреть телевизор. Он что делает в этот момент? Смотрит телевизор? Не, он тупо просто сидит и смотрит. Знаете, раньше был очаг, компьютер, да, что-то такое. То есть иногда, ну, иногда это может быть, знаете, патологии какой-то. Ну, то есть это не мужчина уже, это какой-то овощ гниет на диване. И непонятно вообще, что он там делает. И он смотрит телевизор. Это один момент. Но когда мужчина поработал, ну, пришел и что-то такое смотрит. Или книгу начинает читать, какую-то непонятную. Просто с любого места открывает и сидит, читает. Уже 5-й час одну страницу с чаем там. Нормально.
2: Без нормы?
1: Конечно. Почему? Потому что он решает так сейчас свою проблему. И самое главное, что ему в этот момент? Не мешать.
2: Да?
1: Вообще.
2: А если это несколько лет?
1: Ну, нормально. Нормально. Мы сейчас разберемся, почему это несколько лет происходит.
4: А зачем нужен этот овощ, сидящий за компьютером?
1: Вот мы сейчас определим, а это овощ или это мужчина ваш любимый, который пришел домой, но просто он устал? Давайте сейчас определим, как, где критерий привести?
4: Овощ.
1: Овощ. Нет, где критерий? Как определить вообще? И почему мужчина становится... Вообще, вам интересно, почему мужчина становится овощем, который... жирно лежит на диване и там аж пятна какие-то. За компьютером сидит, да. Смотрите. Надо начать. Здесь нет доски, к сожалению, да? Надо начать с того, кто такая женщина и кто такая. Кто такой? Кто такое? Иногда бывает так. Мужчина. Мужчина. И какие они рождаются и почему они становятся тем, кем становятся. Женщина. Когда она рождается, слышали, там вот есть чакры, энергетические центры. Ну, сейчас примем за основу, что бывают разные уровни отношений, восприятия мира. Можно где-то на уровне гениталий воспринимать мир. Просто все, что есть, это для моего наслаждения. Надо просто это как-то сейчас поиспользовать по-быстрому. Да? А высший уровень – это духовные, какие-то романтические, какие-то такие вещи. Да? Человек достаточно тонко воспринимает мир. Так вот, когда рождается девочка, любая, она находится на высшем уровне сразу. И она напоминает батарейку. Ну, какой-то, знаете, вот хорошая алкалиновая батарейка. Она может долго держать заряд, вы ее вставите в фотоаппарат, и полгода он там будет работать. И вот так вот выглядит у девочки. И что интересно, раньше, когда даже было воспитание, ну, вот в женской гимназии, там же не было оценок. Там был французский язык, танцы, какое-то домоводство, ну, что-то еще. И ко всем относились, знаете, как, о, а ты так сделала, молодец, здорово. Смотрите, а Полиночка у нас вот сделала вот так и вот так. Потом они шли гулять, потом еще что-то, потом они еще куда-то шли. Вот, они все были хорошие. То есть оценочная система, она вообще убивает женщину. Почему? Потому что она полностью разрушает ее... Изначальное правильное понимание в том, что ее оценивать не надо. Она уникальна сама по себе. Уже все, не надо ничего доказывать никому. И то есть, получала она 2 образования или не получала, или вообще никакого образования нет. У нее изначально все есть для счастья. Все есть для того, чтобы хорошо, идеально устроить дом. Да? Все есть для того, чтобы украсить его самыми лучшими шторами. И есть полное понимание, как относиться правильно с любовью к своим детям. Ну и к мужу. Это есть. Это надо что, куда-то идти в какой-то институт? Или даже больше того. А есть такой институт у нас в России?
2: Нужен.
1: Нужен, правильно.
2: Нужен.
1: Нужен. Уже есть преподаватели, осталось институт построить. Вот. А может и не нужен такой институт. Есть интернет сейчас вместо института. Можно и так вот как бы, да, какие-то правильные вещи распространять. Но так или иначе, что происходит, когда внедряется сюда какая-то оценочная система, которая нужна для мужчин была. А ее самооценка резко падает. То есть это, знаете, взять вот эту батарейку и положить куда-нибудь к инструментам. Ее там закоротить с двух сторон. Два гаечных ключа тут же нагреются, а батарейка через 5 минут она сядет. Можно ее зарядить? Все. Она алкалиновая, ну какая-то, это не аккумулятор. А мужчина — это аккумулятор. Его вы покупаете в магазине, такой ящик, ну или батарейку, да, и его нужно заряжать, и он разряжается. И что заряжает мужчину? Испытания. Поэтому обычно процесс воспитания мальчиков, он очень отличается от девочек. Он выглядит следующим образом. До 5 лет, а у девочек это гораздо дольше, до 5 лет мальчик — это царь. Что значит царь? Он верит в то, что все возможно в этой жизни. То есть вот нет вот этого ограничения. И ему не сужают кругозор, и та, и луну достать, пожалуйста. Ну, что-то придумывают, вместо луны дают какой-то кругляш. Вот тебе луна, он классно, ну, там еще что-то. Вот. Но с 5 лет примерно наступает этап дисциплины. То есть его отдают, ну, в какое-нибудь суворовское училище, или куда-то в какой-то, ну, ходят, начинают ходить на какую-то секцию, где есть дядя большой, вот здесь вот, да, есть вот такие вот дяди. Они ходят, это, ну, какой-то мужик, и он смотрит, это вообще что-то невероятное. Он для него, это, он помещается в такое общество, где есть примеры исполнения обязанностей, где есть примеры мужества. Ну, то есть вот такая вот среда. Вот. И что происходит с мальчиком, потом с юношей? Он периодически испытывает какие-то сложности. Тут ему разбили лицо, тут у него украли все деньги, тут он начал какой-то бизнес свой лет в 20, и его, конечно же, кинули, да, или еще что-то произошло. Потом он заработал на машину и разбил эту машину. И вот, еще что-то происходит. И где-то годам к 30 только, вы сейчас вот анализируете, это так или нет? Ну, в вашей местности может быть чуть-чуть по-другому. Мужчина, он созревает как мужчина, который может принимать какую-то ответственность за кого-то, кроме себя, и самое главное, может справляться со своими эмоциями. То есть он становится обучен контролировать свои чувства. Потому что до этого он не может контролировать свои чувства. Он маленький еще для этого. Он как щенок, знаете, прыгает. Сейчас мода, я не знаю, у вас есть такая мода? Такие парни лет им там 16-18 такие с бородами ходят. Ну, раньше не было, буквально недавно сейчас какая-то, ну, городская тема, такие хемингуи все, знаете, такие. Вот, ну, неважно, у вас нету, ну, где-то есть. Вот, и вопрос, вот он отрастил бороду, а он стал мужчиной в этот момент?
7: Нет.
1: То есть смотреть-то нужно как? Не на бороду, а на качество. А качество как определяется у мужчины? Как он может брать ответственность за кого-то еще, насколько он может быть лидером? А как можно определить лидера? Вот есть такое интересное определение. Лидер – это тот, кто берет ответственность даже за то, в чем он не виноват. В семье. Что-то сломалось. Он говорит, нормально, я исправлю. Понятно, что не он виноват. Или там дети, или там жена, что там чуть ли жена не в настроении. Понятно, это пришло время, сейчас тут час с ней посидеть. А то, что там футбол… Дорогие друзья, я, к сожалению, несмотря на то, что мы уже купили билеты на матч, да, я не могу, мне нужно побыть с женой.
7: Это вы сейчас про эксклюзив?
1: Это я говорю про, мужчину, у которого есть мозг головной. Про мозг, да, вот. Но не про нашего, но мужчина же может как-то постепенно привыкать к этому. Мы сейчас поговорим о том, как сделать так, чтобы мужчина к этому привыкал. Ну, я вижу, вам это интересно.
2: Уже
1: интересно. Интрига появилась. Ну, классно. Вот. Может быть, потом моя жена с вами поделится секретами, как это сделать, чтобы мужчина так вот проявлялся, да? Так вот, мужчина, он, смотрите, может заряжаться и может разряжаться. Он от испытаний, от правильного выполнения своих обязанностей, он заряжается все сильнее и сильнее. В нем становится все больше этой силы внутренней. И он может разряжаться, он может падать. Знаете, что такое падать? Однажды он, ну, пить начинает, там, лишь, ну, не выдерживает какого-то давления, начинает вести себя непотребно вообще. Вот. Мешает ли ему это? Нет, он может раз и резко вдруг опять прийти в себя. То есть, ну, кого-то послушать, какого-то мужчину, или какую-то лекцию, или какую-то книгу, вдохновиться, и заново начинает. Да, то есть есть огромное количество примеров каких-то бизнесменов, которые полностью обанкрочивались и заново начинали. Тут же все, уже через месяц они начинали все заново. Это, ну, вот такой, такое качество есть у мужчины. Мужчина может достигнуть вершины, оттолкнувшись от дна, но женщина так не может. Вот смотрите, я не знаю, есть ли у вас, но женщины здесь, которые пьют. Мужчина, ну, да, наверное, где-то они есть. Я не вижу просто, у меня рядом таких нету, но где-то они есть. Они где-то везде рядом есть. Вот может ли мужчина пить, а потом перестать пить? Да, может. Он пил, а потом он взял и не стал пить. Больше того, он пошел на спорт, на бокс там, и гирю стал поднимать. Вообще запросто. Мужчина это легко. Может ли женщина перестать пить? Практически нет. Женский алкоголизм неизлечим. То есть вот она разряжается и все уже. Ну там она может как-то внешне поддерживать, знаете, губы красить. Вот так в конце концов все мерзко становится, ну, на вид. Вот. Почему? А потому что, ну, сложно уже, сложно вытянуть. Потому что в какой-то момент ее кто-то, а это, заметьте, не она сама сделала, ее кто-то опустил. Кто-то опустил. Почему? Потому что женщиной очень легко манипулировать, когда она чувствует, что она ничего не стоит. Мощно, да? То есть вы приходите на рынок, стоит человек, продает золотые, что золотые? Серьги продает золотые. И говорит, это золотые серьги стоят 30 тысяч рублей. Вы говорите, да фу, это вообще фуфло. Еще кого-нибудь позовете. Смотри, это что, золото, что ли? Да это этот, ну, алюминий какой-то крашеный. И вы его опускаете, этого человека, ну ладно, возьмите хоть за 1000. Да за 1000, ты что, с ума сошел? Да 100 рублей цена, тьфу на них вообще. И для чего это делается? Чтобы купить за дешево то, что стоит дорого. То есть, если женщина понимает, что она стоит очень дорого, то это означает, что нужно заплатить 30 тысяч рублей. Ну, в аналогии с серьгами. Но если ее перед этим опускали ее в детском саду, а это там вообще там какая-то, да? Если ее потом опускали в школе, ее отдали в школу, и в школе объяснили, что она дура полная. Да, ей ставили тройки, там четверки, и она шла за образованием, чтобы не быть не хуже, как все. Училась там зачем-то. Вот. Имеется в виду, ну, напрягалась очень сильно. Она не чувствовала себя счастливой, не чувствовала. Потом она узнала, что для того, чтобы построить семейную жизнь, ну, какую-то, а даже она не знает, что, оказывается, семейная жизнь, это здорово. Она думает, надо идти в институт. В институт. Зачем? Ну, ей объяснят, зачем? Чтобы социализироваться, говорят, да? А что такое социализироваться? Чтобы стать кому-то партнершей какой-то непонятной. Чтобы быть не хуже, как мужчина. Как одна у меня дама была на лекции, и она говорит, зато я достигла всего сама. Ну, что-то там такое она сказала. Семьи, правда, у нее нет, конечно же. Вот. И это печально. И она говорит, мне однажды мой мужчина, один из моих мужчин, сказал, что ты зарабатываешь меньше меня. Ну, что-то такое он ей сказал, обидная иголка и для нее. И она решила, что она всем докажет, и она всем доказала. У нее теперь, правда, кредит, 20 тысяч рублей в месяц, уже очень давно. Но зато она теперь ездит на машине, и она социализировалась. Ну, это же глупости. Вот, глупости почему? Потому что, ну, можем, знаете, слышали про такое карма? Карма. Слышали? Что такое карма? Есть, ну, в Бхагавад-гите описывается три определения слова карма. Это деятельность ради плодов, да, и можно еще сказать так, некий балансовый счет ваш, который идет еще с прошлых жизней. То есть вы приходите в эту жизнь, и у всех, замечаете, разный старт, да. Вы, заметьте, кто-то рождается больным полиомиелитом, а кто-то рождается сразу в богатой семье, и вот реально он, ну, может путешествовать. И спокойно очень языки учит, уже 5 языков выучил там, 15 годам. Причем, ну, легко, интеллект такой. Почему? Ну, потому что разный старт у всех. Мы в машину этого тела сели все, ну, с разным потенциалом.
8: Ну, опытом.
1: Опытом. Ну, то есть, это разное. И вот теперь смотрите, есть такое понимание, что вот Когда вы что-то делаете, обязанности свои выполняете, вот вы можете даже на себя это примерить, то вы получаете какое-то количество денег. Ну, если в деньгах сейчас это мерить. Вот вы ходили там, работали в библиотеке, вы получали 10 тысяч рублей. Потом устроились в какой-то магазин, вы все равно получаете почему-то 10 тысяч рублей. Ну, плюс-минус. То есть 100 не получаете и 2 не получаете. То есть у вас все время вот как, какой-то такой идет, вот, ну, примерно одного уровня. И выскочить там, ну, послушав какой-то тренинг, очень сложно реально. Потому что знаете, что такое, ну, тренинги в основном по бизнесу? Да, там мы сейчас построим команду. Обычно это говорит человек, который и до этого все это имел, и он рассказывает это, ну, как это говорят, это когда миллионер из Нью-Йорка рассказывает шахтеру из Иркутска, как выйти из зоны комфорта. Ну, тренинги в основном вот об этом все. Вот. Они не учитывают простой закон кармы, что реально это неправда. Это неправда. Мы можем понять, какое наше предназначение. И тогда, в соответствии со своим предназначением, мы раскроемся полностью. Это, кстати, задача педагогов, это задача учителей, это задача адекватных родителей, в первую очередь, раскрыть своего ребенка. Не навязать ему то, что вот я ходил, да, в бокс, но потом мне сломали руку, я не смог ходить дальше в бокс, но сына своего я точно теперь боксером сделаю. А сыну нравится играть на скрипке, понимаете? А, фильм есть. Да, мы тоже смотрели фильм этот. По-английски там про мальчика, он там в пуантах танцевал там. Отец никак не мог понять, он хотел сына отдать в бокс. Но это, ну, не надо так делать. Так вот, есть такое наблюдение, что когда создается семья, их карма становится общей. Вы понимаете, да? У них общие дети, у них общий дом. Они воспринимаются даже обществом нашим как ячейка общества, говорят. Это семья, это там Ивановы, это Петровы, там какие-то Никифоровы. И, предположим, жене положено 10 тысяч рублей в месяц. Ну, я не знаю, какие у вас зарплаты, ну, предположим, да. А мужу, ну, он такой башковитый, все нормально, он может и 40 там заработать, да. И вместе они зарабатывают сколько? Сколько? 50 тысяч рублей. Это знаете, как выглядит? То есть, когда-то в прошлом мы отправляли себе посылки. Предположим, я решил переехать в этот город. И здесь есть почта. И я контейнерную такую заказал себе доставку, чтобы далеко это самому все не везти на своей машинке. Да? И я взял, отправил несколько контейнеров. И в какой-то момент я уже сюда переехал, у меня еще вещей нет. Аналогия, родился человек, он еще вот маленький. Ничего нет, он растет. Потом раз ему приходит первое извещение с почты. Вы знаете, к вам дошел контейнер. А он уже забыл, что это. Ну, я уже забыл, что я отправлял контейнер. И я прихожу на почту. У меня контейнер. Я так открываю. Опа, а там гарнитур, сервиз, телевизор какой-то плазменный. Здорово. Почта. Походы на почту, оказывается, являются источником блага. Думаю я. И уже жду, то есть у меня уже дома гарнитур, сервиз. Когда приходит следующее извещение, я иду на почту, прихожу, а там еще что-то. Здорово, там детская, там шведская стенка какая-то. Я классно вообще, так вдохновлен. В какой-то момент мне приходит следующее извещение, я прихожу, а там контейнер пустой. Там вообще ничего нет. Я не помню просто, что в тот момент мне было грустно, когда я когда-то отправлял себе этот контейнер, и я в этот момент ничего не делал. Потом, да, отправлю пустой, надоело мне что-то собирать, это геморрой на все. Потому что даже поступками сейчас, которые мы делаем, мы формируем свое будущее в будущем. А сейчас что мы получаем? Последствия того, что мы делали в прошлом. И не только в этой жизни. Иначе бы мы все одинаково начинали с одного старта, но это не так. Так вот, у мужчины приходят талоны, ну или там извещения на то, что он получает 40 тысяч. У жены приходят на то, что она извещает, ну, получает 10 тысяч рублей. Так вот, наша работа заключается в том, чтобы хорошо ходить на почту вовремя. Вовремя, с извещением, не хамить. Вот когда мы работаем, мы просто выполняем свои обязанности. Но во многом наши результаты сейчас, они напрямую не зависят от того, как мы ходим на почту, как мы выполняем свои обязанности. Иногда будут результаты плохие. Вот арендована фотостудия, но раз люди и не пришли, А иногда раз мы ничего не делаем, они пришли. То есть и мы не можем это прогнозировать. Но мы должны что делать? Выполнять все время свои обязанности. Ходить на почту. Ну, в аналогии. Так вот, когда создается семейка общества, что делает муж? Он берет два талончика, два извещения, идет на почту, подает два. Поход на почту все равно один. Ему говорят, ну понятно. И выдают ему за двоих. Что происходит, когда женщина работает? Она вступает с мужчиной в партнерские отношения. Как? Ну, вот смотрите, у меня есть, например, партнер по бизнесу. Да? И я ему не дарю цветы. Я его не слушаю один час. У меня с ним совершенно четко все определено. Ну, зона. Да, то есть наших вообще отношений. Мы знаем, как попилить деньги, мы знаем, кто во сколько должен куда прийти. Но если у меня есть, например, жена, то у меня с ней другие отношения. Я ей могу дарить цветы, я с ней гуляю один час в день, да, или больше. Вот, мы с ней пьем чай и обсуждаем какие-то там, какие-то штучки такие приятные. А как только у меня с ней начнутся партнерские отношения, я переключусь с нее как с жены на как на партнера. Больше самого, посмотрите, вся западная философия сейчас, она основана на партнерских отношениях. То есть, если вы... Я не заглядывал, у меня не такое знание языка, но я читал статью, что их службы знакомств, ну вот эти вот в интернете, или как, которые подбирают, они очень прагматичные. То есть там фотография, фас, анфас, там, да, вот это сбоку, спереди, вес, машина, количество кредитов там, да, дом, площадь, ожидания, все указано сразу. Они подбирают друг друга себя, ну, как собак на выставке. Почему? То есть сколько им нужно секса там какого-то, да, все это указывается. Потому что для них это находится не в зоне чувств, переживаний, мечты, совместного видения будущего. Просто я подбираю какого-то удобного партнера себе. Соответственно, партнеры что делают? Они, естественно, работают каждый на себя. Естественно. А как еще? Это же партнеры. У нас же все должно быть поровну. Да, все должны работать. И если женщина работает в семье, она вступает тут же с мужем в партнерские отношения. Это что означает? Что можно сказать «чао» всем часам, с разговорами там или еще что-то, этого не будет. Откуда оно возьмется? Это же партнер. Это просто Петя какой-то с другим именем. Ну, немножко странно для мужчины сложенный. Вместо того, чтобы узко здесь, у него здесь широко, здесь еще что-то. И как это? Бриллиант в руке. О, вот так вот, да? Ну, такой странный мужичок. Ну, живет, да, готовит мне еще при этом зачем-то. Вот, ну, пусть готовит. Пусть готовит. Что происходит, когда женщина не работает? Скажу по своему опыту. И по опыту абсолютно всех моих друзей, кто так живет. Денег в семье меньше никогда не становится. Как только женщина перестает работать, просто мужчина тем...
2: Где женщина не работает?
1: Абсолютно все.
4: А вот у меня есть не жена?
1: А есть не жена? Ай, хороший вопрос. А вы же женаты, замужем все, нет?
4: Исправимо.
1: А, исправимо, да. Ну, мы сейчас и об этом поговорим тоже. Исправимо это или неисправимо?
4: Ну да, потому что у меня...
1: Принцип понятен, да? Принцип. То есть, часто мужчину делает жирным пятном на диване женщина. Потому что женщина, она либо вдохновляет мужчину делать подвиг.
4: Согласна.
1: Подвиг. Он совершает подвиг. Мужчине лучше всего и как бы интереснее всего в жизни совершать подвиг.
2: Это мы их такими сделали. Мы сами виноваты все.
4: А если наоборот, у нас, например, вот у меня муж хочет разговаривать со мной, я так устаю, что у меня даже сил нет, потому что не могу разговаривать.
1: Вопрос, от чего вы устаете?
4: Потому что я пошла на работу.
1: А зачем?
4: Вот. Что? Не зависеть от мужа, наверное.
1: Супер. Отличный ответ. Смотрите. Классно. То есть вопрос. Вы хотите семейной жизни или вы хотите быть независимой?
4: Я хочу найти золотую середину.
1: Классно. Золотой середины нет. Нельзя перепрыгнуть пропасть на 99%. Сама идея независимости, она, знаете, вообще откуда взялась? Мы все зависимы. Мы все зависимы. Дети зависят от родителей. Вы согласны? Когда они считают, что они независимы, они эту философию видят у своих родителей. Жена ходит на работу зачем-то, хочет быть независимой. Ну и дети, они начинают курить, таскать деньги, не уважают родителей. А за что их уважать? За что? Они же тоже хотят быть независимы, наши дети, в таком случае. Вот. Это вот идея независимости, знаете, она откуда взялась? Был такой Ротшильд. Это на самом деле недавнее все, веяние. Это было буквально 120 или 130 лет назад. Они там каким-то образом, ну, если вы знаете вообще, откуда Ротшильды там появились, скупил пол Европы на биржевых махинациях. Там буквально Наполеон проиграл войну. Наполеон проиграл войну, а он сказал, что он ее выиграл. И начал какие-то акции, я же такой смотрел фильм, он начал сливать какие-то акции, все побежали их продавать, а его помощники тут же покупали. И он за полчаса он стал владеть половиной Европы. Ну, махинацию. И буквально через 20 минут после этого заехал гонец и сказал, Наполеон-то проиграл, он не выиграл войну. Он проиграл, ну, там, в России. Ну, что-то такое. Так вот, там были производства, много заводов, пароходов, и он проводил статистику. Он выяснил, что одинокие женщины получают всего 60% зарплаты от такого же мужчины и никогда не увольняются. Одинокие женщины, потому что они очень боятся. Боятся остаться без какой-то защиты социальной, потому что у них нет мужа. Вот. И знаете, что они сделали? Они устроили эти марши протеста, там вот эти все Клары Цеткин. Нет, Клары Цеткин — это революционеры. Я забыл, как звали. Ну, вот эти вот идеологи-то современные. Сексизм, вот этот вот феминизм весь. Вот. Они проводили там нормально? Они проводили такие марши протеста, что свободу женщинам, ну, можете посмотреть старые хроники, там фотографии. Вот. И эту идею начали проталкивать. Почему? Это же выгодно. Представляете, в рамках, ну, у вас там 100 предприятий, на 100 предприятиях на каждом работает по 1000 человек. Это 100 тысяч человек. 100 тысячам человек платите на 40% меньше. Это же вообще экстаз. Это же здорово. Это же выгодно. Это выгодно. А, ну, также, знаете, ну, в интернете я смотрел такой фильм. Интересный фильм смотрел. Про общество. Оно называлось «Долой стыд». То есть где-то в 20-х годах, когда революция наступила, появились, ну, последователи в России. Это тогда уже было СССР или РСФСР. Вот. И они сделали такое общество, «Долой стыд» называлось. И что интересно, там, как же звали-то ее? Любовница Ленина-то. Как ее звали? Ну, дама, в общем, да и как откроете, она на первых страницах, идеолог там, этот, про воспитание детей, про половое созревание, там про много всего она. Господи, да что ж такое-то? Историю плохо. Ну, мне вылетело из головы. Ну, неважно, красавица, все. Причем интересно, там она жила с какими-то двумя мужчинами. И Ленин там еще был, причем. Ну, в общем, жестко все. И вот они устроили. Там идея была такая, что ходили голыми. Причем, так как это все на уровне там продвигалось с высших слоев, то газеты говорили, вот, мы там против буржуазной, там этой всей лабуды. Надо действительно, надо быть нормальными, открытыми, свободными. Вот. Буквально прошло 3 года. Что на выходе появилось? Гигантское количество беспризорников. Ну, то есть, когда дети начали рождаться от всей этой, ну, вот такой вот штуки. Вот. Переюты были переполнены. Началось вот это вот все, ну, то, что мы в фильмах видим, да, про Остапа Бендера. Помните, там все какие-то мальчики нищие бегали кругом и всюду. Попрошайки, да, вот это вот все. Вот. Плюс дикая вообще вспышка венерических заболеваний всяких, а лечить их не умели тогда толком, каких-то антибиотиков не было. Сифилис, ну, то есть жесткач вообще. И в какой-то момент просто, по-моему, Сталин просто резко все обрезал. И знаете, что он ввел? Он ввел духовные стандарты. Он их не назвал так. Начали тут же пропагандироваться ценности семейные, вот эти вот все. Потому что никак это вообще как эпидемия начала разрастаться. Эту выслали послом в Швецию. Я забыл, как зовут ее. Неважно. Сама идея такая, то есть эта идея относительно новая, она выгодна. То есть, знаете, как сам Ленин, я что-то про Ленина все, простите. Он говорил в своих сочинениях, когда вы что-то видите, задайте вопрос, кому выгодно. Когда вы что-то видите, кто-то вас куда-то направляет, ищите, кому это выгодно, зачем. То есть вы поймите, какая-то за этим стоит философия, и что-то есть в конце этой философии. Классно, да? Вот. Это про работу, про независимость. Так вот, самая высшая независимость женщины проявляется в том, как она становится зависима от мужчины. Потому что она просто разумом своим понимает, что я благо все получаю через достойного мужчину. Мужчина, он сделает все за нее и так, потому что для мужчины это самое вообще высшее наслаждение в жизни. Что-то делать. Что-то делать, построить дом классный, куда-то отвезти, привезти, что-то сделать, праздник устроить. Потому что для него это классно, это вызов, он растет в этом, и он все лучше чувствует. И вообще мы тут такое заделали и там.
9: Редкостный мужчина.
1: Ну, если правильно себя с ним вести. Знаете, есть несколько потребностей мужчины и женщины. Кто знает, какие у женщины потребности? Основная потребность у женщины какая?
9: Заботиться, да.
1: У женщины потребность есть, ее личная, в безопасности. Первая потребность. Потому что если женщина не чувствует, что она находится под защитой, она тут же начинает вести себя как мужчина, решать все проблемы по мужскому принципу. Она начинает выходить на работу, сама забивать гвозди, покупает шуруповерт, домкрат. Что делать?
9: Снимать мужчин.
1: Ну, как вариант. Вот, я не знаком. Как бы, как это... Ну, так или что-то происходит. Вот. А так как у нее все проблемы приходят из ума, а тут она еще и получает теперь из социума все проблемы, она получает скопом все проблемы, какие только возможно. И тут же, как только она выходит куда-то работать, решать все по мужскому принципу, надо сразу позвонить, спросить у знакомых, есть ли знакомый гинеколог, знакомый эндокринолог и психиатр. Потому что 100% в течение небольшого времени она получает гормональные проблемы, потому что идут срывы, ну, или там какие-то штуки, или туда, или сюда, вот так вот. Всяко разное. То есть срыв идет. То есть ее нервная система-то разрушена. Ну, она разрушается, она как дерево трясут. Вот. Вопрос времени. Вопрос времени. И как выглядит ну, защита женщины? В детстве она находится под защитой отца. То есть, если что-то происходит с мальчиком, мальчику дали в нос, разбили. Что папа говорит?
9: Не дай ему нос.
1: Да, он может научить, говорит, слушай, я могу тебя научить, там тройник пробиваешь ему сразу. И нормально, ну, здесь могут научить, да? Ну, или если там их много было, он, конечно, идет и просто, ну, стул, и стулом всех.
9: А если отца не было?
1: Какой-то старший должен быть. Это может быть дядя. Ну, друзья, какой-то...
9: Это,
1: может быть, друзья отца. Ну, смотрите, сам принцип, да? То есть какой-то мужчина старший, и девочка знает, что она всегда под защитой. Всегда. То есть она просто спокойна. Что-то даже на улице произошло. Она знает, сейчас какие-то люди приедут. Всем надают, наваляют. Она под защитой, она спокойно себя чувствует. Потом, когда она вырастает, она становится под защитой мужа. 100%. Муж полностью берет за нее ответственность. Потом, когда уже наступает такой преклонный возраст, она находится под защитой детей. И она не рассчитывает на пенсию, знаете, там, как я буду жить. Она знает, все нормально, дети же есть. Все, нет никаких проблем. Как она, например, смотрите, может быть под защитой мужа, женщина, если она не дает себя защищать? Он говорит, я хочу о тебе позаботиться. А вдруг ты не сможешь? Все, как только мужчине это сказали, он понимает, ну это как бы ну, не тот вариант. Все, но он уже понимает, я попал. А если уже, не дай бог, там дети или еще что-нибудь, он просто понимает, ну надо жить и терпеть уже это все. Но подвиг он не будет делать, а зачем? А ну, для кого? Его же как бы не признают, его же не просят. Так вот, первая потребность женщины – это быть в безопасности. Вторая потребность женщины – это близость эмоциональная, общаться. То есть, вот, например, если мужчина, ну, рядом с вами или с какой-то женщиной, мужчина, он не раскрывается так близко, она же не может ему открыть свое сердце. Это означает, что это сухие отношения, они начинают вырабатываться просто и деградируют в результате. Потому что нужно общаться. То есть это, собственно, тот человек, с которым я могу полностью открыть сердце. Ну, это и для мужчины важно, и для женщины. Если это не тот человек, значит, нужно попробовать сделать это с тем человеком. Ну, вот со своим мужем. Потому что, смотрите, идея такая. Если вы или кто-то думает, что со сменой партнера, мужа, жены, что-то изменится, ничего не изменится, потому что проблема-то вот здесь, между двумя ушами. А где она еще? То есть, был человек, были одни отношения, ну, с ним расстались, теперь вот, ну, уже, может, поженились. Но, ну, у кого больше было одних отношений в жизни, те знают. Все время одно и то же. Просто оно идет. А еще больше того, оно не просто идет, оно как резьба закручивается. Просто какая-то ситуация, которая была с другим человеком, вообще у него был даже другой характер. Одна и та же ситуация возникает, только и совмещается резьба, и уже больно. Нет, это не тот, наверное, человек. Потом раз, еще одного какого-то сменили человека. И потом раз, возникает та же самая ситуация, он опять начинает лежать на диване, ну или еще что-то такое. Но уже это вообще, потому что уже 40 лет, еще нет детей, или еще что-нибудь. И уже не больно, уже очень больно, орать хочется. А-а-а! Почему? Да проблема-то, потому что здесь была. Не в людях вообще вокруг. Не в людях. А следующая потребность женщины – это благодарность. То есть ее нужно за все благодарить. Если мужчина обучен, он просто ее благодарит. За ним дети благодарят. Почему? Потому что ей же сложно делать многие вещи. Это вообще всем сложно. Но вот эта потребность, чтобы это было оценено, чтобы эта благодарность была за все, что делается, она очень важная. Они идут по очереди. То есть, если нет безопасности, ну, представьте, она лежит голая где-то там, не дай бог, ее ограбили, никто ее не защищает, ну, ее благодарят. Хоть и такая молодец, борщ я однокрутно приготовила. Нет, ну, то есть, нужна безопасность. Нужна близость, то есть, нужно общение, нужна благодарность.
10: Вы прослушали лекцию Виталия Калядина.

пытаемся рассказывать о реальном опыте бхакти. И сегодня мы будем говорить, что только реальный опыт питает нашу веру. Об этом говорится в 11-й песне Шримад-Бхагаватам. Что если у нас нет реального опыта, то вера обречена оставаться слабой. Веру нашу очень легко изменить, столкнуть нас с этого пути, увести куда-то. Поэтому реальный опыт – это не роскошь. Это не просто какая-то дополнительная вещь, какое-то дополнительное удовольствие. Это необходимые условия того, чтобы мы могли идти по духовному пути и чтобы мы не сбились с него никогда. И в сущности, реальный опыт духовной жизни приходит на уровне бхавы. До этого уровня у нас нет реального опыта. До этого уровня все то, что у нас есть, в большей или меньшей степени основано на вере. И опыт наш не опыт, а тень опыта. Анубава абас. Опыт на санскрите, один из переводов слова «опыт» значит «анубава». Это всего лишь тень или бледное подобие опыта. Но это значит, что когда мы занимаемся саданой, мы должны стремиться к бхаве. И об этом много раз говорит Рупа Госвами, в частности, в «Нектаре преданности» в «Бхакти Расамрита Синдху», где он говорит, что цель садаки, человека, который занимается преданным служением, саданой бхакти, это бхава. И мы не должны забывать об этой цели. Мы не должны довольствоваться ритуалом. Потому что у человека есть тенденция. Все хорошо, у меня все хорошо, отстаньте от меня. У меня все прекрасно. Я следую 3,5 регулирующим принципам. Я не ем лука и чеснока, а также рыбы. Человек склонен быть минималистом в духовном отношении. Мы должны...

Вот, оказывается, пранаяма влияет на самскары. То есть то, как мы дышим, я не знаю, замечали вы или нет, что когда вы о чем-то думаете, это влияет на ваше дыхание. Вот честно сказать, если вы как бы поставили как бы измеритель вашего дыхания, чтобы синусоиду вот такую делала, да, датчик какой-то, вы заметите, что никто ровно не дышит. Оно то меньше, то больше, то глубже, то меньше, потому что оно связано напрямую с нашим сознанием. Йоги это что придумали? Они с помощью управления этим дыханием влияют на сознание. И есть такие практики пранаямы, ну, я вот слышал, сейчас не будем тренироваться, что-то не то настроение у меня. Как-то хочется зал там, ну, коврики, ну, как-то вот другое, сейчас не очень будет. Есть такие виды пранаямы, которые, когда человек это делает, помогают ему не быстро, но помогают ему распутывать узлы этих самскар. Йоги пользуются этими вещами тоже как практику. И еще одна практика есть, как эти самскары рассеиваются, когда человек становится на путь духовности, преданности Богу. Интересный такой пример можно привести. Я не знаю, раньше, далекие времена, там лампочки в подъездах, там не было лампочек таких маломощных, да? Чтоб они как бы сильно не светили, красили краской. Еще и не воровали, ну и как бы она такой цвет. И вот смотрите, вот наше тонкое тело, оно можно сравнить, что покрашены, да? Вот эти самскары, они окрашивают эту лампочку. И мы можем по этой краске еще что-то рисовать. Ну, это как бы

ну, еще какую-то форму, какую-то расцветку придаем. Потом еще рисовать. Так вот, говорят, что когда, соответственно, мы можем закрасить черное белым, и говорит, белая лампа, потом красным. Вот там столько слоев этих всего еще есть, да? Вот, кто-то там спиртом сняли одну, раз сняли, уже меньше. Так вот, духовную практику сравниваю, это когда мы берем эту лампу и начинаем соскабливать эти слои, и там просвечивает изначальный свет. Так вот, духовная практика, когда, ну, под духовную практику я имею в виду, ну, не просто человек как-то ведет себя необычно, там, видит звездочки какие-то, вот там, какие-то такие, мистифицирует все. Духовная практика – это простая вещь. Это когда человек развивает в себе чувство зависимости от Верховного Существа. Он такой вот, я подчиняюсь, я зависим от Верховного Существа. Вот это настроение зависимости и есть духовное настроение. По идее, это то, что развивают в разных традициях. Когда человек развивает эту вещь, то говорится, что самскары не просто они как-то, знаете, меньше становятся, они начинают соскабливать с нашего тонкого тела, с читы, начинает это соскабливаться. Вот. Проявляется внешность, что человек неожиданно становится мудрее. Знаете, как-то так, раз, и какие-то вещи, то, что раньше не понимал, он начинает понимать. На санскрите называют чета дарпана марджана. Чета, чита, марджанам означает очищается чита. Первый признак того, что человек начал серьезно заниматься духовной практикой.

Thank you.

У нас здесь с вами на земле, у нас есть страдания. Мы здесь все с вами страдаем до какой-то степени. Кто-то больше, кто-то меньше. И если вы еще в этих страданиях сможете помнить о Боге, то вы будете лучшим среди всех святых. Каждый миг, как тоже 500 лет назад, был же великий святой такой, Харидас Такур. И он родился в мусульманской семье в Индии. В Индии были 500 лет назад мусульмане в основном. И индусы, они жили вместе. Мусульмане, они поработили индусов. И этот Харидас Такур, он родился мусульманином, но он стал индусом, то есть он стал поклоняться индийскому богу. И это особо никому не нравилось среди мусульман, поэтому они взяли его и посадили в тюрьму. Как у нас в бывшем СНГ во всем, религиозных людей часто сажали в тюрьму. Также его схватили мусульмане из-за того, что он предал Аллаха, мусульманство, то его посадили в тюрьму со страшными там грешниками. И когда он пришел в тюрьму, то все поняли, что это святой. Все преступники, они поняли, что это святой, и стали его слушать почтительно. И знаете, что Харидас Такур, он сказал этим преступникам? Он сказал, что вы очень удачливый, что находитесь в этой тюрьме. Они сразу не поняли, что какую-то глупость пришел нам рассказывать тут. Святой называется. Мы тут страдаем, мы в тюрьме находимся. И они уже так надвинулись на него, хотели уже побить. И он им объяснил, что на самом деле вы находитесь в тюрьме, и вы не в иллюзии находитесь, вы знаете, что вы в тюрьме. А все люди, которые находятся вне тюрьмы, они думают, что они свободны. На самом деле они все порабощены. Они порабощены материальной этой энергией, материальным рабством. Поэтому вы удачливы. Вот так он им сказал. Потом он начал обучать их повторять имена Бога, и вся тюрьма, она повторяла имена Бога. И когда сам царь узнал об этом, что какой-то там Харидас Такур, святой, будучи мусульманином, принял индуизм, а стал повторять имя Бога, индийского Бога, то тогда он решил его казнить за это, чтобы он, этот святой, чтобы он не совратил весь мусульманский народ. Таким образом, он испугался его. И они решили дать ему такое наказание, что его будут бить на 22 рыночных площадях, пока он не умрет. И Харидаса Такура били на 22 рыночных. И стражники, когда они уже прошли 5 рыночных площадей, они были в шоке. Мало того, Харидас Такур не плакал, не страдал. И он все время повторял имена Бога. Настолько его вера была сильна. Представляете, эти стражники им сказали, как это возможно? Уже на 2 площадях человек умирает от таких мучений. А уже прошло 5 площадей, а на те ни одной царапинки нет. Представляете? Вот такой был святой Харидас Такур. И когда прошло уже 22-я, это площадь, а он спокойно, с улыбкой, с счастьем в душе к этим людям, которые его били, он хорошо к ним относился. Повторяя имена Бога, эти преступники, они были в шоке и не знали, что делать. И все люди, которые видели эти испытания, мусульмане, они все были в шоке, они пытались как-то помешать этому наказанию, но ничего не могли сделать. И тогда сами вот эти палачи, они поняли, что это великая личность, и они сказали такие слова: пожалуйста, прости нас, но если мы тебя не сможем убить, если мы не сможем тебя запороть насмерть, то тогда все наши семьи, всех их казнят, поэтому будь милостлив, сделай что-нибудь. И тогда Харидас Такур сказал, что если я причиняю кому-то беспокойство в своей жизни, лучше я умру, я не хочу причинять никому беспокойство. И поэтому Харидас Такур, он лег и стал бездыханным. Он просто умер. И стражники, они принесли это тело, все показали, там врач проверил, все, человек умерший. И по мусульманским законам его должны были похоронить в земле. Но так как он оставил мусульманство, его решили просто сбросить в реку местную. Просто сбросить в реку. И его сбросили в реку. Река его понесла. И буквально через полчасика Харидас Такур, как ни в чем не бывало, встал и пошел. В тот же самый город. И когда люди видели его, они были в шоке. И после этого даже сам мусульманский царь, он подумал, что-то здесь не так. У него появились сомнения в своей культуре. Вот такая интересная история про Харидаса Такура, великого святого. И в Бхагават Пуране говорится: «Савай пумсам паро дармо», что высшим занятием паро дармо, высшей дармой, ято бхактир адохшаджи, это развитие любви к Богу. Ахайтуки апратихата, оно должно быть беспримесным, ахайтуки, и постоянным. Яятма супрасидати, и это состояние, оно полностью удовлетворяет наше сердце. Наше сердце полностью удовлетворяется этим.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Итак, для того, чтобы вы поняли, насколько веды – это огромный труд, я могу привести просто данные по Пуранам. Это всего лишь небольшая часть ведических произведений. Пураны делятся на три категории. То есть все в ведах делится на три категории, потому что есть благостные люди, есть страстные, есть невежественные. И для каждой категории людей есть свои писания, которые дают возможность им развиваться. Так, например, Пураны – это исторические повествования ведические. Их порядка 30 наименований. Например, Вишну Пурана содержит в себе 23 тысячи стихов. Представьте, это какой объем. Если на одну страницу может поместиться, там, допустим, 10 стихов. 23 тысячи стихов – это одно произведение. Дальше Нарадея Пурана – 25 тысяч стихов. Падма Пурана – 55 тысяч. Гаруда Пурана – 19 тысяч. Вараха Пурана – 24 тысячи. Бхагавата Пурана или Шримад Бхагаватам – 18 тысяч стихов. Это только благостные произведения ведические. Есть еще страстные, невежественные. Я просто вам привожу пример, насколько это много. Очень трудно выучить все ведические писания. Даже просто прочитать за всю жизнь все ведические писания очень сложно. Очень серьезный труд. И это знание, оно касается практически всех сторон жизни. Могу вам сказать интересную информацию о том, что у меня есть стопатия веда такая, на русский язык переведена. Там описано, как делать летательный аппарат. Причем интересно, что этот аппарат летал с помощью мантр. Его так делали, что материалы, которые там использовались, они создавали такое гравитационное поле, что он сам отрывался от Земли уже. Но он просто, ему не надо было на Землю приземляться. Ну, то есть он уже висел в воздухе. Так комбинировали материалы, что преодолевали гравитацию Земли. Древние люди, представьте себе, какой уровень восприятия мира у них был высокий. Для нас это кажется все сказкой, но, допустим, если я вам сейчас начну вас тестировать, просто глядя на вас, определять, какие у вас болезни, тогда для вас это уже будет не сказкой. То есть ведические писания – это очень серьезное знание. Я изучаю только Аюрведу, и то только небольшую ее часть. И поэтому мы сейчас с вами просто коснемся немножко, что такое аюрведическое знание. Веды к понятию знания относятся очень серьезно и разделяют знания на следующие категории. Просто тот уровень изучения, который мы производим, то есть мы тоже учимся, называется знание прочитанное, знание прочитанное в ведах. Говорится, что это знание находится на уровне ума человека. Это первый уровень понимания вещей. Второй уровень понимания вещей – это когда это знание прочитанное передает человек, который его усвоил. То есть он просто рассказывает, и через звук это знание входит в разум. Потому что в разум знание может войти только через звук того, кто его усвоил. Допустим, если человек рассказывает о вреде злоупотребления алкоголем, да, и он сам употребляет спиртное, то это знание не войдет в разум, потому что у него в разуме его нет. По этой причине это знание останется на уровне ума. Но если человек усвоил знание, он знает точно, что он говорит, у него в разуме находится, значит, что его жизнь поменялась с помощью этого знания, то это второй уровень усвоения знания. Человек получает как бы вкус к этому знанию. Допустим, как это выглядит? Допустим, я вам сказал, что есть режим дня. И вы почувствовали, что кто из вас попробовал раньше встать вчера, поднимите руку. Жить полегче стало? Еще не знаете. Но желание уже есть, да? Вот так делать, пробовать так жить. Это называется вкус. То есть человек попробовал что-то, если делает кто-то, кто знает, что это такое, то он получает вкус к этому. Вкус дает возможность уже начать так жить, пробовать так жить по-другому. Дальше, следующий уровень знания – это трансцендентное знание. Трансцендентное знание – это значит, что знание, оно, его невозможно воспринять с помощью изучения. Это знание передается, есть такой способ передачи знания, называется шабда брахман. То есть шабда – это духовный звук. Ну, допустим, смотрите, как в древней школе ведической учились ученики. То есть учитель знает, как с помощью звука управлять погодой. Знаете, что древние люди, сейчас даже есть в ведической культуре люди, которые могут звуком разгонять облака. То есть это знание сохранилось, мантра есть, но мало кто может этим пользоваться. И вот, допустим, это невозможно, но вот есть звук, допустим, который дает возможность управлять погодой. Что дальше? Я произношу звук, облака не разгоняются. Понимаете, как сделать так, чтобы они разгонялись? Это уже третий уровень знания, когда человек один повторяет, это сравнивается с тем, как одна лягушка в озере квакает, ведок сравнивается, как это происходит. Лягушки, тишина на озере, да? Одна лягушка квакнула, и все вот в том же тоне все остальные лягушки также квакают. Потом опять тишина, потом опять какая-то другая квакнула. Вот, то есть учитель повторяет звук, все потом повторяют за ним. Он повторяет звук, все повторяют за ним. И так далее. И так много-много раз повторяется. И в конце концов они понимают, как этот звук звучит на уровне сердца. То есть они сердцем начинают понимать этот звук. И этот звук дает им возможность получить силу, особое могущество. В ведической культуре самым сильным могуществом обладали брахманы. То есть люди, которые знают веды, называются брахманы. Эти люди обладали такой силой, что, например, если, допустим, правитель не следовал правилам правильной жизни, то есть он правил неправильно, то брахманам достаточно было просто к нему прийти на прием, сказать «хм», и он падал замертво. И все. То есть не надо было сильно напрягаться. И их страшно все боялись. То есть брахманы обладали всей властью, ученые обладали всей властью в стране. И они, и прежде чем что-то сделать в стране, все правители советовались с этими людьми. А ученые эти люди обладали очень высокими нравственными качествами. То есть они реально никогда не нарушали законы. А если кто-то из них нарушал закон, то он был наказан. Он изгонялся из этой как бы среды брахманов, и в результате он становился нищим, несчастным человеком. Поэтому там просто нельзя было нарушать правила чистой, честной жизни. И поэтому все контролировалось. Святые люди, когда все контролируется, правители не могут уже брать взятки, там заниматься беспределом. Ну, то потому что как бы святость управляет страной в результате. Но почему она управляла страной? Потому что святые люди обладали могуществом. Например, был такой случай, что правитель не выполнил, там в это ведических хрониках это описывается, правитель не выполнил наставление своего наставника, и тот ушел из города, просто ушел. В городе прекратились осадки выпадать, засуха началась. Через год все, весь этот город пошел к этому святому просить, чтобы он вернулся. Все пришли просить прощения вместе. Как только он зашел, дождь пошел сразу. Понимаете, это описано, то есть, что есть такая сила у тех, кто обладает настоящим знанием. Это уже трансцендентное знание. Оно делится на три этапа. Первый этап постижения называется самбандха. То есть человек на этом этапе очень сильно осознает необходимость изучать это знание. У него в сердце закладывается необходимость. Он жаждет этим желанием изучить. На втором этапе абхидея. Процесс постижения истины начинается, потому что человек чувствует, что у него появились силы это делать. То есть он начинает чувствовать, что он нашел рычаг в своей жизни, как постигать духовное знание. И прайоджана – это достижение высшей цели. То есть на этом этапе человек постигает, что он душа. Как это выглядит примерно? Когда человек постигает, что он душа, он начинает видеть вот в этом месте у всех людей искорку такую, преисполненную счастья, знания, чистоты. То есть люди кажутся очень красивыми изнутри такому человеку. Поэтому у него нет необходимости на них злиться. Когда люди смотрят на такого человека, они через него видят отражение своего сердца. И поэтому они тоже к нему не могут предвзято или плохо относиться. В результате отношения между людьми с таким человеком становятся преисполнены счастья. В летописях нашей культуры описано, что когда люди смотрели в глаза Серафиму Саровскому, то они этот взгляд запоминали на всю жизнь. Это описано, что когда они видели этот взгляд, то сердце преисполнялось радостью у них, потому что он видел душу. Вот таким образом, это уже фактически высшая цель человеческой жизни, но веды этим не заканчивают познание мира. Четвертая стадия развития – это знание, выходящее за пределы чувств. Это знание о духовном мире. Уже на третьем уровне знания человек изучал весь материальный мир. То есть все эти планеты материального мира, которые описаны в ведах, и расстояние до них, все это описано такими людьми, которые свой ум сделали прибором для изучения мира. Потому что веды описывают, что энергия ума, она может беспрепятственно двигаться в любом направлении, куда мы его направим. Достаточно человека просто подумать об объекте, он немедленно достигает его. Так действует ум. Вот если вы, допустим, у вас родственник живет в Америке, вы о нем подумаете, вы немедленно связываетесь с ним. Просто мы не знаем, что у нас мы связаны, мы не знаем. Но я знаю, например, я это изучаю. И если вы, допустим, подумаете о своем родственнике, я могу назвать о нем, рассказать кое-что. А если подумаете сильно, я еще лучше расскажу. Мы экспериментировали в зале даже с этим. Вот, то есть это означает связь. То есть связь есть с человеком. Недавно принесли фотографию одного мальчика. Он ушел из дома на день рождения и не вернулся назад. Мне казалось, что его дружки его нечаянно убили ударом в висок. Я увидел это по фотографии. Тонкое тело изменено в области виска, вмятина. И человек уже нет на земле. Можно определить, есть человек или нет, глядя на тонкое тело. Итак, четвертый уровень знания – это знание, выходящее за пределы чувств. То есть знание, это называется трансцендентное знание о духовном мире, о том, кто такой Бог, как его понять, как с ним общаться, взаимодействовать и так далее. И пятый уровень знания – это знание о вот этой любви между Богом и душой. Это самый высокий уровень знания. Фактически он постигается только, когда человек уже осознал себя душой, уже понимает, что есть Бог. Нам до этого очень и очень далеко. Если кто-то говорит, что я верю в Бога, то это все просто детский лепет. Потому что вера может быть только в того, кого ты знаешь. Но если мы его никогда не видели, это какие-то зачатки веры, может быть. Это очень слабые зачатки веры, на самом деле. Интересно, как веды характеризуют ложное знание, ведущее к деградации. Веды говорят, что истинное знание, постижение его вызывает в сердце глубокую радость. Немедленно происходит изменение в жизни, и человек, идя путем истинного знания, достигает глубокого удовлетворения и счастья в своей жизни. Ложное знание имеет четыре признака. Ложное знание не дает никаких признаков положительных изменений в разуме. Влияние благости в человеке не возрастает, то есть у него не появляется правильное, чистое и честное понимание мира. Совесть в его сердце не увеличивается, количество совести. Он не осознает свои недостатки. Наоборот, он больше утверждается в своих недостатках человека. Таким образом, если благость в человеке не возрастает, это признак того, что это знание не является истинным. Дальше, оно несет иллюзорность в понимании вещей. Это значит, что наступает ситуация какая-то в жизни, и человек не понимает ясно, как ему поступать. Руководствуясь знанием, он так и не понимает ясно, как ему поступать. Это значит, что это знание не истинное. Потому что истинное знание дает четкое представление, как понимать. Люди в основном от чего страдают? Они не знают, что делать в жизни. Так? Это означает, что они не знают истинного знания, не руководствуются чем-то правильным в достижении этого результата. Ложное знание, оно дает ложные философские трактования истины, и поэтому человек запутывается в конечном счете. Он не может следовать на основании вот этого ощущения радости в сердце и ясности, и следование кому-то или чему-то становится слепым. Человек просто принимает что-то, потому что так говорят. Ему говорят: следуй и не разговаривай, все. Надо так делать, надо так жить. Ура, товарищи, вперед. И все. Я в школе спрашивал: а почему надо быть честным, учительница? Она говорит: что ты спрашиваешь? Надо быть честным, значит, надо быть честным. И все. Я говорю: ну а почему? Смысл какой? Она не могла мне объяснить. А потом я в Ведах узнал, почему надо быть честным. Это описано. Потому что честность дает возможность человеку видеть ложь. Когда человек честный сам, его не обманешь. Первое, почему надо быть честным. Второе. Честность дает человеку возможность предвидеть события. Когда человек становится честным, у него развивается интуиция. А лживый человек не может предвидеть события, поэтому попадает в разные неприятности в жизни. Третье. Честность дает силу человеку. Потому что когда человек честный, его даже очень трудно что-либо с ним сделать. Допустим, напасть на него. Бандиты, когда пытаются человека убить, они смотрят ему в глаза. Если он боится чего-то или лжет, то и у них есть основания это сделать. Если он честный взгляд у него, они не могут с ним ничего сделать. У меня просто есть один товарищ, который мне это часто рассказывает. Он в уголовном мире как бы находился. И там у них это очень развито. Они проверяют человека на честность, прежде чем что-то с ним сделать. Если он честный, то его уважают, этого человека. Даже бандиты уважают. Обычно за постулаты ложного знания люди принимают не древние писания, которые проверены временем. Веда объясняет, что истинное знание всегда проверяется временем. Если проходит пару тысяч лет, хотя бы тысячу лет, то знание не уничтожилось, значит, оно истинное, потому что уничтожается только то, что людям не имеет для людей очень высокой ценности. Если знание имеет высокую ценность, оно не может уничтожиться. Люди его ценят, поэтому передают. Часто люди придумывают свои виды знаний какие-то, собственные выводы и толкования делают, поэтому они получают ложный результат. Есть, как я уже упоминал, есть три способа восприятия знания любого. Первый способ называется пратьякша прамана. Пратьякша, смотрите, как это происходит. Человек, который передает знания, для того, кто получает знания, становится безукоризненным авторитетом. То есть безукоризненным авторитетом можно стать только в том случае, если ты этого человека знаешь много времени, и ты увидишь, он абсолютно безгрешен. То есть он никогда не совершает ошибок, никогда не делает глупостей, у него нет вредных привычек и так далее. Он абсолютно идеальный, безупречный человек. И ты переполняешься к нему глубокой верой. И в этом случае смотрите, что происходит. То есть этот человек называется духовным учителем, такой человек. И когда этот человек говорит что-то ученику, то тот просто естественным образом абсолютно точно все принимает в сердце, без всяких искажений. Это трудно сделать, если ты не обладаешь глубокой верой кому-то. Понимаете? То есть у него просто отпечатывается в мозгах, в разуме знание. Называется пратьякша прамана. То есть один очень чисто говорит и честно, а другой очень честно принимает. И то есть не надо ничего доказывать. Просто раз, утверждение сделано, и все, это принято, и уже нет никаких вариантов возражения. То есть знание отпечаталось, оно соединилось с источником. Допустим, Волга впадает в Каспийское море, там, да? Сделано утверждение, и человек точно знает, что это так, у него нет никаких сомнений. Называется пратьякша прамана. Как это происходит? Например, есть такое понятие духовная инициация. И ученик, он слушает, и учитель в левое или правое ухо, в зависимости от того, какую он молитву ему дает, читает ему. Если в правое ухо, то это молитвы, связанные с победой над этим миром. А если молитвы, связанные с глубоким пониманием вещей, то в левое ухо. Читается в ухо молитва один раз всего. И так как у ученика полная вера, он полностью, это как она сливается с его жизнью. Он полностью принимает это в свое сердце и начинает повторять точно так же, как услышал у учителя по памяти. В результате через некоторое время он достигает полностью результата этого повторения. Дальше следующий метод – анумана-прамана. Это метод логического объяснения, тот метод, которым мы сейчас пользуемся с вами. То есть это обычный метод передачи знаний, который мы все знаем, метод логического получения знания. При этом методе приветствуется задавать вопросы. То есть как этот метод знания практиковался в ведической культуре. Допустим, учитель рассказывает что-то, да? Потом самый такой опытный, серьезный ученик садится напротив него, все садятся вокруг, и ученик начинает задавать ему совершенно каверзные вопросы по этой теме, которые очень трудно понять. И если учитель на все эти вопросы безупречно отвечает с позиции логики, то это значит, что ученики сдаются, они принимают это знание, потому что нет уже вариантов еще что-то спросить. Ну, то есть, такой метод. Иногда там практиковали в Индии такие вещи. Вот у нас иногда просто каркают друг на друга, ругаются там и спорят. А в Индии там в древней культуре не спорили. Два учителя с учениками садились вместе, они постились и до недели непрерывно обсуждали абсолютную истину. То есть они просто, каждый что-то говорил, а другой возражал. Так они сидели в спокойном настроении, без всяких эмоций. Если кто-то эмоции начинал проявлять, он считался дисквалифицированным. Это значит, что человек не на разуме живет, а на эмоциях, не на глубокой платформе сознания, а на поверхностной. Ну, то есть они просто спокойно сидели, обсуждали истину. И так в тот момент, когда тот, кто сделал утверждение, другой не мог ничего сказать на этот счет, то тот, который не мог сказать, вместе со своими учениками становился учеником этого немедленно. И так вот развивалось знание в Индии, таким образом. Побеждали сильнейшие. Это метод логического восприятия. И третий метод шабда-прамана – это то, что я вам уже говорил. То есть человек воспринимает через звук знание. И он должен скопировать звук. Ну, то есть это происходит иногда сразу, иногда постепенно, в зависимости от квалификации ученика. В ведической культуре все было основано на звуке. Допустим, вот шротасы, да? Мы говорили о шротасах вчера с вами, да? Вот есть, допустим, Анна-Ваха шротас. Этот канал, который выстилает весь пищеварительный тракт от рта до самого конца. Вот. И вы знаете, что в кишечнике бывает иногда непроходимость врожденная. Она обусловлена тем, что этот канал, вот этот вот тонкий, по которому кишечник и желудок, все это формируется, этот канал просто уже на уровне утробы матери блокирован. И знаете, как он лечился? Древние врачи диагностировали это по пульсу, прямо в утробе матери ребенка, нарушение каналов шротасов. И лечили это мантрами, звуком. Они звуком разрушали эти перегородки и восстанавливали проходимость. Им не надо было делать операцию. Даже мне, как бы современному человеку, уже понятно, что многие операции практически не нужны, потому что, допустим, камни в почках, там, в желчном пузыре, многие доброкачественные опухоли у нас рассасываются практически у всех с помощью коры. И нет необходимости ничего, это все оперировать. Понимаете, ну, как бы тогда даже не нужна кора была. Просто читались мантры, и сгорала опухоль. Я видел своими глазами, как это произошло. Я когда учился в Индии, аюрведе, одна русская женщина принесла мне ребенка обездвиженного. Маленький ребенок, 1.5 года. Я пытался лечить его аюрведическими методами и ничего не смог сделать. Не помогло. И тогда мы нашли 4 брахманов в Дели, которые 12 часов по 4 сторонам света сидели и читали мантры над этим ребенком. И потом он так и не зашевелился. Они сказали, если не зашевелится в течение месяца, никто ему в этом мире помочь не сможет. На следующий день начал пальчиками шевелить. Через 2 недели он уже начал двигаться. То есть нормальный ребенок стал. В возрасте 5 лет ему сделали прививку, и он погиб на месте от нее. Ну так. Ну это моя знакомая. То есть мы до сих пор как бы отношения поддерживаем с этой женщиной. Да я вам немножко как бы рассказал о том, что такое ведическое знание, насколько глубоко оно понимает вещи. У меня есть рассуждения некоторые на основе вед по поводу теории Большого Взрыва. Есть несколько ведических ученых, которые как бы немножко посмеялись над этой теорией. Там есть такая постоянная Хаббала. То есть постоянно это с помощью смещения спектра света определяют расстояние до планет. Вот представьте, допустим, смещение такое-то, и значит расстояние до планет такое-то, да? Этим способом определяют состояние Вселенной и ее расширение. Так вот, постоянная Каббала, начиная с 1929 года, изменилась порядка 50 раз. Причем разница была от показателей от 50 до 550. Но это значит, что Вселенная то в 10 раз больше считалось, то в 10 раз меньше. Представьте, у нас какие представления в этом мире. То есть и ученые начали смеяться и называть ее переменной Хаббл, а не постоянной. Ну так, то есть мы очень слабое представление об этом мире имеем на самом деле. Но я сейчас не буду об этом говорить, сами почитайте. Что же касается теории Дарвина о том, что мы произошли из обезьян, то я хочу вам сообщить пренеприятное известие. Вот этот вот, ведь как это все произошло? Ученые долго искали, как они искали, чтобы найти человекообразную обезьяну, они пытались найти, чтобы скелет черепа был человеческий, а тело обезьяне. И они нашли в Америке нашли такую экземпляр. И потом, по-моему, в 30-х годах, когда появился спектральный анализ, определили, что эти кости принадлежат разным живым существам. Но интересно, что в учебниках по биологии у нас до сих пор осталась эта штука. То есть, смотрите, из учебников ничего не избрали, но из музея американского, где это находилось, все уже давно нет, убрали. Вот это то, что мы реально, как мы сейчас воспринимаем мир. То есть у меня есть два знакомых ведических ученых, которые исследовали серьезно археологические данные и нашли человеческий палец, который ничем не отличается от нашего, абсолютно ничем. То есть это можно точно определить с помощью современных методов исследования. Закаменелый палец человеческий нашли, которому 3 миллиона лет. Это абсолютно точно, то есть ему 3 миллиона лет. А современные люди появились, согласно данным археологии, порядка 150 тысяч лет назад. Это еще были получеловеки. 3 миллиона лет нашли палец, потом нашли отпечатки прямостоящего человека рядом со следами динозавра. Это нашли в Америке тоже. В одном пласте не было никаких сомнений, что это следы человека и рядом следы динозавра. Динозавры были 500 тысяч лет назад. Не было никаких сомнений. Ученый, который написал научную работу по этому поводу, лишился всех своих ученых степеней, и его отправили. Goodbye, my love, goodbye. Ему осталось только мемуары писать. И вот мои знакомые, они написали книгу «Запретная археология». Возьмите в интернет, наберите «Запретная археология», почитайте. Там таких артефактов сотни. И нет никаких сомнений, что человек от обезьяны не происходил, что человеческая культура миллионы лет уже существует на Земле. Там много, я не буду сильно об этом останавливаться, просто сами поизучайте. Веды и Вселенная. Просто мы говорим «Веды и Вселенная». Информация о том, каковы размеры Вселенной. 150 квадриллионов миль. Напишите, пожалуйста, 149-696-646-912-6 нулей. Каковы размеры Вселенной, согласно ведам? И веды говорят, что вот эти все первые элементов, они по очереди друг за другом окружают Вселенную как оболочки. Каждая оболочка следующая в 10 раз больше, чем предыдущая. И получается, что Вселенная, она как горчичное зернышко внутри футбольного мяча. То есть она настолько защищена, что с ней ничего невозможно сделать. Как бы оболочки не были повреждены, внутри ничего не происходит. Мы когда наверх смотрим, видим, что все черно, да? Это означает, что свет Вселенная освещается изнутри. Йоги, которые достигают совершенства, одно за другой преодолевают все эти оболочки и уходят в духовный мир, где все освещается снаружи. Каждая планета духовного мира, она намного больше любой нашей Вселенной, и она освещается, освещает сама себя. И все живые существа там тоже самосветящиеся объекты. И они никогда не умирают, там не стареют. Но нам, наверное, об этом знать рановато. Веды говорят, что материальный мир предназначен для того, чтобы мы исправили свои ошибки. Это тюрьма. Это не место, где надо жить. Мой духовный учитель говорил, что материальный мир – это не место для джентльменов. Ну, то есть так, между прочим, вам для общего образования, чтобы узнали. Наверное, слишком революционные вещи я говорю, да, для вас? Нормально? Хорошо, тогда поедем дальше. В Ведах говорится, что существует 4 эпохи жизни этого мира, в котором мы живем всей Вселенной. Так же, как есть зима, осень, весна и лето, все процессы в этом мире происходят циклически. Смотрите, атом, есть период полураспада и распада атома, то есть электрон крутится и в результате атом стареет. Также, как бы, также, знаете, есть очень простой расчет. Размеры Вселенной, знаете, как древние ученые рассчитали? Они знали, что Солнце вместе со Солнечной системой вращается вокруг определенной точки во Вселенной, по кругу. Потому что каждая галактика во Вселенной, она вот так вращается. Взяли просто период вращения Солнца, то есть год, это период, по которому Солнце проходит по кругу полностью. Взяли этот год, взяли там как-то размеры до Луны, еще до других планет, и рассчитали диаметр этого вращения. И по этому диаметру потом определили размеры всей Вселенной, без всяких проблем. Ну, то есть нам трудно понять это все, но так или иначе, вот это так. Значит, первая эпоха, которая была давно, называется Золотой век или Сатья-юга. Она считается весной Вселенной. Весна – это считается самое лучшее время года. Все расцветает, поет, танцует, любит. Вот. Длится 432 умножить на 4. 432 тысячи лет. Ну, просто 432 умножить на 4. Получается 1 728 тысяч лет. Вы можете воспринимать это знание как древние легенды. Ну, то есть, если вам трудно это воспринимать за истину, просто как врач Олег Геннадьевич Тарцунов рассказывает древние легенды. Это тоже полезно знать, древние легенды. Поэтому, кстати, Юга, Золотой век. В это время не было грехов. Интересно, как объясняют веды развитие жизни на Земле. Ну, вообще во Вселенной. Что на самом деле нам очень трудно развивать жизнь, потому что мы копим грехи. Веды говорят, что убийство животных, насилие друг над другом, злые слова, которые мы совершаем, все это копит энергию греха на нашей планете и также на других планетах Вселенной. В результате идет деградация, то есть не улучшение жизни, а ухудшение. Мы можем увидеть по статистике, допустим, как определить благосостояние человечества. Вот мы определяем по национальному валовому продукту, да? То есть мы думаем, чем больше покушать, чем больше машин, тем лучше мы живем. Так? Это потому, что у нас какая культура сейчас направленная на внешние вещи, не на внутренние, а на внешние. А знаете, как ведическая культура определяет количество счастья жизни? Как вы думаете, по каким показателям? Первый показатель. Количество разрушенных семей на душу населения. 80% разводов сейчас у нас. В 50-е годы, как вы думаете, сколько процентов разводов было? Ну да, там, буквально там. Практически не было. В Индии до 60-х годов слова «развод» не было в лексиконе, в словаре просто. Не знали, что это такое вообще. Люди жили большими семьями. У меня есть знакомые индусы, они до сих пор живут большими семьями, они любят друг друга. Я им спросил, что вы богатые люди? У меня этот знакомый, он поставляет мне камни, у него вот такой большой сейф, весь наполнен драгоценными камнями. Нам даже очень трудно представить, что это за богатый человек. И у него один дом на всех, у него там дети живут все. И я его спрашиваю, что вы не можете себе домики построить отдельно, что вы паритесь? Он говорит, ты что, меня проклинаешь? Хочешь меня лишить возможности видеть детей, внуков? Они любят друг друга, поэтому живут вместе. Не надо отдельных домов. У нас культура другая. Мы не можем любить просто друг друга, поэтому мы и паримся. А в Америке, вот смотрите, эта культура нации определяется, как люди живут в ведах. Допустим, смотрите, в Индии все живут в одном доме, потому что они любят друг друга, да? У нас любви меньше, поэтому нам надо отдельную квартиру для родителей, для детей. А вот в Америке там трехкомнатная квартира считается квартира, в которой в каждой комнате есть отдельные санузлы и еще одна комната общая. Почему? Потому что там считается, что если два человека живут на одной территории, то жить невыносимо. Они не могут жить вместе с кем-то. Даже муж с женой живут в отдельных комнатах. Недоразвитая культура, да? А вот согласно ведам, это недоразвитая культура. Культура, в которой уже деградация достигла очень высокой степени. По статистике, в среднем от 5 до 10 лет надо среднему американцу времени на то, чтобы создать семью. Вот они познакомились, надо 5-10 лет общаться, чтобы создать семью. Такова статистика жизни в Америке. Так что всем предлагаю жить в Америке. Итак, следующая эпоха. Это в этой эпохе жили только праведники. В первой эпохе. И четыре показателя праведности. Аскетизм, чистота мыслей и тела, милосердие и правдивость. Четыре. Аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. В этой эпохе полностью присутствовали все эти четыре показателя. Дальше. Следующая эпоха длилась на 432 тысячи лет меньше. Считалась летом Вселенной. Ее продолжительность 1 миллион 296 тысяч лет. В эту эпоху аскетизм закончился. Осталась чистота, милосердие и правдивость. А что аскетизм дает человеку? Аскеза, когда человек совершает. Что это дает ему? Силу. Силу. Чем больше аскез человек совершает, тем сильнее он становится. Сила не означает гири таскать. Самая главная сила – это духовная сила человека. На втором месте психическая и на третьем физическая. Даже боевые искусства Древнего Востока, они... Ну, физическую силу уже считали отстоем. Если человек с помощью физической силы добивается победы, значит, он несостоятельный. Потому что найдется тот, кто просто возьмет его и сделает бросок просто энергией. Понимаете? И тогда его физическая сила на этом закончится. Все. Ничего не сможет сделать в этом случае. Мастера восточных единоборств, они силой не пользуются во время своих боевых искусств. Вы знаете об этом, нет? Они просто... Делают человеку до свидания, так похоже с Брюс Ли поступили. Откуда у него в молодом возрасте кровоизлияние в мозг возникло, непонятно. Наверное, слишком много упендривался. Итак, третья эпоха, называется Бронзовый век. Длился 864 тысячи лет. Осталось две качества всего, милосердие и правдивость. Чистота закончилась. Дальше четвертая эпоха, наша эпоха, в которой мы живем. Называется «Железный век». Эта эпоха началась 18 февраля 3102 год до нашей эры. Все точно. И продлится, ну то есть она длится чуть больше 5100 лет уже. И она всего продлится 432 тысячи лет. Не так много. Вот именно в этот момент, по истечении 400 302 лет, да, 432 лет, тысяч. И будет частичное уничтожение жизни во Вселенной. О чем нам предсказывают в этом году? Небольшая разница всего. Я вам расскажу, как это происходит. Вселенная имеет форму шара, и наполовину она заполнена водой Вселенной. Ну, первым элементом воды наполовину заполнена. А остальная половина состоит из 14 галактик, которые расположены одна на другой. Причем 7 из этих галактик являются низшими планетами, то есть адскими. А восьмая по счету это та галактика, в которой мы живем. То есть это называется средние планеты, то есть мы живем чуть ниже середины Вселенной, и поэтому у нас счастье чуть меньше, чем страдания в жизни. Когда кто-то живет посередине Вселенной, у него счастье и страдания одинаково. На высших планетах страданий меньше, и на самых высших планетах страданий вообще нет. Веды определяют, объясняют, что во Вселенной первого элемента Земли очень много внизу. Он тяжелый. И страдания фактически, они связаны с накоплением первоэлемента Земли в тонком теле. То есть грехи — это тяжелая вещь. И человек, когда нагрешил, он чувствует, что ему тяжело жить стало. Ну, фактически тяжесть. Тяжесть чувствует в жизни. Ему тяжело, тяжесть. Ну, то есть наверху, в самом верху Вселенной, даже первоэлемента воздуха нет. Там нет движения, там одно только счастье. Там все пребывают в счастье. Это высшие планеты самой Вселенной. И начиная где-то с 4-5 уровня над нами, уже нет грубого тела, все живут в тонких телах. А по мере продвижения вверх грубое тело истончается, оно становится более жидким. Вернее, более огненным, а не более жидким. Сначала более жидким, у нас много первоэлемента Земли, там больше воды, потом больше огня становится первоэлемента. И потом дальше уже воздушные тела из первоэлемента воздуха, и потом уже только один эфир. В нашей Вселенной Веды описывают 33 миллиона менеджеров Вселенной. Те, кто управляют Вселенной. 33 миллиона количество, равное жителям, чуть меньше жителей Калькутты. 40 миллионов в Калькутте живет. Управляют всей Вселенной. Не так много. Наша Вселенная считается небольшой, по данным ведических знаний. По сравнению с остальными Вселенными. Я вас не загрузил, еще нормально? Вам перечислить название галактик? Хорошо. Самое высшее называется Сатья Лока. Сатья означает истина или святость. Ну, то есть галактика святости. Самая высшая, на высшей, выше всего. Тапа Лока на втором уровне. Тапа означает аскеза или ситха Лока. Ситха означает способности. На этом уровне живут ситхи, то есть живые существа, обладающие сверхспособностями. Они, например, могут летать по желанию на любую планету материального мира, перемещаться. У них нет ограничений. У всех остальных есть. Ниже. Дальше Джнана Лока. Джнана Лока, там живут мудрецы, те, кто дают знания Вселенной. Махар Лока. Махар Лока, там живут управители Вселенной, те, кто управляют Вселенной, менеджеры Вселенной. Свар Лока. Свар Лока – это рай, ну как бы это курорт Вселенной. Там Веды описывают эти планеты в Свар Локе. Там вместо моря такой напиток, который приводит к сильному половому возбуждению и испытывает человеку очень много счастья там. Как в мультфильме «Незнайка на Луне», там вот эти большие фрукты, которые не разлагаются там и так далее. Там не надо работать, еды хватает, зимы нет и так далее. Ну, то есть, все, кто хотят балдеть, они туда попадают, если заслужили это. Потом опускаются на средние планеты, когда набалдились опять. Средние планеты состоят из двух слоев – Бувар-Лока и Бур-Лока. Мы живем на Бур-Локе. Лока переводится как планета или галактика. Два перевода есть. Бувар-Лока и Бур-Лок. Ху-Вар-Лока и Бур-Лок. А дальше идут адские планеты. Я не буду вам рассказывать, как там живут. Есть книга ведическая, трактат, называется «Гаруда Пурана». В интернет можно найти. Хотите почитать, что там происходит, почитайте. Волосы дыбом встанут. Если вы хотите настоящих фильмов ужасов, почитайте, как бывает по-настоящему. Ну ладно, давайте немножко поговорим о других вещах, более важных для нас. Давайте опишем силы Вселенной. Самая большая сила – это сила времени. Согласно ведическому знанию, время все двигает от жизни к смерти. То есть мы родились, дальше мы что, молодеем, нет? В этом мире все стареют. Вот, планета Земля тоже стареет, все предметы на этой планете тоже стареют, вся Вселенная тоже стареет. Чтобы вы знали, как все происходит, смотрите, то есть Вселенная загрязняется, каждый новый этап жизни Вселенной все грязнее. Потом происходит очищение Вселенной. И потом она опять молодая, юная, начинает новиться новый цикл. Вот так, это циклическая жизнь. Точно так же у нас происходит. Смотрите, есть такой закон во Вселенной, мы будем изучать с вами законы во Вселенной. Есть такой закон, называется Пинда Брахманда Ньяя. Пинда означает точка, Брахманда означает Вселенная, Ньяя означает тождество. Веды говорят, что каждая точка Вселенной отражает всю Вселенную. Организм человека – полная копия строения Вселенной. У нас есть 7 энергетических центров, каждый из которых связан с 2 планетными слоями Вселенной. Вернее, неправильно говорю. 7 психических центров отождествляют 7 уровней планетных систем высших, а ниже копчика идут адские планеты. Там тоже есть в ногах 7 центров адских. Когда душа, сначала тонкое тело сворачивается в точку, я это видел своими глазами. На моих глазах один мой знакомый, будучи тяжело больным раком, оставил тело прямо при мне. Я наблюдал, как сворачивается тело. Я увидел, как у него свернулось тонкое тело в точку. Потом дальше начало двигаться тонкое тело в точке, в этой вместе с душой начала двигаться вдоль психических центров. Движется или вниз, или вверх, в зависимости от того, куда надо попадать, на какой слой Вселенной. И потом выходит через тот психический центр, куда надо попадать, и сразу же связывается с той частью Вселенной, в которую пойдет. Понимаете, то есть наши все психические центры, они энергетически связаны с теми частями Вселенной, на котором уровне они находятся. Допустим, макушечный психический центр, сахасрара чакра, связана с сатья-локой и так далее. Понятно, да, система? Сначала выходит тонкое тело из грубого тела, потом определенное время, в течение 10 дней, переформируется тонкое тело в соответствии с той жизнью, которая предстоит там. А потом уже постепенно, попрощавшись со всеми родственниками, где-то через 30-40 дней уходит. Goodbye, my love, goodbye. Из этого мира. Те, кто покончил жизнь самоубийством, остаются до того момента, когда не завершится у них орбита жизни. То есть орбита жизни у каждого человека. Она, согласно ведам, длится 108 лет. В это время проходят все большие астрологические периоды у нас. И, в основном никто не доживает. А некоторые даже могут жить больше, по милости Бога. Но в основном никто не живет 108 лет. Но вот эти те, которые покончили жизнь по самоубийствам, придется до 108 лет оставаться на земле. А потом, если за них никто не помолится, им придется мучиться, в тонком теле находиться, в теле привидения жить. Вот эти привидения – это оттуда, из этой оперы. Это самоубийцы. Видите, ведическое знание очень практичное, хоть и кажется, что легенды, очень сильно похоже на правду. Итак, как действует время в грубом теле? Оно его просто старит. Грубое тело стареет. В результате старость означает уменьшение первоэлемента эфира, силы первоэлемента эфира и увеличение силы других первоэлементов. То есть чем стареет человек, тем у него больше первоэлемента земли, больше первоэлемента воды, больше первоэлемента огня и больше первоэлемента воздуха. Вот смотрите, допустим, как изменяется пространство. Мы можем видеть, что когда человек молодой, у него очень пухленькая личика, то есть пространство очень плотное, и ткани все такие плотные, такие он такой. Вот, у него как бы кровь с молоком. Но с возрастом идет уменьшение пространства, да? То есть первый элемент эфира оставляет тело. Так действует время. Но интересно знать, что в тонком теле все происходит не так. Тонкое тело вообще, оно не уничтожается с помощью времени. Но интересно, что делает время. Время приближает нашу жизнь к осуществлению наших желаний. Поэтому желание является самой большой силой в этом мире. И желать очень опасно. Того, чего не надо. Надо знать, чего желать. А если желается не то, что надо, надо с этим бороться. Веды говорят, что по-другому тонкое тело называется телом желаний. И поэтому в тонком теле копится желание человека. Они копятся именно в той части, вот это вот, Мохабхага, о которой мы говорили, которая там глубинная память как бы человека находится. Смотрите, есть желание высших психических центров, есть желание низших психических центров. Допустим, если у человека преобладает половое желание в жизни, он постоянно думает только о сексе, это значит, что он пойдет на низшие планеты. Потому что Половое желание связано с каким центром психическим? Самым нижним. Муладхара чакра. Самое верхнее желание какое? Дальше желание самосохранения. Это Асватхистана чакра. Это желание дома, семьи, квартиры. Это останемся на средних планетах, типа Земля. Следующий уровень планетных систем, да? Дальше. Когда человек преисполнен желанием выполнять свои обязанности, в жизни он выполняет свой долг, он пойдет выше, на следующий уровень. Когда человек, когда человек становится способным любить, на уровне сердца его желание становится, он понимает, что такое настоящая любовь, он попадает еще выше. Потом, когда человек достигает правильного отношения к этому миру, это на уровне Вишудха чакры, вот здесь уже находится, он идет еще выше. Потом, когда он достигает знания, как жить вообще, это Аджна чакра, он попадает еще выше. И самый верх – это Сахасрара чакра, когда человек достигает отношения с Богом в этой жизни, святости. Он попадает на самый высший планет Вселенной. Когда человек освобождается от всех грехов, у него уже нет мохабхаги, у него там чистый кружочек, то он попадает, он освобождается от тонкого тела и попадает в духовный мир. Остается в духовном теле, потому что душа имеет еще духовное тело, кроме тонкого. Оно там в духовном мире, духовное тело, тонкое тело не нужно. Тонкое тело связывает нас с грубым миром, в котором мы живем. Поэтому Высоцкий поет: «А если туп, как дерево, родишься баобабом». Потому что когда человек попадает на низшие планеты, у него в результате страданий переформируется тонкое тело, и он в следующей жизни рождается уже в телах животных или растений. В зависимости от того, насколько он деградировал в этой жизни.
3: Сейчас же это практически уже не бывает.
2: В смысле?
3: Сейчас, но все равно человечество дошло до на стадии развития.
2: Развитие? Мы развиваемся, вы считаете? Вот смотрите, 40 лет назад люди практически не разводились. Наркоманов было в 20 раз меньше. Люди пили в десятки раз меньше. Сейчас люди пьют 14 литров спирта в год на душу населения. А 40 лет назад они пили всего 5 литров в год на душу населения. А каковы показатели, по которым вы определяете, что мы развились? Ну, в чем как бы критерий?
3: Я читала, что сейчас нет смысла еще раз терять время, чтобы вселять душу в низшие тела, лучше проще раскодировать.
2: Вы знаете, в этом мире нет ни кодирования, ни раскодирования. Душа имеет полную свободу жить. Никто нас здесь не насилует. То есть здесь есть полная свобода, как поступать, и человек должен обрести знания, чтобы поступать правильно. Если мы не поступаем правильно, мы попадаем на низшие планеты, поэтому согласно ведическому знанию, 90% сейчас людей попадают на низшие планеты, живущих на Земле. Поэтому православные говорят: все в ад идете, надо молиться. И они правы. Что вы имеете в виду под словом кодировать, раскодировать? У вас путаница в голове. И эта путаница, она оправдывает вашу жизнь просто и все. То есть вы не хотите ничего менять. Поэтому вы создали себе такую философию. Идет не прогресс на Земле. Нет фактов прогресса. Где прогресс? Какие факты прогресса? Больше стиральных машин стало, чем прогресс? А? А кнопочек больше стало, да. Мозгов меньше. Все в кнопочки перешло. Память уменьшается у людей, благочестие уменьшается, работа над собой уменьшается. Дети уже не знают, как подтягиваться, отжиматься, сидят в компьютере целый день. В чем развитие заключается, я не знаю.
4: Олег Ильич, а вот как вы относитесь к этим, мы будем так говорить, диктовкам, которые говорят, вознесенные учителя, нам говорят о том, что сейчас будет переход, и что, в принципе, планета уже готова перейти в четвертое измерение.
2: Я не знаю ничего об этом. Я вам рассказываю ведическое знание, пожалуйста. Я не могу вам ничего сказать по поводу того, что вы говорите. Я не изучал это. Итак, время движет все к старости, потом опять возрождается жизнь, потому что душа, она имеет вечную природу, она хочет жить, поэтому она опять возрождает свою жизнь и опять заново повторяет этот цикл. Все, что связано с душой, всегда живет циклами в этом мире. Душа не может умереть. То есть она в этом мире живет для того, чтобы получить знания и избавиться от страданий. Так время самая большая сила. На втором месте стоят

Вкус счастья может быть трех видов, четырех видов. Я сейчас вам пишу четыре вкуса счастья. Первый вкус счастья. Я хочу жить для Бога. Я хочу развивать духовное знание. Я хочу забыть про себя в этой жизни, служить обществу, Богу и всем вокруг. Это называется духовный вкус к счастью. Такие люди уходят в монастырь. Они не живут в материальном мире. Чаще всего после монастыря они уходят в духовный мир или идут в этой дороге. Вкус счастья – это не дешевая вещь, его нельзя выработать с помощью просто рассуждений. Только длительные изменения, может быть, много жизней могут поменять вкус счастья человека. А может быть, милости святого человека, кто его знает. Каждого по-разному. Следующий вкус к счастью называется благостный, который поднимает человека к прогрессу в этом мире и дает ему развитие. Этот вкус к счастью звучит так. Я хочу жить не для себя и хочу изучать, как жить правильно. Я хочу развивать в себе совесть, чистоту, послушание и так далее. Есть 26 качеств святой личности, которые человек должен в себе развивать. Я хочу жить не для себя, изучать священные писания и развивать себя как личность. Для этих целей. Научиться жить не для себя. Самое главное в этой жизни – сила, избавляющая человека от страданий. Как мы страдаем, как нас жизнь держит в рабстве страданий, я вам сейчас объясню. Очень просто это все происходит. Преодолеть это очень сложно, понять очень просто. Я вам сейчас объясню схему, и вы увидите, как мы страдаем, почему. Третий вкус к счастью, которым обладает 90% жителей Земли. Почему? Потому что, смотрите, высшие планеты находятся в благости, средние находятся в страсти, а низшие находятся в невежестве. Мы живем в зоне в страсти. Целый день на белом свете все куда-то колесят. Ну, то есть страсть означает сильное движение, все куда-то бегут. Итак, смотрите, вкус к счастью находится в страсти. Я хочу жить счастливо. Первое утверждение. Я хочу быть счастливым. Ведь я не хочу служить другим, а я хочу быть счастливым. Это принципиально разные утверждения. Нам кажется, что это одно и то же сейчас, потому что мы не знаем разницу. Но это принципиально разные вещи. Я хочу быть счастливым. И также хочу, чтобы прежде всего были счастливыми мои близкие. Я хочу быть счастливым и хочу, чтобы были счастливыми мои близкие. Я хочу жить по законам своей страны и не против того, чтобы все остальные были счастливыми. Видите, какая милая концепция с первого взгляда. Кажется, все классно. Почему бы так не жить? Сейчас объясню. У меня есть книжка, четырехтомник «Законы счастливой жизни» называется. Там вот эти все концепции. Сначала про время описывается подробно, потом про благость, страсть, невежество. Очень такая глубокая книжка, кто хочет познакомиться, изучать. У меня также есть книга «Развитие разума», двухтомник. Это уже такой серьезный труд. А также есть книга «Тонкое строение человека», тоже серьезный труд. Можете почитать. Значит, итак, смотрите, концепция в невежестве звучит так. Я хочу быть счастливым, а если кто-то помешает мне быть счастливым, тому не сдобровать. И интересно отметить, что большинство фильмов сейчас, современных, которые нам показывают, построены на этой концепции. Смотрите, Шварценеггер, да, с бревнышком. Я хочу быть счастливым. Обидели мальчика. Взял пулемет большой, начал всех мочить. Мультфильмы современные. То же самое. Драки одни, потасовки и как бы идея. Я хочу быть счастливым, то мешает тому капец. Даже страстной концепции очень мало сейчас в современных средствах массовой информации. Страстная концепция есть в фильмах. Но чем ближе к детству, тем больше невежества мы видим. Страстная концепция какая в фильмах? Это концепция личного развития, социального развития. То есть у меня хорошая тёлка, хорошая машина, хорошая одежда, много денег, и я крутой. Вот. То есть концепция жизни в страсти сейчас культивируется в фильмах, потому что людям она ближе. Мы рождаемся с этой концепцией, поэтому очень склонны ее принимать в сердце. Она легко ложится. Невежественных людей на Земле не так много, на самом деле. В основном все в страсти живут. Смотрите, чем... Сейчас я, чтобы вам понять, что я имел в виду, вот этого всего, что это за концепции сейчас сначала? Эти концепции, которые полностью управляют миром. То есть есть сила времени, да, которая все старит. А дальше
есть сила, которая дает нам возможность или прогрессировать в жизни,

0: передеградировать. Вот эти три силы, они управляют всем миром. Всем, все, что вы видите вокруг, находится под влиянием этих трех сил. И веды говорят, когда человек начинает различать эти три силы, он становится мудрецом. Допустим, пища бывает благостная, страстная, невежественная. Когда человек начинает есть только благостную пищу, он очищает свое существование. Вода бывает благостная, страстная, невежественная. Дальше. Речь бывает благостная, страстная, невежественная. Отношения в семье бывают благостными, страстными, невежественными. И все, что вы, вот все, что вы спросите меня что-то, это бывает благостным, страстным, невежественным. Я могу разложить, если хотите. Я вам просто скажу, смотрите, допустим, чтобы вам было весело. Песни бывают благостными, страстными, невежественными. Допустим, благостные песни направлены на глубокие отношения между людьми. Они направлены на защиту Отечества. Они направлены на искренние чувства и что-то возвышенное в жизни. Например, на отношения с Богом. Ну, допустим, такая песня. «Над Сапун горой стоит тишина, над Малаховым курганом сны. Будто не было войны, но война отголоском стала той тишины». Ну, то есть человек поет о патриотизме. Это благостная песня. Страстная песня. Допустим, «Светки Соколовой, день рождения, и сегодня 30 лет». Вот эти страстные песни все поют о наслаждении. Они поют о наслаждении, просто о развлечениях, наслаждениях. И в них нет большого смысла. Главное, чтобы было развлечение какое-то. В основном поют вот про эту влюбленность, которую так все жаждут в этом мире. Это также признак страсти – желать влюбленности. Потому что настоящая любовь, она ничего общего с этим не имеет. Настоящая любовь соткана из верности и уважения к человеку, и служения ему. А влюбленность – это просто желание эксплуатировать другого человека. Это ничего общего не имеет с настоящей любовью. Страстные люди живут влюбленностью, они живут внешним успехом, и поэтому у них есть только половина жизни. Веды говорят, у страстных людей есть только половина жизни, у невежественных вообще никакой жизни нет, а у благостных есть вся жизнь. Смотрите, у страстных есть половина жизни. Почему? Потому что страстные люди не могут жить, когда наступает плохой астрологический период. Плохой астрологический период наступил, означает, успеха не будет, нормальных отношений в семье не будет, здоровья не будет. Все, жизнь закончена у страстных людей. Потому что в это время они не знают, чем заниматься. Потому что они всегда хотели только успеха, только здоровья и только хороших отношений. Все. У них нет другой идеи, зачем жить. В результате, так как у нас половина хороших периодов жизни бывает, половина плохих, поэтому половина жизни у страстных людей нет. Они мучаются половина жизни. Половина жизни живут. Вернее, они, наверное, четверть даже жизни живут, потому что они чуть-чуть очухиваются еще от того, что они мучились. Когда в депрессии год прожил, потом, когда нормальный период уже наступил, человек не сразу это понимает, ему нужно время. Невежественные люди, они находятся в полном загоне, потому что они принимают счастье за страдания настоящие, они принимают страдания за счастье. Например, невежественный человек любит изнасиловать кого-то, допустим, ему нравится это делать, или выпивать, допустим. На самом деле, если посмотреть на человека, который выпивает, он сначала себя обманывает тем, что заливает себе спирт в глотку и думает, что он счастлив. А потом ему еще приходится страдать после этого синдрома абстиненции, понимаете? И он рыгает под столом, ползает. И тоже думает, что все нормально. Ну, то есть, видите, то есть человек самообманут полностью вообще, потому что он, когда напился, он настоящего счастья в этом состоянии никогда испытать не сможет. Настоящее счастье можно испытать только, когда ты имеешь чистые отношения с кем-то, а не затуманенные. Понимаете? В тумане счастья нет. Но невежественная концепция не дает понимания. Понимаете, что такое сила материальной природы? Они все имеют знания. Пословицы все имеют, в трех силах этих находятся. Допустим, благостная пословица. Счастье не в деньгах. Страстные люди не могут этого понять, поэтому они прибавляют. Страсть, счастье не в деньгах, а в их количестве. Вот. А невежественные люди вообще об этом не думают. Они говорят, пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Видите, тоже три вида правды. И то правда, и это правда, и это правда. Видите, каждый живет своей правдой в этом мире. Три вида правды есть, три вида знания есть, невежественные песни.
1: Нинка, как картинка, с фраером гребет.
0: Видите, язык есть благостный. Благостный язык очень простой. Страстный язык, он очень наполнен различными словами иностранными. То есть он такой весь, знаете, ну такой очень умный, страстный язык. Невежественный язык блатной, блатные выражения. Невежественный язык опирается на нижние центры, поэтому, соответственно, и слова тоже такие же оттуда. Вот, страстный язык опирается на среднюю часть тела, солнечное сплетение находится в страсти, там находятся процессы переваривания пищи, усвоения. То есть мы стремимся захватить все. И язык страстный направлен на захват в этом мире, на достижение успеха. Благостный язык имеет природу любви, поэтому он простой, глубокий и чистый. Например, взять, допустим, церковный язык, он благостный. Там нет страсти. То есть, если мы возьмем, допустим, когда пишет какой-то наставник православный, допустим, читаешь, у него очень простой язык. Все просто и понятно. Но мы не хотим это понимать. Вот в чем проблема. У нас другие желания в жизни.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Многие мистерии и живые существа даже с высших планетарных систем приходят на Землю, чтобы воспользоваться возможностью попасть в духовный мир. И они сознательно могут получить здесь рождение. Поскольку наша Земля имеет определенный такой статус во Вселенной, мы находимся в нейтральном положении. Живые существа, которые находятся на высших планетах, очень сильно привязаны к своим совершенствам. Вот наверняка вы видели, да, когда очень много богатств, человек привязан к богатству. Когда у него есть хороший интеллект, талант, он привязан ко всему к этому. И его очень сложно приобщить к какой-то духовной науке. Есть просто замечательный пример в Библии, как Христос говорит, что легче верблюда протащить через угольное ушко, чем богатому попасть в Царство Бога. Поскольку богатый человек очень привязан к богатству, жаден, у него нету времени на духовную науку. Также люди привязаны к семейной жизни. Люди, обладающие мистическим совершенством, им тяжелее двигаться в духовной жизни. И Земля имеет такое нейтральное положение. Здесь мы так, ну, 50 на 50 у нас. Мы, в общем-то, не обладаем особыми совершенствами, поэтому наша духовная потенция высвобождена. И когда мы начинаем страдать, вы заметите, когда люди очень сильно страдают, основная часть людей как-то автоматически склонна искать прибежище в Боге. Но низшие планеты хватаются за технологии и за мистические совершенства. Высшие планеты только за мистическое совершенство хватаются и за всевозможные яги, жертвоприношения. То есть существуют определенные механизмы, как поправить свое материальное положение без Бога. Поэтому наша планетарная система, наша Земля, особо оберегается духовным миром. И основная часть миссий, аватар и инкарнаций приходит именно на нашу планету. Ведическая литература описывает это как самое благоприятное место во Вселенной. И на нашей планете существует, только на нашей планете и ни на одной другой планете во Вселенной, существует три таких центра, вот как вот в организме есть чакры, также именно во Вселенной существует три основных места. Это Джаганнатха Пури, Навадвипа Майпур и Вриндавана, такие места, которые сейчас находятся в Индии. И также на втором уровне пространства, в районах, допустим, России это Кавказ, ну и в разных других, я буду говорить сейчас то, что близко. И эти места обозначены только на нашей планете, только на нашей планете. И они являются проекциями духовных планет, которые называются Вайкунтхи. Халоки. То есть живое существо при определенных практиках может попасть в эти места, и эти места являются вратами в духовный мир на планеты Вайкунтхи. Именно вот эти места, о которых я говорю. Точно так же, как, если вы знаете, в нашем мире существует очень много коридоров вхождения в параллельные измерения, где существуют разные цивилизации. Допустим, информация в сказках вот осталась. Иван-дурак упал в колодец и попал в какой-то подводный мир, и, в общем-то, там дышал, он там не с жабрами был. И вроде как под водой, и вроде и дышит, и там нормально действует, и люди там немножко другие, но он с ними общается, это люди, человекоподобные живые существа, своя цивилизация. Или, допустим, в огненный мир попал в огонь и не сгорел, а попал в какое-то странное место, какая-то цивилизация, своя природа. Или люди бывают в лес, заходят в какую-то пещеру и попадают в другой мир, в другой абсолютный мир. И на Земле существует очень много таких ворот, но в материальные миры, в материальные параллельные измерения или в миры, которые находятся, если вот мы с вами, допустим, люди трехмерного восприятия, мы думаем, что вот до Венеры очень далеко, но здесь прямо на Земле можно попасть на Венеру мгновенно, войдя в этот коридор. И эти места ведическая литература зашифрованно обозначает по всей нашей планете. Где, куда, в какую пещеру, как войти. И живые существа, имеющие ключи, а чтобы получить ключ, нужно получить посвящение у духовного учителя. А духовный учитель появляется только тогда, когда человек созревает нравственно. А когда человек не созревает нравственно, то даже и мечтать об этом он не может. То есть смотрите, как все защищено идеально. Вы меняетесь, по-настоящему меняетесь, только тогда вы получаете духовного учителя. Вы строго следуете его указаниям, и только тогда получаете посвящение первое, второе. И только тогда можете каким-то образом узнать, как, где, что. Но без этого бессмысленно. Никакими науками люди практически не могут этого сделать. Это знание оберегает.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Хорошо, тогда мы начнем с вами лекцию. Я рад вас всех здесь приветствовать. Я недавно был в

0: был, Курский я был, Курский. Там была лекция, тоже общественная лекция. И после лекции ко мне подошел один молодой человек. Знаете, вот есть такие молодые люди с горящими глазами, которые вот хотят все знать. И он стал спрашивать у меня: «Скажите мне, Олег Дмитриевич, а что такое этот мир? Что такое материя?» Я думаю, какой необычный вопрос. Обычно про карму спрашивают, да? Как ее там нейтрализовать, да? А тут спрашивают, что за материя? Из чего она состоит? Что веды говорят о том, что такое этот мир? Я говорю, а почему вы спрашиваете? Вы кто такой? Оказалось, физик. Студент-физик. И они проходят сейчас квантовую механику. И согласно квантовой механике, ну напомню, кто забыл уже. Согласно квантовой механике, материя, которая вот так надежна, да, такая стабильная, да, состоит из каких-то атомов, кирпичиков, да. Оказывается, когда они залезли внутрь этой материи, в эти атомы, да, то там нашлись такие частички, называются кванты, кварки, кванты, ну, вот одним словом, какие-то частички. И когда они стали исследовать эти частицы, то оказалось, у них вот эта крыша стала, ну, съезжать. Еще Ленин предупреждал, что физика до добра не доведет. Ленин предупреждал в своей статье, что эта физика, когда будет изучать материю, основу всего, они докопаются, что материи, оказывается, вот, нету. И оказывается, что вот это все он мне рассказывает, это пока не я, он мне рассказывает, что, представляете, эти частички, это уже не частички, это волна. Это вибрация. Подождите, то есть все это не из частичек состоит, а все это, оказывается, вибрация, волна. Думали, что это частичка, а оказалось, что это волновая функция. И вот все, что мы видим внутри, на тонком плане, да, не на тонком плане, а в какую-то вот туда-туда глубоко залезть, все это не вот это, а все это волна какая-то. Я говорю, что веды об этом говорят? И я тоже не ударил грязь лицо, сказал, а веды говорят, я недавно просто слушал эту тему, лекцию, что веды говорят, что существует такое понятие, как звук в ведах. И звук существует на разных уровнях. Есть грубый уровень, вот я сейчас говорю в микрофон, это ведь звук. Что такое звук? Это же тоже волна, правильно? Это волна. И чтобы звук этот сюда попал, что нужно? Чтобы из моего рта вибрация попала в микрофон, что нужно, чтобы она туда попала? Чтобы вот грубый звук прозвучал, нужно, чтобы тонкий звук еще. Оказывается, есть звук на уровне мысли. Веды говорят, это мадьямавак. Мадьямавак значит мысленный звук. И есть более тонкое колебание. Это если грубое, то более тонкое колебание, которое приводит к этому, это в уме происходит. Но оказывается, еще более тонкий звук есть. Чтобы в уме у меня вот эти мысли, да, купить мне что-то, поесть мне что-то. Мысли есть же такие, да? Откуда эти мысли появляются? Откуда эти вибрации появляются? Чтобы эти вибрации о еде появились, что должно появиться вначале. Да, оказывается, желание – это тоже вибрация. Желание – это вибрация. Получается, есть вибрация в форме желаний, которая приводит к тому, что начинает вибрировать ум. И когда вибрирует ум, начинает вибрировать язык. Когда начинает вибрировать язык, все начинают двигаться, строить что-то, да, уже вибрация на грубом плане происходит. Вот то, что вы видите, это ведь кто-то захотел, да, подумал, и потом это все вот так появилось, правильно? Так вот, если материя – это вибрация, это означает, кто-то же ее свибрировал, это значит, что какое-то желание было, а не какая-то идея, план какой-то был у этого мира, и это значит, что было какое-то желание. Представляете? То есть все, что мы видим, это кто-то пожелал, спланировал, и то, что мы видим сейчас, это вот так проявляется. И почему я об этом вспомнил? Потому что сегодня мы будем говорить о идее этого мира, о основе, на основании которого все, что мы видим здесь, вибрирует. И если мы на санскрите, вот эта вибрация называется словом «рита». Напоминает что-то, да? Ритм напоминает. Рита значит закон или ритм. Есть вселенский ритм, то есть есть звук, музыка, да, этого мира. Есть, значит, идея этого мира. Кто-то ее заложил в этот мир. И мы сегодня будем говорить об этой формуле, которая приводит к процветанию и любви. Вот если знать формулу, научиться этому принципу, это легко сказать, труднее сделать, согласен с вами. Но надо начать говорить. Надо начать говорить, узнавать. И сегодня план у нас будет такой. Первое, мы поговорим о том, что такое процветание. Узнаем, что мы под этим подразумеваем. Потом мы будем говорить об этом принципе, мы его выведем логически, теологически, вот, физически выведем его, этот принцип. И потом будут сферы проявления этого принципа. То есть это уже будут практические вещи, как этот принцип проявляется. Потому что, чтобы научиться этому принципу, нужно что-то делать. И мы будем говорить о практических шагах, которые можно делать в своей жизни, чтобы этот принцип присутствовал в нашей жизни. Конечно, у каждого из нас уже есть судьба. Те, кто верит в реинкарнацию, те, кто не верит, ну, значит, Адам и Ева. Вот. Но это не значит, что уже все пропало. Мы можем повлиять. Человек может влиять на свою судьбу нынешними поступками, если он знает принцип, который гармоничен с этим звуком, с этой идеей, по которому работает этот мир. Сначала мы выясним, что мы под процветанием имеем в виду. Вот, процветание, что такое? Чтобы нам не ошибиться. Какие версии? Что под процветанием? Что значит человек процветает? Все хорошо. Окей. Доволен жизнью. Смотри, как все у нас. Смотрите, какие определения. Доволен жизнью. Все очень уже в гуне благости. А еще поконкретней.
1: Гармонии совсем.
0: Ну, то есть, и как он? Что он?
1: С миром.
0: Он живет на берегу реки, ничего нет, да?
1: Нет, он же обиде.
0: Нет? А как?
1: Он живет, но он в гармонии.
0: Ну, то есть, что у него? Есть что-то, нет?
1: Успех. У него успех есть.
0: Успех есть.
1: У него есть то, что он хочет.
0: Вообще, вы меня в тупик ставите.
2: У него есть желание.
0: У него еще?
2: Желание есть.
0: Какое?
2: Он может отсутствовать желание. Может, наоборот, быть много.
0: У него много желаний?
2: Да. Если человек нет желания, он несчастлив.
0: Окей, значит, у него много желаний, и он все их может исполнить, правильно? Иначе он страдать будет. Давайте поконкретнее, какие конкретные желания у него могут быть, чтобы чувствовать себя процветающим?
2: Саморазвитие.
0: Похоже, у вас на материальный уровень уже вообще никак.
1: Семья.
0: Семья. Нормально же, да, чтобы у него было, да?
1: Счастливая,
0: вот. Работа какая? Для души. Здоровье, чтобы было. Вот, смотрите, уже ближе к сути. Чтобы деньги были, да? А то спросят, ты такой, что ж ты такой бедный, да, если ты такой умный? Да, должны быть деньги у него, да, что еще? Процветание какое еще? Дети счастливы. Образование, да, хорошая же вещь, да? Друзья, общение, да, видите, да? Хорошо, но вот на санскрите с левой стороны, а справа это перевод. Веды говорят о том, что процветание, ну, в таком мирском понимании, означает «джанма айшварья шута шиби», «шри шрибих». «Джанма» означает происхождение. Когда человек рождается в аристократической семье, что это ему дает? Какие блага ему это дает? Вот родился в семье президента. Да, возможности дает. А ему дадут, как сказать, почитать его будут. Может, там какую-то власть обрести, да?
2: Культурный аспект.
0: Культурный аспект. Лучше воспитывать будут, да? Поэтому происхождение, если человек родился в аристократической семье, в какой-то благородной семье, это считается удачей. Удачное рождение. Вторая вещь – это айшварья или могущество. Когда у человека есть власть, когда у человека есть деньги, вот, когда он может влиять на других, это называется могущество. И когда это есть, это считается, что он, ну, процветает. Третья вещь – шрута. Шрута означает образование. Но если у человека хорошее образование, это его карьерный рост, почтение, да, может знать, как называется, формулу любви и процветания. Это хорошие вещи, можно пользоваться этим. Это образование. И последнее – красота. Красота и таланты. Красота и таланты являются богатством. Если человек красивый, да, фотомодели, у нее ничего нет, ни мозгов там, вот, но у нее есть красота. Вот, это важно. И огромный почет, огромный карьерный рост, и деньги, и поклонники просто за счет красоты. Кто-то талантлив, да, он играет на одной струне, скрипке, гений. Это привлекательно. И вот говорится, что вот эти четыре вещи в материальном мире считаются благосостоянием или удачей. Если это есть, человек считает удачливым. И удача, это богиня удачи, ее зовут Шри Лакшми. Вот. И на Руси тоже была, как звали богиню удачи на Руси? Лада, да, я думал, синяя птица. То есть вот эта вот идея удачи, она, ну вот синяя птица, но вот в ведической культуре богиня Лакшми, там все энергии, все богатства, они имеют олицетворение. Но вот интересная вещь такая, что вот эта удача, вот эти богатства могут прийти к такой человек. Они могут прийти к человеку. Но интересный момент, что вот эти, вот эту удачу можно обрести по-разному. Как можно обрести удачу? Допустим, как можно разбогатеть? Ну, вот такой заурядный пример о деньгах. Как можно разбогатеть? Какие есть варианты того, как обрести богатство? Заработать на квартиру. Сколько нужно, чтобы работать на квартире, заработать в Москве на квартиру? На заводе? Невозможно. То есть надо какую-то особую работу, да? Вот. Кто-то предложил ограбить банк, да? В отместку за ипотеку, да? Вот. Кто-то наследство, ну, по рождению, да? Вот. Кто-то говорит, надо в МММ вкладывать, да? Сейчас вкладывают еще, я уже не знаю. Вкладывают в МММ, вот предлагают вложить в МММ. Вот. Потом еще можно искать клад, да? Чтобы купить что-то, надо продать что-то ненужное, да? Вот. Найти клад можно, да? Разные варианты есть. Но, а? Как? Бизнес. Бизнес, у кого мозги позволяют, можно бизнес организовать.
2: У всех позволяют.
0: Да не всех, вот, к сожалению. Вот далеко, вот, я вас убеждаю. Вы по себе не судите. Вот. Не у всех это получается. Тоже зависит от благочестия, кстати. Вот это образованность человека. Теперь посмотрите. Иногда люди сильно не заморачиваются по тому, как они хотят обрести свои богатства. Их это не интересует. Главное, чтобы это было достигнуто. Да, я забыл сказать, зачем люди вообще хотят эти богатства получить? В принципе, красоту, вот это вот все богатство. Да, приятно, чтобы было. То есть деньги не привлекательны сами по себе, но обклейте все долларами эту квартиру. В этом нет счастья. Счастье есть, что за них я могу что-то купить, что можно съесть. Или что меня будут хвалить. Или что я все будут, ну, поражаться моему автомобилю, да? Если некому смотреть на мой автомобиль, да зачем он нужен? Так ведь? Кому показывать-то? Арджуна в Бхагавад-гите тоже говорил, сейчас мы, если всех их убьем, кому будем дворцы показывать? Хороший аргумент. Не надо их убивать, говорит. Как мы будем наслаждаться? Поэтому все эти богатства нужны для того, чтобы наслаждаться. Но вот интересно, люди не задумываются, как они будут эти богатства получать. И они получают эти богатства, образование, красоту. Кто-то даже может титул себе купить аристократический, да? Вот, заслужить почет. Но при этом не все почему-то счастливы. И люди в ведической культуре, они немножечко дальше смотрели, они смотрели глубже. Вот если проанализировать, приносит ли алкоголь счастье? Вот если проанализировать, это я посмотрел, там есть такой фильм про алкоголь, Жданов, да? И вот они проводили анализ, значит, этот, люди выпивают, и сидит доктор, и он сидит доктор, и он, значит, проверяет анализ их крови, берет, да, смотрит за состоянием их сознания. И первые несколько минут алкоголь явно приносит благо. Явно. Кровь разжижается. Тромбы, значит, проходят. Человек расслабляется. Вот. Он начинает быть, ну, хорошо ему, да? Но потом что происходит? Кровь тромбуется, затрамбовывает там каналы в мозгах. И откуда вот этот балдеж появляется? Это просто кислород не попадает, куда ему надо попадать, в мозги. И вот эта эйфория возникает именно из-за этого. На самом деле, даже человек, который примет цианистый калий, то первые мгновения, наверняка там какая-то польза есть для организма. Наверняка просто. Но что будет потом, да? Это мой дедушка говорил, надо выпивать, потому что это обеззараживает организм. Конечно, можно любыми способами захватить эту богиню или эту птицу синюю за хвост. И какое-то мгновение, знаете, будет даже классно. Но люди в ведической культуре, они смотрели не на первые 10 минут, они смотрели чуть-чуть подальше. И интересный эффект, я думаю, у всех у вас был вот этот опыт, когда вам неожиданно попадают в руки большие богатства или возможности. У меня был опыт, у меня в руках килограмм золота держал. Ну, прям купили вот килограмм золота. Ну, не я купил, нет, мне дали подержать. Я посмотрел, как интересно влияет на меня этот металл. Вспоминайте, когда у вас в кармане большая сумма, для вас большая. Не то, что там 100 рублей там, для ребенка. Ну, сколько для вас большая сумма? Вот у вас в руках эти деньги. Как это влияет на ваше сознание?
1: Спокойствие.
0: Спокойствие, да? Наоборот, у нас появляется, что я хочу с этим сделать, да? И вот интересная вещь, что когда человеку приходит богатство вот таким каким-то не таким правильным, праведным образом, то это богатство, вместо того, чтобы приносить ему радость, ради чего богатства-то и не нужны, неожиданно портит человека. Я думаю, у вас есть опыт жизни, как богатство портили жизнь другого человека. Ну, про себя я не думаю, что вы подумаете, что они вам испортили жизнь. Но на примере других это видно. Хороший был человек, общались, дружили, разбогател и не здоровается. Да? Или потом что-то происходит. Почему так происходит? И веды говорят, что есть два вида богини удачи. Одна, они выглядят очень похожи друг на друга, но одна, Лакшми, она приносит человеку действительно процветание. Как вы правильно говорили, у человека должна быть гармония внутри, да? Просто вы не по плану это сказали. Это надо было сейчас сказать. Вот. Гармония внутри у человека, энергия счастья в нем есть. Потому что счастливый... Что такое богатство? Это богатство, когда у человека все есть. На самом деле, когда говорят, иногда богатство – это беспокойная бедность. Бедный человек – это тот, кому не достает чего-то. У человека много денег, он может быть бедным. Вот, но богатый человек, у кого есть счастье внутри. И почему иногда вот эти деньги, слава, красота, образованность приносят человеку счастье, а иногда не приносят? Это две разных энергии. И вот люди в ведической культуре, когда, как естественно, все люди в этом мире хотели процветания, они хотели обрести это таким образом, что это процветание не разрушило бы их, а помогло бы им обрести настоящее счастье. Вот. И мы как раз сейчас будем говорить об этом законе, который позволяет либо разрушать нашу жизнь, этому богатству, либо помогает этому богатству нам гармонично развиваться. Я хотел, чтобы мы сейчас сначала немножечко сами подумали, в чем же эта формула, из чего эта формула состоит. И сейчас, конечно, не совсем есть много времени, но вот я проводил такую работу, штурм мозговой. И я спросил вопрос, как этот мальчик у папы, у маршака, что такое хорошо и что такое плохо. И я сказал аудитории, что представьте, что вы сейчас являетесь тем, кто вот этот мир создал. Ну вот вы как раз издали этот звук, произвели этот звук, из которого появился этот мир, так? Я говорю, вот вы творец. Соответственно, вы можете сейчас заказать, установить те правила, по которым кто-то будет награжден, а кто-то будет наказан. И я сделал таблицу, на две части разделил лист, доску и сказал, давайте вот здесь напишем то, за что бы вы хотели жителей этого мира, который вы создали, награждать, а в эту, чтобы вы написали, чтобы, за что бы вы их наказывали. Ну и все воодушевились, это же здорово, да? И стали писать разные вещи. Кто-то был не согласен, я говорю, ну, давайте ваши напишем. И сделали список, за что бы люди награждали жителей своего мира, который они создали. А здесь написали тех список того, за что бы они наказывали. И я спросил аудитории, скажите, какой вывод можно сделать? Что же такое хорошо? В принципе, здесь огромный список, и очень непохожие были надписи. Даже некоторые противоречивые. Я спросил, ну какой же вывод можно из этого списка сделать? Что же такое хорошо? И было сделано два вывода. Первый, что хорошо, это когда меня слушаются. Так как я главный, и когда меня слушаются, это хорошо. С этим были все согласны. Потому что я же установил эти правила, поэтому если меня слушают, я за это награждаю. Это первый вывод. Что хорошо это, когда мы действуем согласно законам того, кто этот мир создал. Это хорошо. Я говорю, ладно. Второй вывод. Когда люди проанализировали вот этот список, в принципе, тут же можно было любые вещи написать, да? Допустим, можно было написать, если я кусаю человека за ухо, то за это мне положено 1 000 000 рублей. За такой поступок. Можно же было написать? В принципе, все, что угодно можно было написать. Но никто в зале не написал там этого. Как ни странно. Написали, наоборот, другие вещи. Догадывались, какие вещи они написали здесь? Какие? Помогать, да? Я говорю, а почему вы такие правила устанавливаете? Да потому что мы интуитивно уже в жизни знаем, что это хорошие вещи. Что оказывается, вот этот творец, который первый, да, правило установил, которому надо слушаться, он почему-то так устроил, когда человек отдает, когда он не сосредоточен на себе, вот эти поступки в этом мире награждаются. Ну, поэтому люди свой опыт и писали здесь. Они хотели бы это так, чтобы было. Когда человек сосредоточен на себе, это наказуется. Наказание есть. То есть принцип простой этого мира. Чем больше человек сосредоточен на себе, чем больше он думает только о себе, и поступки соответствующие, эгоистичные, как я хочу. И чем больше, как я хочу, тем больше его наказывают. С таким человеком вообще неприятно жить. Вспоминаете, да? Он все время о себе думает. Капризный очень. Неприятно жить с таким человеком. Могут в любой момент что-то сделать такое, что от чего все будут страдать. Но главное, чтобы он был счастливый. И наоборот, вот этот человек очень привлекательный. Чуткий, добрый, милостливый, да, щедрый. Вот, все эпитеты. Чем больше чувственных человек сосредоточен на своих чувствах, тем меньше его интересуют окружающие. И чем больше он не сосредоточен на себе, тем легче, приятнее с ним общаться. Так вот, этот закон лежит в основе этого мира. А почему именно такой закон? Ну, как бы от фонаря, что ли? Ну, почему он так сделал? Это же неразумно, да? Может быть, наоборот сделать. Зачем так? Веды тоже дают ответ на этот вопрос. Они объясняют, что изначально мы с вами являемся очень близкими слугами Бога. Любовь к Богу. Вот такой термин есть. Всем своим сердцем, всей своей душой, умом, да, всем своим сознанием, чувствами. Близкие отношения с Богом были. И любовь означает, сейчас будет определение любви, неожиданное. Оно не сходится с определением любви, которое мы обычно читаем и видим по телевизору. Любовь означает жить счастьем Его. Непривычное слово такое. Жить счастьем Бога. Или жить счастьем другого человека. Это означает, это очень много означает. Потому что есть много, допустим, интересов могут быть своих. Конечно, мы с тобой общаемся, мы друг друга любим, но вот не до такой же степени. А как же я? А обо мне ты подумал? Или ты обо мне подумала? Ну, не до такой же, но так же надо и совесть знать вообще. Ну, как так можно? Это не любовь. Любовь по определению, божественная любовь означает жить счастьем его просто. С людьми так не получится. Вот это отдельная тема, почему не получится с людьми так. Так вот, любовь означает полное предание, полное вот чувство, спонтанное счастье, общение с ним. Никаких своих интересов. Это блаженство духовной реальности. Но так уж получилось, говорят веды, так как у нас с вами есть свобода, потому что любовь без свободы невозможна. Если свободу убрать, то это рабство будет. Уже нельзя, нет любви. Так уж получилось, мы воспользовались своей свободой и оказались в этом мире. И посмотрите, в этом мире все наоборот. Здесь человек сосредоточен на своих потребностях, на своих желаниях. И для него любить... Это такое слово есть, аскеза. Человек заболел, ваш близкий заболел. И надо постоянно сидеть с ним. Ну, надо выносить там все, покупать ему, кормить его, разговаривать с ним. А вам, знаете, солнце светит там, да? Кино хорошее показывают. Поехать туда, куда ты хочется. На работу пойти, а вы не можете. Вам надо с ним сидеть. И кому-то это очень больно. Но на самом деле это и есть любовь. И вот любить непривычно для человека. Больно для человека любить. Насхождаться нормально, да, когда мне приятно. Но когда реально надо пожертвовать ради человека, да, очень непривычное состояние. Боль возникает. Там это естественно, а здесь это трудно. Поэтому законы этого мира так устроены, что чем больше человек двигается в этом направлении отдавать, а это непривычно, это больно, тем больше его награждают, потому что он идет в правильном направлении. Потому что это и есть развитие, духовное развитие. И наоборот, чем больше он делает, как я хочу сам, как мне больше нравится, и мне все равно, что думают другие, тем больше он погрязает в законах кармы. Почему так? Да потому что Господь устроил этот мир для того, чтобы мы могли вернуться в свое изначальное состояние тех, кто может любить. Люди не могут любить. Они разучились любить. Они любят себя просто. И законы кармы устроены, чтобы научить человека наконец-то. Потому что это счастье для него. Савайпум сам паро дармо, ято бактир адхокшаджи. Что вечная дхарма, это закон, это называется дхарма, значит, неотъемлемое качество души. И душе по природе классно, когда она бескорыстно любит. И чем больше она в этом направлении, тем больше счастья. Чем дальше, тем меньше счастья. Звучит легко, но попробуйте сделать. И вот этот принцип, принцип жертвенности, говорится, является тем, той основой, благодаря которой человека либо награждают, если он это делает, либо наказывают. Приносят ему наслаждение в жизнь здесь, и либо разочаровывают это. Что такое слово «дхарма»? Дхарма — это как раз и есть, ну, веда, иногда переводят как «религия», но не имеется в виду какая-то конфессия. Дхарма — это свойство души любить. И вот когда говорят «религиозные обязанности», «дхарма», «обязанности дхармы» — это обязанности, которые позволяют человеку научиться этой изначальной любви, которая к нам присуща. И пока этот человек не обретет, пока он этому не научится, до тех пор он будет не удовлетворен до конца. Да, вроде хорошо, но что-то не хватает. И вот пока вот это не будет полностью, пока он не будет развиваться в этом направлении, вот эта неудовлетворенность не будет давать человеку покоя. И, конечно, ну вот мы сформулировали принцип, это вот звук, да, идея, которая лежит в этом мире, научить человеку этой дхармы, дхарма жертвенности. Ну и что? Ну, как бы мы узнали. И как теперь это поменяет нашу жизнь? Чтобы научиться этому принципу, мало об этом сказать. Один мой знакомый, ну, мы там в монастыре своем решили хлеб печь не, ну, не на дрожжах, а такой на закваске. Пробовали на закваске. Ну, говорят, не содовый, не дрожжевой, такой вот, самый полезный, говорят. И, ну, что, взяли, значит, из интернета скачали чего, как делать. Ну и что, сделали? Нет, конечно. Конечно, ему не сделали его. Потребовалось 1.5 месяца, чтобы человек, которым этим регулярно занимался, уловил, как его делать. На самом деле простая там штука. Там смешал, поставил, подождал. Но 1.5 месяца потребовалось, чтобы он все нюансы изучил и мог уже легко его делать. Поэтому человек, который обладает этим качеством жертвенности, он в любой ситуации может правильно поступить. В любой. Даже в самой сложной ситуации он уже знает, как поступить так, чтобы это благо мне было, ему, чтобы Богу понравилось. Он знает, как это делать. Был пример такой в Махабхарате, когда пандавы это, ну, главные, одни из главных героев Махабхараты, они пришли состязание, ну, было состязание, вот эти рыцарские поединки, это с тех времен еще было. Царица Драупади, царевна Драупади, в честь нее проводили состязание. И рыцари, воины, кшатрии со всех сторон бились за ее руку. и Арджуна смог победить в этом соревновании. И он, значит, ведет свой трофей, свою невесту, приводит ее в дом, где они жили, и радостно говорит своей матери Кунти: «Мама, ты посмотри, какую добычу мы принесли». И она, не оборачиваясь, говорит: «Да поделите ее на пятерых». Когда она повернулась туда, она поняла, что это была ошибка. Ну как они ее будут делить, интересно? Вдоль или поперек? Вот. И она испугалась, потому что она никогда в своей жизни не говорила лжи. Никогда. Все ее слова были правдой. И она обратилась к своему самому мудрому сыну Юдхиштире. «Юдхиштира, сынок, ты самый праведный. Скажи, как спаси мою честь? Как вот, чтобы мои слова не оказались ложью? Что нужно сделать?» Юдхиштира, который никогда в своей жизни не поступал неправильно, всегда поступал правильно, с рождения своего. Его также называют Дхармараж, царем Дхармы. Вот Дхарма, да? Праведность. Он был всегда праведно поступал, царем всех праведников. И он посмотрел на эту ситуацию и говорит: «А что, мы на ней пятером женимся?» Он сказал: «Сердце мое не противится этому, поэтому это хорошо». Но потом он вспомнил, ну вот еще и в Писаниях говорится, что такие прецеденты были. Вот. И потом он привел доказательства. Но почему он мог так сказать? Да потому что он всю жизнь поступал правильно. Если мы будем слушать то, что нам кажется правильным, то, как это говорится, благими намерениями выложена дорога в ад. Вот так получится. И вот чтобы этому принципу научиться, чтобы человеку научиться вот этот хлеб делать, да, ему надо потренироваться. Чтобы научиться виртуозно играть на музыкальном инструменте, человеку нужно ноты выучить. Поэтому сейчас мы с вами будем говорить о практических проявлениях вот этого принципа, которые можно попробовать в своей жизни, чтобы постепенно вот этот принцип жертвенности, оно проникал в нашу жизнь. И по идее, если человек живет праведной жизнью, согласно этим законам, да, то постепенно в нем проснется вот это чувство, и он будет всегда знать, что хочет Бог, вот, как праведно в каждой ситуации. Но до тех пор, пока этого не произошло, надо этому учиться. Вот это все было вступление. Сейчас мы поговорим о том, как этот принцип жертвенности проявляется в трех сферах. Вот это вот живое существо, да, мы с вами, сознание. И сознание, душа, вот эта вот любовь, ее изначальная, присущая ей, она проявляется по направлению к трем вещам. По направлению к Творцу, к Богу. По отношению к Богу называется санскритским словом «ягья», по-русски «богослужение» или «жертвоприношение», но как-то вот страшно звучит «жертвоприношение». Кровь какую-то, вот, поэтому назвал «богослужение». Вот. По отношению к телу, когда живое существо, чем больше оно, как сказать, сосредотачивается на Боге, тем, как сказать, меньше оно сосредотачивается на своем теле. Это взаимосвязанная вещь. Поэтому чем больше у человека привязанности к Творцу, этому принципу Бога, тем проще становится его жизнь. Это называется тапа или по-русски аскеза. Принцип любви по отношению к телу проявляется как аскеза. И есть еще помимо Бога другие, видите, тоже тут у нас собрались другие. И к ним тоже, то есть люди говорят, что вот я люблю Бога, а по всех остальных я могу есть. Вот. Но если человек говорит, что у него есть этот принцип жертвенности, то он также проявляется и по отношению к другим живым существам. На санскрите называется дана, а по-русски благотворительность. И вот эти три принципа, то есть это один принцип проявляется в трех проявлениях, в трех вещах. Жертва по отношению к Богу, по отношению к другим называется благотворительность, и по отношению к своему телу называется аскеза. Но все это одна вещь, а тот же самый принцип. Принцип, изначальный принцип, который есть у души. Вот есть у вас сейчас вопросы, может быть, потому что только что я рассказывал. То есть мы поговорили о том, что есть процветание. Процветание нужно для счастья. Вот. Есть разные способы. И способ праведный – это согласно принципу этого мира. Этот принцип установлен Творцом, этот принцип слушаться Его и принцип жертвенности. Вот об этом мы говорили. Есть вопросы по тому, что было сказано? Все ли понятно?
3: Пожалуйста, я очень долго, на мой взгляд, нахожусь в жертвенности. Я постоянно жертвуюсь. Мне от этого трудно, самой трудно, потому что никакой отдачи не видишь.
0: Жертвенность. А вы сейчас узнаете, все нормально. Потому что я буду рассказывать, как это делать правильно. Потому что я буду рассказывать, как это делать правильно. Если человек это делает неправильно, то вместо того, чтобы это было жертвенностью, на самом деле это эгоизмом может быть. Вот такой нюанс. И мы сейчас узнаем об этом. Что, дальше идем, да? Хорошо, значит, первый принцип, вот, принцип Яги. Что такое, как мы это назвали, богослужение? В чем основа? Значит, что это такое? Вот. Ну, кого для примера взять? Вот, кого не, вот я вот вас не знаю. Как вас зовут? Да, можете сумку мне отдать? Да, с телефоном, да. С ключами. Дайте. Насовсем, да. Насовсем. Что, я вам должен за это что-то? Нет, да? Спасибо. Окей. Не сработало. Да, садитесь. А вы смеетесь, что давайте вашу сумку. Да, давайте. Кошелек там, да? Все, давайте. Что-то должен вам, нет?
4: Нет, спасибо.
1: А если вы носите шелк?
0: Ну, вы улавливаете, да? То есть, если бы мы были нормальными людьми, сейчас мы... То хорошо, я спрошу вас сумку, что вы хотите за... Вот у вас ненормальные люди. Вот что-то вы хотите за эту сумку? Ну, давайте поторгуемся, нет? Ну, спасибо хоть, я могу вам сказать? Спасибо вам большое. Как вас зовут тоже?
4: Лена,
0: спасибо вам. Все, видите, нормально. Вот это называется богослужение. То есть я начинаю вступать в отношения с Верховным Существом, да? Что-то у него прошу, но ведь надо сказать спасибо, надо поблагодарить. Конечно, вы можете спросить, а подождите, а что мы можем для этого Творца сделать? Ну что мы можем ему сделать? Дать свечку? Может, благовоние ему? Может, ему пирожок какой-то туда? Но знаете, это же все его и так. Это же и так все его. И сумка, кстати, тоже его. Поэтому нужна ли ему эта сумка? Вот. Или нужно ему платить за эту сумку? И люди думают, а действительно, а зачем ему, ну, как бы, вот, все это надо? Но вспомните ситуацию, когда... А я вам не отдам. Уже испуг, в глазах испуг уже. Смотрите, вы возьмите, у вас там тетрадка, вы писали, ладно? А, все, окей. Значит, смотрите, ситуация. Приходит отец домой после работы, и маленький его ребенок подбегает, угощает его, ну, каким-то, какой-то конфетой. Притом он половину уже откусил. Он говорит, здорово, попробуй. Вот, ну, в принципе, отцу он сам купил эти конфеты. Это куплено на его деньги. Но ему приятно. Что ему приятно?
4: Внимание.
0: Ему приятно то, что к нему, от него зависит. Ему приятно, что хотят проявить чувства. Это приятно. Так вот, когда от нас много не требуют, просто сказать спасибо. Но настолько живое существо в этом мире, настолько сосредоточено на себе, что оно даже не замечает, за что говорить спасибо. А как? А за что спасибо-то? Все же я сам. Что, он мне деньги платит, что ли? За что я буду Богу молиться? Он что, мне деньги выдает? Это же я сам заработал. Правильно? Согласны же? Сам же заработал. Мозгами своими бизнес сделал. Ну, а мозги кто дал? Как? Гены? А гены кто? Само? Инфузория туфелька во всем виновата. Она выползла из этого причинного океана, какого-то там бульона и мозги. Вот поэтому, ну тогда надо ей поклоняться. Хотя бы туфельке надо поклоняться. Кому-то надо же спасибо сказать. Потому что если все зависит только от нас, и все мы сами себе сделали, ну это же неправда. Так вот, сам факт, что человек говорит спасибо, да, это уже само по себе такая маха, супер, благочестивая карма, что вы даже не представляете себе. Это вот столько на заводе не заработаешь. Сам по себе этот акт. И вот это называется богослужение. Но вот подойти и сказать «Бог, спасибо», да? Но Он определенным образом хочет, чтобы у нас, вот как спрашивали про молитвы, да? Есть определенное настроение, в котором надо это сказать. Потому что можем сказать, ну, братан, спасибо тебе. Ну, что ты вот вообще? Ну, это одно настроение, правильно? Или там, ну что там? Ну, я сейчас не буду, ладно же, выражаться. То есть настроение может быть разное. Я тоже спрашивал у людей, если это Бог, то где поместить нас? И что только не говорили. Говорили, что надо себя вот здесь поместить или здесь поместить. Куда мы себя поставим, так мы будем к Нему и обращаться. Поэтому, когда говорится о богослужении, это определенное отношение к Богу. Отношение. Вот. Определенное настроение. А вы спросите, а при чем тут ритуалы? А я сейчас объясню, при чем тут ритуалы. И в разные эпохи, как сказать, благодарить Бога, служить Богу, выглядело по-разному, разные способы. Давным-давно, когда люди жили дольше, и они были чище, они могли заниматься такой практикой, которая называлась медитация. Они садились в позу лотоса, очень долго могли сидеть. Мы столько даже на стуле не просидим. Они могли жить очень долго, потому что они сокращали дыхание. Наша жизнь зависит от того, сколько мы вдохов-выдохов делаем. Они жили долго, и они могли в своем уме сосредотачиваться на образе Бога, могли сосредотачиваться на нем. И в молитвенном состоянии, все время находиться в молитвенном состоянии, называлась медитация. Медитация – это не на свечку смотреть, это тренировка просто для внимания. Идеал – это самадхи. Самадхи – когда все сознание сосредоточено на одном объекте, на Боге, на сфере души. И вот они могли сидеть очень долго в таком состоянии и все время в благодарственном, в молитвенном состоянии находиться. Называлось вот это медитация. И вот для того, чтобы это нужно делать, тело должно быть здоровое, жить должно быть долго, ум должен… Человек не должен смотреть интернет, телевизор вот, и всю эту современную технику, иначе он этим заниматься не сможет. И люди жили тогда, не так много людей жило, но они все были праведными, святыми людьми, они этим занимались. Это было достаточно. Когда времена поменялись, то уже ум стал более беспокойным. Более беспокойным стал ум. И ему просто сидеть и молиться там внутри, даже беззвучно, а просто в уме, да, слишком трудно стало. Поэтому это приняло другую форму. Это называется огненные жертвоприношения. Поджигали огонь, притом не спичками. Люди обладали таким могуществом, такой чистотой, что могли с помощью мантр, чистого звука, зажигать огонь. Они произносили молитвы, они вливали масло в огонь. Они делали эти ритуалы очень чисто, что таким образом они благодарили Бога, обращались к Богу, и Тот отвечал на их молитвы. Вот эти все науки, астрология, да, это не для того, чтобы просто узнать, а что со мной будет. На самом деле вот эти вещи, как астрология, они были специально для вот этих жертвоприношений, чтобы знать, в какое время лучше всего это делать. Вот эти все санскрит и все остальное для того, чтобы можно было правильно, чисто обращаться к Богу. И все общество было устроено так, что все участвовали в этом жертвоприношении. То есть они не на заводе работали, хотя пахали. Вот, пахали, да. Но основной способ, как они достигали успеха, как они обращались к Богу, это было через огненное жертвоприношение. Сейчас такого не бывает. Сейчас нет такой чистоты. Позже, когда люди стали еще более беспокойными и не могли уже жить так чисто, появился способ, который называется храмовое поклонение. Люди стали делать храмы, и в храме уже можно многим чем заняться. Можно прийти подмести. Да? Зачем храм приходит, знаете? Не только, чтобы свечку поставить, хотя это тоже для этого. Чтобы там что-то сделать, какое-то служение. Можно даже простую вещь делать. И люди приходили в эти храмы, были великолепные алтари, привлекательны очень для глаз. И людям было легче легче сосредоточиться на Боге, обращаться к Нему через это поклонение. И в тот век, в который мы живем, хотя это поклонение в храмах осталось, к счастью, но также появился еще один метод, самый простой. Потому что сейчас вот по-настоящему вот той роскоши, как было раньше, храмы древности, если вы поедете в Индию и посмотрите на эти храмы, которые тысячелетия, ну, они огромные очень. Как они их строили, непонятно. Это как эти пирамиды в Египте. Как они их строили? Вот. Откуда они их брали? Вертолеты не могут это сделать. Ну, секреты какие-то знали, да. Вот. Сокровища. Индия была самой богатой страной во всем мире. Эти англичане, они вывозили оттуда золото просто караванами. Мусульмане, а до них мусульмане вывозили. Куча всего. И сейчас такой роскоши нет, конечно. Но сейчас есть такой метод, который называется совместное пение. Ну, попеть-то русский народ всегда любил, да? Гуляние там, да? И это называется совместное прославление Бога. Почему в эту эпоху такой метод? Ну, с одной стороны, вот эта молитва не в уме, а вслух. Уже легче это делать, легче сосредоточиться, хотя бы думаешь, что говоришь. С другой стороны, когда мы находимся в обществе, в кругу тех, кто обращается к Богу, то это делать легче, ощущение сильнее. Даже если у меня какие-то проблемы, я думаю, как там у меня то или как это, фильм вчера посмотрел. Но когда попадаешь в общество, да, когда один живешь в своей келье с такими мозгами, да, но можно о Боге вообще не вспомнить. Но когда в обществе, легче. Поэтому в эту эпоху люди собираются на совместные богослужения. Совместные богослужения в разных традициях. Люди приходят, поют. Вот. И таким образом этот принцип яги или принцип богослужения, он проявляется сейчас в совместной молитве. Основной. Хотя храмы также есть. Теперь дальше такой хочу вещь такую сказать. Хорошо, это богослужение. Но в зависимости от того, как мы это богослужение делаем, результат будет разный. По-разному можно возносить молитвы. Приведу такой пример. Если бы вместо того, чтобы... Вот Лене было достаточно, чтобы я сказал ей спасибо за сумку. Достаточно, представляете? Вот так. Она даже не привередничала, не сказала, а вот надо, чтобы вот с чувством, да? Нет, она просто говорит, спасибо, и нормально. Но представляете, вместо того, чтобы я сказал как-то с наглостью спасибо, может быть, ей это не понравилось. Поэтому говорится, что по-настоящему, это Бхагавад-гита, из всех видов жертвоприношений то, которое человек совершает в соответствии с указаниями священных писаний, из чувства долга и без желания получить что-либо взамен, называется жертвоприношением благости. Вот самый лучший способ вот этой вот жертвоприношения или богослужения совместного или в храме, когда человек, первое, делает это в соответствии с указаниями священных писаний. Важный момент. Люди часто начинают придумывать. Почему-то такая иллюзия существует, что математика – это наука, да? А религия – кто во что гораздо. А вот мне вот так вот хочется. Так вот хочется, может, вам это и хочется, но понравится ли это тому, кому вы обращаетесь? Если вас просят воды, а вы приносите молока, потому что это полезнее, еще не факт, что ему это понравится. Поэтому важный момент, что должно быть в соответствии с священными писаниями. И в какой вы традиции находитесь, то чтобы узнать, а как правильно в этой традиции обращаться, ну, петь молитвы и совершать этот ритуал, а надо спросить у тех, кто является, ну, носителями этой традиции, спросить, а как вот это правильно делать? Чтобы не возникало вопросов. Я вроде хожу, а меня не слышат. Вот надо спросить у духовных вот этих представителей, а как правильно в вашей традиции обращаться к Богу, чтобы мои молитвы были слышны? В каком настроении, вот, в какое время или с каким, на каком языке? Это называется священными писаниями. Не нужно придумывать. Вторая вещь, что эта молитва – идеальный вариант, если человек это делает из чувства долга. Обычно к Богу не так приходит. Приходит, когда тяжело, и говорят: «Очень тяжело, я вот тебе молюсь, а ты мне за это сделай хорошо». Это тоже неплохо, это замечательно. Так можно делать, и так хорошо делать. Но я специально говорю об идеале, чтобы, в принципе, идеал был известен. Идеал, когда человек приходит в храм, не потому, что он что-то за это хочет получить, а потому, что он уже получил и пришел сказать спасибо. Вот это называется из чувства долга. Человек говорит: «Я тебе должен». За что? Так, за здоровье, за приключения с квартирой. Очень многому научился из-за этого. Да? Вот, такой опыт хороший. Я понимаю, что не я тут главный. Спасибо тебе, Господь. Вот тебе моя молитва, вот тебе моя благодарность. Это называется чувство долга. Вот. А для этого надо увидеть, правда, что я ему должен. Вот, не все видят, но это идеал. Поэтому, если такого нет, то хотите что-то, тоже хорошо. Приходите, просите, но делайте это правильно, как в этой традиции предписано. Соответственно, если вы придете в вайшнавскую традицию, там тоже учат. Там вроде кажется просто петь, да, петь Хари Кришна, но там объяснят, а как это делать правильно. Тоже такая простая вещь, можно делать правильно или неправильно, и эффект будет разным. Ягья или богослужение не будет приносить благо. Оказывается, мы можем приходить в храмы, мы можем петь молитвы, можем стоять в толпе и кричать туда Богу, но вместо того, чтобы это приносило нам благо, это может разрушать нас. Если. Первое. Если человек это делает без указаний, то есть как ему хочется, не как надо, а придумывает что-то свое. Вот написано, надо делать так. Он говорит: да не важно, как это делать.
2: Если он чувствует.
0: А вот он чувствует, да. Вот все же чувствуют. Вот в этом-то и проблема. Вот это да. В чем проблема? Объясняю, в чем проблема. Смотрите, как вот эта вещь противоречит вот этому принципу любви, о котором мы говорили. Мы приходим к нему и хотим сказать спасибо. Для этого мы узнаем, а что ты примешь как спасибо? Он говорит: я хочу вот этого. Значит, мы должны сделать это. Если мы вместо этого делаем что-то свое, тем самым мы вместо того, чтобы развивать вот этот принцип жертвенности, мы развиваем в себе тот же старый принцип: делаю, что хочу. Вот проблема какая. Тут либо мы развиваем: делаю, что хочу, я всегда прав. А это значит, дальше продолжаем жить материальной жизнью. Либо мы говорим: подождите, ты хочешь вот этого? Хорошо. Это разные, это две разных жизни. Либо мы слушаемся, либо мы жертвенность, либо мы делаем, что хочу. Поэтому, конечно, сердце нам будет подсказывать, и это замечательно. Но если мы хотим действительно порадовать его, надо спросить: а как же тебе сказать спасибо? Что же тебе по-настоящему порадует? И это написано в Священных Писаниях, и Священное Писание знают те, кто эту традицию представляет. Спросите у них. Тогда ваше спасибо, оно будет воспринято лучше. Вот. Если же человек делает вообще вот эти все террористические акты, да, это же все из самых благих соображений. Из самых благих. Помочь народу. Помочь. Но хочет ли Господь этого? А он-то чувствует, что он хочет этого. Прямо из сердца его, знаете. Очень надо. Жертву жизнь может себе принести. Но непонятно. Другая вещь, что без веры, там есть такая вещь, если человек обращается вот к Лене и говорит: ее нет, кому спасибо? Спасибо вообще партии, вот спасибо там вот, я даже на нее не смотрю. Представляете, я вот так вот взял у нее сумку, украл с кошельком, там с айфоном, и говорю куда-то: а спасибо. Я думаю, не устроит это. Я думаю, вам тоже неприятно, когда сквозь вас смотрят, вас не верят. И говорят, это все религия, это просто для того, чтобы народом манипулировать, чтобы он не расползался. Также зачем думать, религии нужны? Чтобы народ не расползался, чтобы какая-то идеология была, чтобы можно было им управлять. Вот как бы есть ритуалы определенные. Вот человек, который так думает, даже если он будет делать эти ритуалы, это не принесет ему блага, потому что он в них не верит. Человек не верит, это вместо того, чтобы давать благо, это будет его разрушать.

0: Технически кажется сложно, но на самом деле все просто. Требуется просто, чтобы на уровне сердца, чтобы у человека было правильное настроение, на уровне речи было правильное настроение, и на уровне поступков было правильное настроение, правильный ритуал. Если на уровне сердца, речи и действия все правильно, это идеальный вариант. Это самый лучший. Если он это делает за благодарность Богу, вот это богослужение, это жертвоприношение самое лучшее, самое эффективное, самое работающее. Если вместо этого он не верит, говорит не то, делает не то и делает, что ему взбредет в голову, чувствует или не чувствует, не факт, что это сработает. Не факт. Вообще, наоборот, может даже быть. Вот это яги. Есть вопросы? Да.
1: Можно вопрос по поводу раздачи просады? Там есть какое-то правило? Или можно раздавать просто людям?
0: Да, людям на улице. Да, нормально. Хоть птиц кормите. Надо понять, что это все с ним связано. Я ему говорю спасибо, и все твари, которые им созданы, я знаю, что они... вот тут написано раздавать, угощать людей, благодарить людей рядом, кормить. Так и делается. Обычно праздник, всех кормят. Незнакомым тоже, но можете птиц покормить, если боитесь незнакомых людей. Как увеличить веру? Хороший вопрос. Общаться с верующими людьми. Самое сильное средство. Так, мы закончим сейчас о богослужении. Итак, богослужение – это благодарность по отношению к Богу, и она должна проявляться правильно, и в этот век самый простой способ – это совместно воспевать, молиться с другими верующими. Храмы тоже это работает. И делать это лучше правильно, не придумывать, не надо фантазировать на эту тему. Лучше это сделать так, как принято в этой традиции, и с чувством благодарности, Вот, с правильными молитвами поблагодарить священников и накормить тех, кто рядом. Хорошая вещь, оно работает. Делать это ради результата – это серебро. Делать это просто из благодарности – это золото. Что-то вы хотите, вот вы сначала. Если не избрал традицию, то у вас вообще широкий выбор. Да, конечно, вообще. Пробуйте. Пробуйте, определитесь, где больше работает.
2: То есть можно прийти в храм традиции?
0: Да, да. Приходите в храм, просто узнайте, как правильно делать. Вот у тех людей, куда вы пришли, вот вы читали книгу «Путешествие домой». Найдите книгу «Путешествие домой». И там вот автор этой книги, он приходил в каждую храм или мечеть, там, да, куда он приходил, разные традиции. И первое, что он делал, он узнавал очень подробно философию, как там, вот старался молиться с этими людьми. Вот узнавал, как подходит ему, не подходит. Чтоб эффект был, понимаете, да? Если как раз по эффекту вы можете и понять, где ваше сердце лежит. Какой способ молитвы, поклонения, какой традиции вас больше привлекает. Вам надо сравнить тогда, раз вы в поиске, сравните. Вот сейчас там вот. Ага.
2: Возможно научиться медитировать?
0: Да, можно, да. Но у меня не получилось. Честно, я пробовал. Знаете, я каждый раз, вот когда там с друзьями уже надоедало мне вот говорить о вчерашнем футболе там и все остальное, я уезжал на дачу, думаю, побуду один и погружусь просто в медитацию. Но вот больше 3 дней я не мог. Потом опять я оказывался с друзьями. Очень трудно одному, очень трудно. Ну, то есть, конечно, могущественные люди, и я таких видел тоже. Но это не для многих, не для большинства. Да?
3: Могу ли я, и правильно ли это, если и нормально ли это, если я с утра, допустим, пою мантры, а вечером я иду в церковь христианскую и молюсь там на священном.
0: Как вы сами чувствуете? Вам помогает это?
3: То, да.
0: Все, значит, у вас все нормально.
3: Ну, то есть нет какого-то противоречия?
0: Нет, противоречия нет, просто вы очищаетесь, и в какой-то момент, когда ваше очищение... Когда ваше желание очиститься будет еще больше, вы созреете, вы захотите посвятить свою жизнь какой-то традиции. Но до этого надо дойти. Если вы сейчас еще не находитесь на этом уровне, то это будет все, ну, вас будет тревожить это, у вас будет дисгармония. То есть пока все нормально у вас. Это должно быть естественно произойти, прыгать не надо никуда. Иначе вы будете чувствовать, что насилие, Если вас кто-то начнет заставлять, это

0: Насилие – это не способ учить любви к Богу. Вот запомните такую вещь. Насилием любви к Богу нельзя научить.
1: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

женщина по-настоящему, например, я хочу привести пример, становится привлекательной для мужчины, знаете, когда? Когда она внутренне чувствует свою связь с Богом. Или чувствует связь с этой божественной энергией женской, которая проявляется в ней, энергией привлекательности. То есть, когда женщина имеет эту полноту внутри, она становится очень привлекательной для мужчины. А не та женщина, которая бегает за ним. Это часть искусства женщины, когда она умеет отстраняться. Понимаете? Она чувствует эту некую красоту в своем сердце. Она чувствует, что она красива, что она привлекательна. И вот тогда она становится привлекательной. Почему? Потому что мужчина, он завоеватель. Он хочет завоевать. Так нужно дать ему эту возможность. А что завоевывать? Знаете, слабое государство, где никакой армии нет. Просто зашел, вступил в город и все, сел на престол. Мне это неинтересно. Намного интереснее победить сильного соперника, завоевать его. То есть, иначе говоря, я говорил, что когда мы являемся самим собой, в данном случае я привел пример женщины, женщина является самой собой, когда она чувствует связь с божественным целым. Понимаете? Вот эта полнота сверху исходит. А не то, что она такая вечная, зависимая. Вот. Но одновременно это не нужно считать, что теперь она полностью независимая от мужчины, потому что это другая грань ее личности. Она связана с взаимоотношениями. Что-то я чувствую, немножко сложно стало объяснять. Или неважно, что говорится, главное, чтобы тема мужчины и женщины звучала, тогда продолжайте. Не так важна философия, главное, чтобы эти имена упоминались. Ну, в общем, я говорил о втором процессе, что наши взаимоотношения с другими, а в этих взаимоотношениях мы глубже начинаем познавать себя. Я приводил пример с матерью. Мать, когда она служит ребенку, она становится матерью. Невозможно стать матерью, ощутить вот эту материнскую энергию, материнскую природу вне служения ребенку. Понимаете? Ну, невозможно так медитировать. Я мать. Мать. Нет. Мать возникает во взаимоотношениях с ребенком. Точно так же познать глубину своей личности мы можем лишь во взаимоотношениях с другими, в этой бескорыстной отдаче себя другим. Так мужчина в том числе познает свою мужскую природу, заботясь о семье или оказывая покровительство более в широкой такой сфере социальной, может быть, целой нации, будучи лидером нации. То есть опять во взаимоотношениях раскрывается внутренняя природа. Это вторая сфера, на которой нам нужно быть сосредоточены. И третья сфера, без которой, по большому счету, первые две бессмысленные. Это сфера взаимоотношений с Высшим Духом, с Абсолютом. Это медитация, молитва, это познание своей духовной природы. Это познание своего отличия от этого мира. Познание вот этих духовных импульсов, которые есть в нашем сердце. Познание, в итоге, своего отличия от этого материального тела. Высшая свобода, она раскрывается на этом уровне. Вот эти три процесса, их нужно совершать одновременно. Это самый естественный путь. Это путь, в котором проявляется целостная личность, у которой есть разные потребности, которые мы задействуем, а не отвергаем. Это самое есть.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

поехал к трамваем и вез домой большие пакеты, ну не помню, какой-то праздник или что-то, меня там попросили много купить. И я вез это все в больших сумках. И кондуктор подошла ко мне и сказала: молодой человек, оплатите проезд. А я уже оплатил проезд. Я говорю: я уже оплатил. Она говорит: покажите талончик. Я говорю: честное слово, оплатил. Просто руки заняты, держаться вот зубами еле не получается. Она говорит: ваш талончик или оплачиваете проезд? Я говорю: я вас очень прошу, пожалуйста, поверьте, вот где-то засунул в кармане, лежит талончик, вот даю вам честное слово джентльмена. Это ее очень сильно насторожило. Она говорит: значит так, или талончик, или выходите. Я говорю: а вы можете мне вообще поверить на слово, что у меня талончик есть? Просто сейчас очень неудобно доставать, и просто вот один раз поверьте незнакомому человеку вашему, на вашем рабочем месте. Ее это уже начало вообще раздражать. Она говорит: у меня таких, как ты, тут много, и, в общем, давай плати. Я поставил, конечно, пришлось достать этот талончик, ты его нашел, показал. Она хмыкнула: ну, знаете, никому не хочется быть в таком положении, когда тебе нос утирают. Она посмотрела и пошла дальше. Я говорю: подождите, я хочу вас один вопрос. Хочу спросить у вас один вопрос. Задать, вернее, один вопрос вам. Я говорю: почему вы мне не поверили, когда я вам сказал, что у меня есть талончик? Она говорит: ну ты понимаешь, что все ездят тут, вот, и все зайцы тут, все пытаются проехать бесплатно. Я говорю: как вы думаете, почему они вас обманывают? Она говорит: ну, как бы, ей не было что сказать. Я говорю: я сказал вам правду, потому что так оно есть. Вас обманывают только потому, что вы кого-то обманываете. Вы понимаете этот принцип? Ну почему мы, ну какие основания нет не доверять человеку? Ну скажите мне, вот я не доверяю человеку, почему я не доверяю? Потому что ход мыслей моих такой же самый, понимаете? Но если вы праведный человек, вы никогда никого не обманываете, я вас уверяю, вот клянусь вам, нет такой силы в мире, которая вас обманет. Нет, я вам авторитетно заявляю. Они захотят вас обмануть, ничего не получится. Но где-то все равно это как-то пройдет. Поэтому если вы ведете, а не могу сказать, ну тогда почему так много зла и все такое, вот и почему с хорошими людьми такие несчастья происходят. У меня есть ответы на все ваши вопросы, и даже по конкретной ситуации я могу вам рассказать. Но вообще я хочу вам сказать, что если вы всем сердцем примете, ну, чистый образ жизни, ваши мысли будут в чистоте. Весь мир, все энергии, которые здесь работают, а их здесь такая комбинация, вы даже не представляете, как это все устроено, будут вас защищать. Никто не сможет вас никогда не обмануть, не причинить вред, ничего такого. Если человека обманывают, это означает, что он кого-то обманул. Просто мы не знаем, когда это было. Вот и все. Знаете, почему с плохими людьми случаются плохие вещи? Это, если он, допустим, вот, ну, вы живете, мы не знаем, как он живет вообще, мы не знаем, что он делал в прошлом, потому что карма такая штука, знаете, это мир справедливости, здесь нет ничего случайного. Случайность – это неосознанная закономерность, понимаете? И если человек получает какие-то плоды, единственное, что он должен понять – я это заслужил. И это правильное понимание. Он не пытается никого обвинять в этом. Он пытается разобраться, почему это со мной случается вообще. И почему это мультиплицируется постоянно одно и то же. Понимаете? Если он граблями наступает на грабли, у него дырка уже, вмятина уже во лбу. Он наступает на них и наступает. И говорит: я буду счастливым. И бьет себя этими граблями. Ну, что можно ему сказать? Ну, ты, может быть, с граблей сойди. Или там как-то себе броню какую-то поставь. Ну, что надо сделать, правильно? Ну, нельзя же так жить. Если человек его обманывают, он думает: меня никто не обманет, я буду, ну, это некая иллюзия, понимаете. Нужно меняться, это тяжело, я сам, говоря об этом, знаю, как это тяжело меняться, потому что нам легче течь по течению, понимаете. Течение — это такая штука, вы все отпустили плавники и поплыли, и течение нас вынесет, но, как говорится, лучше черепашьими шагами в правильном направлении, чем сломя голову в неправильное, понимаете. А мы, к сожалению, сейчас весь мир катится в тартарары. Я сейчас, ну, как бы, не хочу пессимистичную картину нагонять, но если вы будете искренни, я с вами, вы со мной, мы увидим, что качеств не хватает. Почему люди так себя ведут? Просто элементарные вещи, нету качеств. И даже если вы будете знать то, что я вам буду говорить, если вы не будете это практиковать, не будете применять, это все равно, это все умрет, сгниет в нашем сердце, потому что нужны качества. Качества какие? Аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Вот это нужно культивировать в себе. Это тяжелая работа, потому что в нас, ну, за многие жизни, поймите, вот тут, так вот еще люди не могут понять, как мы вот живем много жизней. Но потому что вот так сложно это все выкорчивать в нашем сердце, это указывает на то, что большой шлейф с нами тянется.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
0: Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Веды описывают, как один мудрец сидел в медитации и поклонялся Богу в уме. У него ничего, потому что не было, он бедный был, монах. Ничего не было вообще, вообще ничего. Сидел в медитации, поклонялся Богу в уме. Приносил воды из Ганги, из кувшина. В уме он все делал. Набирал, ходил в уме, прям видел, как он в уме он ее видел. Брал, приносил, ставил, приносил фрукты, приносил цветы. Делал блюда прекрасные там. И постоянно Богу на алтаре предлагал. В уме. Сидел в медитации, все это в уме делал. Несколько лет делал. Потом однажды он подумал такую вещь. Мне кажется, рис сильно горячий. Господь не сможет его есть. Он же обожжется. Но сел, я только что его приготовил. Прям с огня только снял его. Он не сможет его есть. Так подумал этот мудрец, ёб. А потом засомневался. Подумал, а вдруг он не сильно горячий. То есть у него уже отношения с Богом строились. Он уже так с ним общался. Он говорит, я так тебя люблю, Господь. Мне кажется, ты обожжешь свои нежные губки. И он решил дотронуться до кувшина. До горшка до этого с рисом. И он дотронулся и обжегся. Из-за того, что он обжегся, он вышел с медитации. Посмотрел на руку, у него был балды. Хотя не было никакого кувшина абсолютно. Ну как сидел, просто ничего не было. Но валдыр на руке был реальный. В уме можно принимать омовение. Я видел этих людей, знакомых у меня, они делают иногда это, когда нету возможности. В уме просто омываются и все, и полностью тело чистое. Прям видите, как он проснулся, немножко было темное, что сон – это осквернение. И он садится в уме, принимает омовение, заходит в Гангу в уме. Принимает омовение, читает мантры определенные, и все, смотришь на его тело меняется, тонкое тело меняется совсем. Все, от него уже никакого запаха сна нету, абсолютно. У него нет уже морщин никаких после сна, волосы дыбом не стоят. Все нормально, все, человек. То есть ум имеет огромную силу на самом деле. Мы даже не можем представить, какая сила в уме есть. С помощью ума создается весь этот мир. Посмотрите, что создали люди. Заводы, пароходы, да, фабрики, что там еще. Столько всего. И кто это создал? Ум. Коллективный ум. Человек в уме просто думает, я хочу себе вот такую вещь. И все, и процессы начинают работать. Вопрос времени, когда это реально потом произойдет. Поэтому тело нужно держать в чистоте, это раз. Одевайте чистую одежду на себя всегда утром, над тело. Вот проснулись, оденьте свежую одежду, не одевайте вчерашнюю одежду. По крайней мере, имеется в виду та одежда, которая соприкасается с телом. То есть, ну, кофточки, то, что вот, да, нижнее белье, футболочки, то, что касается с телом, соприкосновение с телом идет, это тактильная чувствительность. Если вещь грязная вчерашняя, все, вы одеваете вчерашний день на себя. И вы будете мыслить вчерашним днем. Под отложения всякие, там столько всего вещей таких. Лучше не видели, кто-нибудь видел фильм «Паразиты»? Впечатляет? Очень впечатляет. Я когда его посмотрел, думал, с ума сойти можно вообще. А это все на сознание действует. Документальный фильм. Все на сознание действует. Поэтому каждое утро одевайте свежую одежду. Это обязанность женщины, кстати, жены имеется в виду. Своего мужа одевать чистую одежду утром. Давать ему. Вот он идет омовение принимать. Все, он выходит, должны чистые вещи лежать. Не имеется в виду, что там плащи и шубы стирать каждый день. Нет, это не нужно делать. Ну, нижнее белье нужно всегда чисто носить. Все это до какой-то степени избавляет от телесных и умственных страданий. Но не устраняет эту причину, живущую в разуме. То есть все равно еще будет какое-то неправильное отношение к жизни происходить. Потому что работа над разумом еще не идет. Идет тонкая, как бы, такая работа на грубом и интересном, и может быть даже на какой-то степени на умственном уровне. Вот эти два уровня. Пока с разумом работы еще нет. Ну так, она как бы разум становится сильнее немножко. Ну, сама, как бы, ну, природа разума, она еще не сильно проявлена.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Сегодня у нас тема «Бездумное следование правилам или пренебрежение ими». Во всех священных писаниях есть правила, есть определенные правила. Большинство людей даже не знают, что это правило. Например, когда человек читает священное писание, ему кажется, это сказкой, или это для тех людей, которые тогда давно жили, а сейчас это уже не работает. Он думает, что это не работает сейчас. Это старое, раньше это Старый Завет, Ветхий Завет. А у нас другой завет уже, понимаете? То есть мы по другим правилам живем. Нет, в священных писаниях написаны правила для нас. Это законы жизни, которые созданы Богом. Все законы не государством созданы, они созданы Богом, понимаете? Если государство не наказывает за то, что ты ушел из своей семьи, бросаешь мужа, бросаешь жену, то Бог за это наказывает обязательно. Раньше в древней культуре за это наказывало государство. Нельзя, законы Бога и законы государства были соединены, потому что правители, они выполняли только волю Бога. Они не жили для того, чтобы там обогатиться, еще что-то. У них была цель, вот вы видели театр, да, царь Видеха, то есть он жил просто для того, чтобы выполнять волю Бога. Хоть богатство кругом, возможности, но он просто служил людям. И люди жили по религиозным правилам, по правилам, которые написаны в священных писаниях. Люди жили. Такая жизнь внешне аскетичная, внутри очень счастливая. Когда человек освобождается от правил священных писаний, то жизнь снаружи становится вроде бы классная такая, она счастливая, вроде бы сладкая, но внутри... А потом снаружи происходит то же самое со временем. Потому что то, что внутри, рано или поздно всегда выходит наружу. Вы знаете. Кстати, если у вас на фестивале позже начало выходить наружу, тогда надо пить слабительные. Потому что здесь морской климат и кишечник у многих людей работает медленнее. Надо, если вы почувствовали это, не ждите, когда надо будет выковыривать. Надо спить слабительное.

0: сильная. Есть кора крушины, лист сены в аптеках местных, поищите. Вот, есть аптеки, кора крушины, лист сены. Эти растения, они влияют на кишечник, делают жизнь счастливее. Кефир, да, может кефир так подействовать. Огурцы вечером.
1: С молоком.
0: Как я у Малахова в экспертах сидел постоянно там. Я, ну, несколько врачей сидели в экспертах, а дают рецепты какие-то. И одна женщина по телевизору сказала нам рецепт. Размолотые арбузные семечки с холодным молоком. Выпить надо вместе. Рецепт для похудания. А он со мной брат сидит, говорит, это жестоко. Потому что приходится, придется как бы полдня на унитазе сидеть после такого рецепта. Итак, правила даются для того, чтобы человек обрел счастье в этой жизни, обрел Бога. То есть какие-то духовные правила. И есть три типа законов, которые существуют в священных писаниях. Первый тип правил называется «Нияма Витхи». То есть «Нияма Витхи» означает, что означает, что надо обязательно сделать. Если не сделал, значит, будут проблемы. Допустим, в священных писаниях «Нияма Витхи» говорится, что нельзя бросать своего близкого человека, нельзя бросать своих детей на произвол судьбы, нельзя бросать мужа. Это означает 100% страдания в будущем. Как бы ты ни мечтал, ни рисовал свою судьбу, 100% ты будешь за это отвечать. Это нияма витхи. Или нияма витхи, нельзя грабить чужой дом, нельзя насиловать людей, нельзя убивать, нельзя травить их там и так далее. Нельзя разрушать их счастье, нельзя воровать. Ну, то есть нельзя причинять вред людям, другим живым существам. Это не яма витхи, то есть нельзя. То есть есть правила, которые надо следовать. Раньше этих правил было гораздо больше, что нельзя делать. Сейчас их меньше. Но даже этим мы не можем следовать. Почему эти правила нужны? Они нужны для того, чтобы в мире был покой и процветание. Чтобы люди жили счастливо. Нужны эти правила. Нарушение этих правил приводит к сильным проблемам в жизни. Сразу немедленно судьба портится. Вот человек убил кого-то, допустим, по своей прихоти. Не по религиозным принципам, по своей прихоти, потому что убийство по религиозным принципам не является грехом. Да, допустим, человек защищает Родину, убегая, убивает врага. Он не является грешником. Он защищает Родину, он спасает страну от агрессора. Это не грех. Это не является грехом. Давайте не будем никого обсуждать. Кто задал вопрос? Не будем никого обсуждать. Мы здесь не собрались, чтобы судить кого-то. Мы не знаем, зачем нужны были крестовые походы. Если люди живут без безбожной цивилизации, они живут как свиньи. И какая-то религиозная соседняя страна пошла на войну к такому государству, чтобы установить там религиозный правильный порядок, я не считаю, что это является неправильным. Понимаете? Что людям будет предложена другая жизнь в результате. По факту религиозные походы, религиозная попытка поменять власть часто связано с тем, чтобы просто убрать неправильную власть, и все. Она не предназначена для того, чтобы тиранить людей, понимаете, и так далее. А просто поменять власть, сделать правильный порядок. Такое возможно. Такое возможно. Не всегда сражение является чем-то греховным. Но это не наше дело, мы должны сейчас в это лезть. Это сложное. Самое сложное — это политика. Самая сложная вещь — это политика. Там дебри просто, мы не сможем разобраться в этом. Я просто говорю вам о том, что ну, бывает, что убийство, оно не является греховным, бывает греховным. По своей прихоти, когда человек убивает кого-то, это грех. Понимаете, когда он защищает родину, там, пытается установить правильный порядок, это не является грехом. Но мы не будем сейчас в эти дебри лезть. Вот, допустим, сейчас будем разбирать, кто прав, или вот украинцы с друг другом воюют, кто из них прав, кто не прав. Мы не знаем. Это невозможно понять. Там все перемешано, понимаете? И мне задали вопрос, человека призывают в армию, ну, чтобы он сражался там за одну из сторон. И спрашивают, надо ли идти сражаться, это будет правильно или нет. Меня вопрос такой задали. Я бы не пошел. Такой ответ. Я бы не пошел. Убивать тех, кто такой же, как ты, ради каких-то принципов, которые ты сам точно не понимаешь, что там они хотят. Зачем это надо? Какой смысл в этом? Я не вижу в этом смысла. Вот. Таким образом, бывают бессмысленные войны, бывают со смыслом, но... Есть правило. Ниямавитхи означает законы, которые прописаны в священных писаниях. Не лги, не прелюбодействуй, возлюби ближнего, прощай. Старайся не держать зла на человека. Проси прощения. Если даже ты сам чувствуешь, что ты прав, все равно на всякий случай попроси прощения. Это правило, которое надо всегда соблюдать в своей жизни. Иначе жизнь будет тяжелее. Это не ямавитхи. Есть другие предписания в священных санях. Называется парисанхи-витхи. Парисанхи-витхи означает, что есть какие-то у человека природные недостатки. И эти природные недостатки очень трудно преодолеть. Поэтому религиозные правила дают определенные уступки людям, которые постепенно надо преодолевать. Так, например, но если люди не понимают этого правильно, то они в результате начинают думать, что это не уступки, а правила. Иногда религиозные законы дают уступки какие-то определенные. Например, можно заниматься сексом внутри семьи. Но также говорится, что надо ограничивать свое половое желание. Это уступка, понимаете? То есть можно заниматься сексом внутри семьи, это уступка. Это не означает, что надо заниматься сексом каждый день, понимаете? Это разрушает жизнь. Это снижает силы человека, человек теряет жизненные силы, теряет правильное отношение к близкому человеку, развиваются ненужные привязанности в результате этого, снижается энергия любви, вместо возвышенной любви она становится низменной очень, животной. То есть можно сексом заниматься внутри семьи, но если люди злоупотребляют этим, тогда они не понимают эту уступку. Это уступка. Потому что по факту лучше всего сексом заниматься только для зачатия детей. И такой секс является религиозным. Это религиозный секс, это для Бога делается вообще. Это является аскезой. Заниматься сексом только для зачатия детей. Даже если люди живут в семье, муж с женой живет вместе и занимается сексом только для зачатия детей, они приравниваются к монахам, такие люди. Это как будто бы они в монастыре живут в семье, муж с женой. И так вот живут. Это является праведной религиозной жизнью. Но есть уступки. Но если люди эти уступки начинают понимать как правило, тогда они разрушают свою жизнь. Я изучал эту тему и заметил, что где-то 7 лет, если люди живут и не ограничивают свои половые желания, то дальше они просто настолько противными друг другу становятся, что они даже не могут смотреть друг на друга. У них просто нет силы жить дальше вместе. Все. Они теряют отношения совсем, разрушается жизнь. Из-за того, что безудержное половое желание. Такой же уступкой является освящение вина. Освящение вина не является правилом. Это не религиозный обряд, который указывает на то, что освященное вино является чем-то хорошим. Это уступка. В Ведах Шримад-Бхагаватам об этом написано, что люди склонны по своей природе из-за того, что они имеют телесные представления о жизни, очень сильно привязаны к телу. Люди сильно привязаны к телу, поэтому больше всего они испытывают наслаждение от тела. Поэтому три силы, которые увеличивают наслаждение телом, для людей имеют природную предрасположенность. Это секс, это наслаждение телом противоположного пола. Дальше это употребление мяса, это наслаждение телом животных. И употребление вина, которое разжигает желание наслаждаться телом. Три вещи, которые запрещены по факту религиозным законам. Но так как люди не могут избавиться от этого сразу, привязанность к этим вещам является причиной, привязанности к этим вещам является незнание о том, что ты душа. Неспособность жить по духовным законам заставляет человека привязываться к этим трем вещам очень сильно. Поэтому по этой причине в священных писаниях, во всех священных писаниях есть уступки в этом плане, парисамхи витхи, уступки. Уступки такие. Ты можешь употреблять вино, освященное по религиозным законам. Понимаете, то есть освящение вина, такой ритуал. Во всех духовных культурах фактически. Освящение вина. Есть освящение мяса, то есть не на бойне убиваются животные, а они убиваются во время религиозной церемонии, какого-то обряда, для того, чтобы люди могли есть освященное мясо. Это не значит, что такое мясо становится полезным для духовной жизни. Это значит, что это мясо менее вредно для духовной жизни. Оно как-то связано уже с Богом. Но это не является правилом. То есть не то, что мясо освященное есть хорошо и полезно. Это означает просто, что это уступка, то есть это тебе Бог говорит, ты ешь хотя бы вот это мясо религиозное, освященное, чтобы потом в конце концов от него отказаться, потому что чем ближе к Богу, тем меньше мяса в жизни. И чем дальше от Бога, тем больше мяса. Это в любой культуре можно проследить, просто в разных культурах есть разные приближения к этому правилу. Например, взять православие, допустим. Неужели вы думаете, что там нет вот этого правила, чем ближе к Богу, тем меньше мяса? Давайте посмотрим, Серафим Саровский не ел мясо вообще, Сергий Радонежский не ел мясо. У святого Зосимы из Донецкой области, который жил в Донецкой области, у него даже видео есть, репортаж, он недавно жил, даже видео, где он объясняет, хотя он православный человек вроде бы, он объясняет, как плохо есть мясо. Объясняет людям, своим пастве, своей православной, что как плохо есть мясо. Но в православной культуре разрешается есть мясо. Хотя все посты без мяса, а постов 1/3 в году. Больше даже, да?
2: 200 дней.
0: 200 дней это больше даже, больше 2/3.
2: Я не знаю, мясо понятно, но рыба почему?
0: Рыба это водоплавающее растение, это не мясо. Рыба это не животное, это водоплавающее растение. Почему нельзя? Потому что это... Сейчас объясню, почему нельзя. Вы возмущаетесь или спрашиваете?
2: Я же
0: хорошо, объясню. Давайте я сейчас закончу этот вопрос, а потом расскажу уже про эту тему. Хорошо, чтобы не прерываться. Вот смотрите, то есть освященное мясо. Когда человек ест освященное мясо, он прогрессирует, он не деградирует, он не идет вниз, он идет вверх. Когда человек пьет освященное вино, он не деградирует, он идет вверх. Но если он и не освободится от вина и мяса, он не сможет идти вверх слишком быстро. Понимаете, это все равно сковывает его духовную жизнь. Пытается это понять. Также есть освященный секс. То есть секс в браке. Когда для зачатия детей, особенно это религиозный секс, это и вообще не грех. Что-то вы все напряглись. Расслабьтесь. Я же не заставляю вас всех. Как Челентано там. Трава колола. Человек не сможет жить, ограничивающее чрезмерно, он с ума сойдет. Это сумасшествие. Я говорю сейчас о том, что есть мешающее духовной жизни, что помогающее. Потому что есть люди, которые заблуждаются. Они считают, что мясо, потребление мяса не мешает духовной жизни. Это безумие так считать. Но есть освященное мясо, оно не мешает духовной жизни. И есть просто разные планки в религиозных культурах. Причина заключается в том, что одни религиозные культуры хотят больше людям дать, больше людей привлечь к духовной жизни, собрать больше людей и постепенно их вести вверх. И поэтому планка опускается. То есть допускается употребление освященного мяса. Допускается употребление освященного вина. А в некоторых религиозных культурах планка поднимается, и людям вообще не разрешается это все. Уменьшается количество последователей, но увеличивается их качество. Понимаете? Вот и вся разница. Да?
3: Православные посты почему-то молоко
0: прирано с молока. Есть пост от молока также и в ведической культуре.
3: Это пост от молока, а здесь посты именно вот единственное мясо, единое молоко.
0: Нормально, это нормально, ничего страшного в этом нет. Есть животная пища, есть растительная. Пост на животную пищу оправдан. Это хороший пост, правильный. Растительная пища, ну сейчас я когда вот буду это объяснять, вы поймете. В целом надо понять просто, те люди, которые вообще не едят мясо, то они пьют молоко. Почему? Потому что животные белки все-таки нужны человеку. Не всегда это не обязательно, не всегда это обязательно. Люди могут жить так же и без животных белков. У меня есть знакомые в Южной Индии, которые вообще питаются там несколькими продуктами растительного происхождения. Там даже они масло не едят, соль, сахар, там кокосы, какие-нибудь там бананы. Чунга-чанга, синий небосвод. То есть они питаются в простой пищей очень, растительной. Ну, может быть, в Сибири это невозможно. Может быть, холод, он не дает возможности так жить. Но так или иначе, не обязательно, что без животных белков прожить невозможно, но, тем не менее, большинству вегетарианцев ведическая культура советует есть молочные продукты. Это более естественно выжить таким образом, то есть легче жить, меньше аскезы. Молочные продукты не связаны с насилием или почти не связаны, потому что корову все равно отрывают от теленка, чтобы молоко было. Теленок, если его не оторвать, он все молоко выбивает, сколько бы его ни было. Это бред думать, что он оторвется раньше, чем оно кончится. Поэтому даже в древней культуре, я специально изучал эти источники древние, там тоже отрывали телят от коровы, чтобы получить молоко для человека. И даже здесь есть бунтующие, говорит, зачем вы пьете молоко? Это продукт насилия. Коров, телят отрывают от коров, это насилие. Сейчас объясню таким людям правду. Правда заключается в том, что когда теленка отрывают от коровы и молоко дают человеку, то эта корова в следующей жизни рождается человеком. И теленок, который совершил эту аскезу, тоже рождается человеком в следующей жизни. Даже несмотря на то, что этот теленок может быть бычком, а его не подоишь. Мы часто извращенно все понимаем. Часто люди думают, вот молоко тоже как бы это продукт насилия. Это не продукт насилия, это продукт любви. И этот продукт приносит счастье людям. Молоко – это энергия любви коровы, и поэтому человек ум успокаивается от молока, развивается в сторону духовной жизни. Молоко – это благостный продукт. Есть два типа самых благостных продуктов на Земле. Это продукты, в которых нет жизни, души, то есть это фрукты, семена, зерна, там нет души. Душа в зерно попадает, когда оно начинает прорастать. И когда влага с влагой соединяется, тогда душа туда попадает. В семенах, в фруктах нет души, поэтому семена, фрукты, молочные продукты – это самая благостная пища на Земле. Там нет убийства, там нет смерти в этой пище. В яблоках нет смерти. А овощи – это уже… там есть уже жизнь. Яблоко упало на землю, оно живое, можно есть. Или оторвало, оно уже висит еле-еле. А овощи, там семена же. Ну, в принципе, овощи тоже, да. Над землей, которые лежат. А под землей это уже корни, там душа живет. Это уже более тяжелая пища для судьбы. Но так или иначе, не беспокойтесь. В этом мире никто не может прожить, не беря жизненную силу кого-то. Есть такой закон в Ведах, он написан «Джива дживасья дживанам». То есть один поедает другого. Ну, то есть мы не можем питаться каменным углем. Понимаете, нам надо есть живое что-то, понимаете? Нам жизнь надо что-то есть. Иначе мы помрем просто. Итак, бездумное следование правилам или пренебрежение ими. То есть второй вид правил – это парисанхи витхи. Если человек просто лупает освященное мясо и думает, что это ему помогает в духовной жизни, это называется бездумное следование правилам. Тебе дают возможность есть освященное мясо, чтобы ты когда-нибудь от него отказался. В этом заключается правда. И ты женишься, семью создаешь для того, чтобы когда-нибудь научиться обуздывать свое половое чувство. В семейной жизни придется все равно ограничивать половую энергию, потому что если люди безудержно будут заниматься сексом в семье, они сожрут друг друга просто, сожрут. Они не смогут вообще жить счастливо с такой жизнью. Нужны ограничения, иначе счастья не будет. Это 100% факт. Разрешается, это факт, но для того, чтобы мы научились это ограничивать. Также человек должен научиться ограничивать употребление вина. Несмотря на то, что разрешается пить освященное вино, для чего это разрешается делать? Для того, чтобы ты когда-нибудь научился его не пить совсем. Только по этой причине идет ограничение. Больше нет других причин. Но если люди этого не понимают, они думают, что можно пить вино освященное, и это дает духовное развитие, это полный бред. Это означает деградация в конечном счете. Но часто бывает так, что люди, имея вот эти вот уступки, начинают переворачивать все кверх ногами. Уступка дает человеку возможность думать, что это хорошо. Вот это и есть бездумное следование правилам. Допустим, Священное Писание говорит, надо устанавливать алтарь дома, для того, чтобы Бог жил также и в доме. Но это не значит, что ты не должен ходить в храм. Допустим, а я не хожу в храм, у меня алтарь дома. Если у тебя алтарь дома, это не значит, что ты в храм не должен ходить. Если ты не входишь в храм, ты лишаешься духовного общения с людьми. Ты деградируешь в результате. Понятно, да? Это правило. И есть апурва витхи, третий свод законов. Апурва витхи означает то, что человеку говорится, что делай так-то, так-то, и будет то-то, то-то с тобой. Живи праведно, попадешь в рай. Будешь жить грешно, попадешь в ад. Человеку говорится, зачем это надо делать. Женщине, допустим, нужно учиться служить всем, заботиться обо всех. В результате у нее улучшаются гормональные функции, и она в результате как награду получает себе ребенка. Женщина, которая постоянно сидит, смотрит в потолок, мечтает замуж выйти, ничего не делает, ленивая, у нее разрушаются гормональные функции, она становится бесплодной. Женщина, которая заботится обо всех, трудится для всех, у нее улучшаются гормональные функции, она способна выносить и родить ребенка. Это апурва видхи. Делай так-то, так-то, получишь что-то, то-то. Не прыгай с мужиками в постель. Как только познакомилась с ними, получишь мужа себе в жизни. Это апурва видхи. Не делай так-то, получишь что-то, то-то. Потому что если сразу прыгнула с постели, значит, ты ему уже не нужна. Он уже все получил, то, что ему надо. Все, до свидания. К обеду не жди, твой песик. Вот. Апурва видхи означает, что человеку дается какой-то стимул, пусть материальный, но стимул соблюдать правила. Часто человеку нужен материальный стимул соблюдать правила. Если нет материального стимула, значит, он не соблюдает правила, потому что только духовный стимул часто людей не стимулирует. Допустим, я вам говорю, два варианта правил. Первый правил – вставайте рано, узнаете, кто такой Бог. И работает часто. Второй вариант – апурва видхи. Сейчас вам привожу другой вариант стимуляции. Вставайте рано утром. Если вы встанете рано утром, избавитесь от депрессии, раз. У вас будет нормальный жизненный тонус, два. Нормальная воля, меньше обидчивости, улучшится пищеварение. Если вы будете вставать рано утром, у вас улучшится память. У вас появится возможность преодолевать препятствия в жизни, у вас улучшатся волевые силы, вы будете понимать свою судьбу лучше. Если вы рано утром встаете, то вы будете предвидеть опасность. Рано утром человек может видеть опасность в своей жизни, и побеждать ее тоже возможно только рано утром. Когда солнце еще не начало подниматься вверх, солнце, когда начинается подниматься вверх, запускается карма. Солнце является маховиком кармы. Через солнце, вот через эти солнечные лучи вместе с радостью приходят также трудности в жизни. Карма запускается солнцем. Солнце является колесом времени, кала-чакрой, веды объясняют это. Когда солнце еще не взошло, оно еще ниже 6 утра, а в нашей стране 7 утра, потому что Ленин отправил на час время в декретный отпуск. Вот, декрет о времени создал. Вот. Ну, то есть, 7 часов у нас как 6 везде в мире. У нас же необычная страна. Вот. И если человек встает раньше 6 утра или 7 утра в России, то это значит, что он может победить судьбу. А если он встает позже 6 утра, он судьбу уже не победит. Все, до свидания. Поезд ушел. Катится, катится, голубой вагон. Итак, я вас стимулировал рано вставать, нет? А? Давайте вот я еще вот на вопрос не ответил. Существует 5 уровней сознания. Эти все уровни сознания, они определены формой жизни. Самый низший уровень сознания – это сознание, когда душа спит и не видит никаких снов. Она просто спит, отдыхает. Она ничего не помнит, ничего не видит. Она душа, поэтому она стремится к солнцу. Она спит. Это жизнь в форме дерева и камня. Мы знаем, что деревья живые, мы не знаем, что камни живые. Все вот эти камни драгоценные, им тоже это форма жизни. Понимаете? То есть они там, у них есть кокон свой. Они почкуются, камни. Можно коконята видеть рядом с коконом. То есть они размножаются, у них есть защитный слой. Они стремятся к счастью. Внутри у них красота в камне. Это у них есть тонкое тело, энергия тонкого тела у камней. Поэтому камни носишь, и они приносят счастье. Если эти камни имеют хороший характер, если камни имеют плохой характер, то приносят страдания. Так же, как люди. Итак, форма дерева жизни – стремиться к солнцу. Стремление к счастью есть? Есть. Дальше – защитный слой, кора. Есть защита, да? Размножение есть у дерева? Есть. Любовь есть? Цветы. Цветы – это что? Это энергия любви. Почему женщины так тянутся к цветам? Дайте женщинам цветы. Почему женщины так тянутся к цветам? Потому что это энергия любви, растения. Женщины, они сотканы из энергии любви, они тянутся к любви, поэтому. Таким образом, любовь у растений есть, у деревьев. Это цветы. Весна. Среди времен года я весна, Бхагавад-гита, Господь говорит. Весна — это энергия любви, это воплощенная любовь, как бы время года любви. Все расцветает. У растения есть также жизнь, рождение и смерть, признак присутствия души в материальном мире. У растения есть боль, ну такая очень не минимальная. Растение уходит от опасности, медленно растет в другую сторону, там где опасность. Растения также воюют друг с другом, сражаются, так, за территорию. Одно побеждает, другое уступает. Таким образом, мы видим, что присутствие души есть, да? Есть признаки присутствия души в растении. Рождение, смерть, стремление к счастью, защита, размножение, рост также растет. Камень же не растет, вот простой булыжник не растет. Камень, который драгоценен, он растет, он увеличивается. Мы видим рост кокона, размножение также опять. Есть жизнь, значит, есть признаки жизни. И эта жизнь какая? В глубоком сне. Поэтому если взять растение, допустим, посмотреть, как оно реагирует. Допустим, мы веточки обстригли у растения. Что происходит в результате? Веточки обстригли. Растение чуть-чуть просыпается, еще больше расти начинает сильнее. И садовники знают, что если яблоньку не подрезать, не обрезать, то она стареет. Растение становится старым, больным. Если обрезать, постоянно оно всегда свежее, молодое, всегда дает плоды хорошие, то есть оно немножко оживает. Когда обрезали, там, ну, встрепенулось, ожило и выросло больше. Но если поросенку лапку обрезать, новое не вырастает. Почему-то. Потому что другая форма жизни уже. Эта жизнь называется сон со сновидениями. Собака, она очень смутно себя понимает. Мы видим, что часто собака, она смотрит свое отражение. Гавкает в отражение свое, да? Она не узнает себя в отражении. В зеркало тоже некоторые собаки в зеркало гавкают. Не узнают себя в зеркале, потому что они, ну, смутное сознание очень. Они плохо понимают себя, плохо осознают. У собак есть ум, он развит. Ум означает чувства, мысли. Собака видит сны? Видит, она спит. Вот. Она там что-то рассуждает во сне. Там. Видит сны, эмоции проявляются, что видит сны. Она, то есть есть ум, она думает. Собака улыбается, радуется, виляет хвостом. Радуется. Вот. Печалится. Так? Есть эмоции, значит, ум действует. Разума нет. Разум спит животному. Сон со сновидениями означает, разума нет. Веда объясняет, что ум всегда бодрствует у человека и у животных. Ум никогда не спит. Поэтому сны там идут и все прочее. Но разум бодрствует и спит. Разум отличается от ума. Разум — это наша воля, это наша вера, это знание, что такое правда, и что такое хорошо, и что такое плохо в разуме находится. Разум связан с устремлениями человека, с постановкой целей, со знанием. Это разум все. А ум — это чувства, мысли, переживания. У животных ум развит лучше, чем у человека. Орел видит на расстоянии 2 километра мышку. Ни одного человека такого зрения не может быть вообще, просто в принципе. Обезьяна занимается сексом по 5 раз в день без всяких проблем, половых расстройств. Корова ест целый день, на ночь, ночью пережевывает. Мы не можем так много есть, даже на фестивале благости. Все равно человек наедается, не может есть слишком много. Таким образом, чувства развиты у животных гораздо сильнее, чем у человека. Когда свинья кушает, она испытывает в десятки раз больше удовольствия, чем человек. Хотя она может кушать испражнения в это время. Да? Счастье испытывают. Счастье испытывают. Больше, чем мы даже можем себе представить. Счастье испытывают. Но это счастье во сне. Это счастье растворения. Вот они растворились в счастье. Все, они забылись.
3: Страдания?
0: Страдания тоже есть. Но это во сне все. Счастье, страдания во сне. В глубоком сне. Они себя не помнят в это время. Не понимают себя как личность. Собака себя мутно уже начинает понимать как личность. Понимаете? У собаки, у животных грубое тело, энергия сознания в грубое тело идет в десятки раз сильнее, чем у человека. Сознание в грубое тело очень сильно идет. Поэтому собака, она бежит, вот там борзой есть такой бегун, там, побеждал на Олимпийских играх там. Но любой борзой никогда не обгонит борзую, понимаете? Ну то есть собака легко его обшлепает на короткой дистанции, а тем более на длинной. Она бежит, не устает вообще, собака бежит, ей нормально, понимаете? Мишка, допустим, любая обезьяна, вот взять обезьяну, допустим, весом 40 килограмм. Если вы встретите обезьяну весом 40 килограмм, у нас 70. Обходите ее за километр, она вас убьет одним ударом. У животных тело сильнее в десятки раз. Обезьяна весом 15 килограмм, вот это вот макака, в Индии макаки вот такие вот маленькие, они реально могут человека победить в схватке. Они сильнее человека, эти обезьяны. Маленькие 15 килограмм весом. А если обезьяне 50 килограмм, до свидания. Она просто тебя прибьет, даже не задумаясь. У животных силы гораздо больше, чем у человека. Гораздо больше, чем у человека. Почему? Потому что сознание в тело идет в десятки раз сильнее у животных. Понимаете? Сознание, телесная концепция у них очень выражена в жизни. У них больше счастья в теле. Когда люди стремятся к телесному счастью, они стремятся к животной жизни. Человек стремится к сексу, стремится к комфорту, человек стремится к еде, стремится к тому, чтобы все классно в его жизни жило. Это животные наклонности, животные устремления приводят к животной жизни. Сознание, когда в тело увеличивается количество сознания в теле, в следующей жизни Бог предоставит эту возможность. Некоторые говорят, а почему Бог такой несправедливый, зачем Он дает жизни в теле животного? Для того, чтобы вы выполнили свою мечту. Если человек мечтает о сексе, пожалуйста, тело обезьяны. В человеческом теле так сексом невозможно заниматься. Даже голуби могут заниматься по 20 раз в день сексом. А люди не могут, понимаете? Человеческое тело не предназначено для наслаждения телом. Оно предназначено для самосовершенствования. Итак, если брать вот это вот пробуждающееся сознание у животных, сон со сновидениями, то этот сон со сновидениями, он очень медленно развивается, это сознание медленно развивается. Начиная от грибов, которые начало животной жизни, это грибы, это сапрофиты, то есть это между растениями и животными, это начало животной жизни, это уже не растения, еще не животные, грибы. Если растения обычно питаются светом солнечным, грибы уже питаются падалью, они питаются разложившимися частями растений. Понимаете, это уже как бы такой уже хищнический образ жизни уже начался в форме грибов. Поэтому люди, которые стремятся к духовной жизни, даже грибы не едят, не то что рыбу. Вот чуть-чуть пошло вот это вот пробуждающееся сознание, уже до свидания, люди не едят это, которые стремятся к духовному прогрессу. Дальше появляются медузы. Веселые медузы, им похожи на арбузы. Вот. Медузы. Вот я сегодня покупался, да, видел медузов. Медузов. Это уже такое, я взял медузу, смотрю, она такая растеклась по руке. Вот. А мне вообще почти мозгов нет. Вообще, то есть, фактически нет разницы между растением и медузой. Если человек не может без мяса, ешьте креветок, там, медуз, вот этих вот, формы жизни очень примитивные, у них сознание не развито совершенно. Первое, что у животных появляется в жизни, это страх. Самая первая эмоция – это страх, который присутствует у живого существа, которое только пробудилось. Ребенок, когда рождается, первое, что в глазах видно, это страх. Понимаете? Ну, то есть страх – это первая функция ума фактически. Жизнь начинается со страха в этом мире. И если взять вот аквариум, у кого есть аквариум, поднимите руку. Что вы в глазах у рыбок видите? Муть и страх. Они мутные глаза такие. Рыба только страх и муть, больше ничего в глазах нет. Ну, то есть, это уже животная форма жизни, но еще очень примитивная. То есть, там, ну, ум работает очень примитивно. Дальше мы видим ящерицы. Уже кроме страха есть еще любопытство, там уже развито. Она как-то, самосохранение такая. То есть, у нее уже такие, как бы, эмоции какие-то, она там шустрит. Вот, активность повышается. Это признак более развитого сознания, земноводные. Эти все ящерицы, у них агрессия уже, они такие агрессивные там. Вот. Вот это, с этой точки зрения акулы более развитые, чем рыбы обычные. А дельфины еще более развитые. Вот. То есть, другими словами, идет развитие сознания со временем. Да, у дельфина, допустим, есть желание помогать, уже заботиться, улыбка там. Ну, то есть это уже млекопитающие. Они кормят, скармливают молоком своих детей, несмотря на то, что они живут в воде. Это приравнивается к животным уже, к обычным. Я знаю людей, которые дружили с дельфином. Вот одна у меня знакомая, она выросла на Черном море, и она каждое утро выходила купаться, и дельфин подплывал к ней, знал, когда она приходит, и она цеплялась за него, и он ее уносил в море, потом приносил назад. Она каталась на нем с дельфином. Так вот желанно. У нее друг был дельфин в жизни, она мне рассказывала. Дельфины уже более развитые живые существа. У них есть сострадание, забота. Они могут спасти человека от смерти. Ну, то есть уже как бы такие у них более развитое сознание. А рыбы обычные, они ничего не соображают. Ящерицы тоже. Дальше движемся вперед. Следующая после ящериц форма жизни – это птицы. Смотрите, у них страх тоже в глазах. Если в глазах птицы посмотрите, они такие пугливые очень. У них страха очень много. Но появляется также какое-то счастье. Они... Ну, то есть, это энергия счастья. Они там чирикают, там поют. Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбываются, а твои слова не забудутся, сбудутся, сбудутся. Ну, то есть, птицы поют, это означает счастье, это какая-то хорошая примета такая. Вот. Дальше после птиц идут какие живые существа? Дикие животные, зайчики. Вот кто, если кто дома зайчика держал и кошку одновременно, зайчик сидит такой, постоянно дергается такой, а кошка ходит, такая деловая, эмоции. Чувствуете разницу? Зайчик вроде бы побольше даже чуть кошки бывает, но он совсем тупой. Вот, а кошка, она такая уже, у нее более развитое сознание. А у собаки еще более развита, потому что она верность испытывает, она уже служит, заботится, уже такая, как бы служить хочет. Кошка ничего не хочет, она хочет балдеть только. Собака уже служит, у нее более развито еще сознание. Больше пробуждается, значит, форма жизни. Чем больше пробуждается животное, то есть после зайцев идут уже хищники, еще более развитое сознание, еще более самое развитое сознание у домашних животных. Таким образом, человек может постепенно слазить с мяса. То есть, однозначно лучше не есть мясо домашних животных. Это очень греховно. Это те живые существа, которые в следующей жизни рождаются уже людьми. Они общаются с людьми. Тот, кто общается с людьми, получает человеческую форму жизни. Тот, кто общается с кошкой, получает кошачью форму жизни. Если человек заводит кошку для того, чтобы наслаждаться ей, он ее целует, спит с ней, он в следующей жизни родится кошкой. А кошка – это родится человеком в следующей жизни. Но если человек заводит кошку для того, чтобы она родила мышей, человек такой кошкой не рождается, он идет вверх, а кошка рождается человеком. Если вы хотите помочь животным, не надо ими наслаждаться. Вы можете их содержать, они должны какое-то служение делать. Нет мышей, не надо кошек заводить. Собака охраняет дома, нас служит, не надо балдеть с ней вместе. Собака должна служить человеку. Не человек служит собаке, балдеет с ней, а собака служит человеку. Кто в доме первый ест? Тот, кто берет на себя всю карму. Это мужчина. Вторым, кто ест? Жена. Третьим, кто? Ребенок. Четвертым? Собака. Если люди живут греховной жизнью, кто первым в доме ест? Собака. Вторым? Ребенок. Третьим? Жена. Все, что осталось, мужу. Значит, они первым едят, они на себя взяли весь груз судьбы, родители. Можно одновременно сажайте собаку за стол, ребенка. Можно, но начинает первый мужчина лучше. Так лучше. Хотя бы, да, хотя бы собака, чтобы последняя ела, так лучше. Это уступка, но это лучше. Тараканы потом еще позже едят. Вы поняли, почему рыбу нельзя или нет? Не поняли? Потому что это уже солнце сновидениями. То есть животные, которые себя хоть чуть-чуть понимают, они испытывают боль, когда оставляют тело. И в тонком теле эти животные проклинают того, кто съедает их тело. Да. Ну, менее развито. То есть рыба смутно понимает, что она покинула тело. Животные более ярко это понимают. Вот, то есть рыбу есть лучше, чем есть домашних животных. Поэтому и в монастырях есть такая уступка, что едят рыбу. Но это менее развитая форма жизни, понимаете? Это менее развитая форма жизни. На севере, особенно страны, очень трудно вообще как-то раньше в древней культуре очень трудно было жить. Сейчас везде есть всякие продукты, нет смысла есть мясо вообще. Но вот представьте, люди жили там в монастыре, зимой вообще нечего есть. Зимой не растут бананы в России на деревьях, понимаете? Есть только мясо, есть только рыба. И в монастырях поэтому ели рыбу, потому что больше нечего есть, ничего нету, ничего не растет, понимаете? Запасы зерна могут кончиться, допустим. Я не понимаю, почему не я. Значит, скоро начнете есть, если не понимаете, почему не я. Значит, понимаете? Вы не сможете дать ответ, вам надо целую лекцию прочитать. Не надо вообще не давать никакого ответа. Вы имеете право есть то, что вы считаете нужным, если вы не совершаете греха. Если человек не ест мясо, это лучше, чем если он ест. Зачем вам давать на это ответ? Дайте ответ, что я не хочу есть эту пищу. Она вредная для здоровья. Все. Это факт. Стопроцентный факт, что чем греховнее пища, тем больше она вреда здоровью наносит. Яйца – это еще меньше опасно, чем мясо, еще менее опасно, чем мясо. Но так как яйца – это пища, которая вышла из нижних центров, как Задорнов не ест яйца тоже. Петросян его спросил, ну яйца-то ты что не ешь? Он говорит, понимаешь, я по эстетическим соображениям не ем, потому что яйца – это аборт курицы, понимаешь, аборт курицы. Петросян говорит, аборт курицы, да. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что яйца выходят из нижних центров, поэтому они уже осквернены. Это как какашки есть, понимаешь? Ну? Бактерии и вирусы – это ближе к грибам уже. Ну, то есть еще можно микробами питаться, да. Смело. А? Душа туда попадает, зачем? Она это просто деградирует. Это признак деградации. Это уже наказание просто. Душа там, она вот кроме агрессии ничего не соображает. Вот, допустим, насекомые, посмотреть на них. Им надо вот, вот стрекозе, надо только лететь. Она вот только летит. Ей уже больше ничего не интересно. Она только летает. Или муха. Вот ей только надо летать. Понимаете, это уже все. Сознание уже совсем. Самая высокая мечта. Высота. Высота. Можно в форму мухи попасть. Но она летает не просто так. Муха же просто так летает, а пчела летит за нектаром, чтобы принести в улей. У них коллективная жизнь у пчел, понимаете? Ну, провинилась, исправляется. Была муха и стала пчелой, развивается, прогрессирует. Все нормально. Есть благостные животные, есть невежественные. Муравьи – благостные животные, пчелы – благостные. Они развиваются. Уже более высокие формы сознания.
4: Оса.
0: Оса – это агрессор. Она же не приносит мед, она ворует его. Она ест мух, правильно. Что значит? Хорошая? Прогрессирует, мух ест. Ну ладно, нам пора уже. Уже у нас уже пошел небольшой маразм. Пора уже петь. Все-все, у нас время уже. У нас время, лекция заканчивается.
5: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

разум, способный определить, что следует и чего не следует делать, что следует и чего не следует бояться, что порабощает и что ведет к освобождению. Разум гуни благости основан на опыте. Кого? Своем и того, кого, кто его ведет. Смотрите, существует четыре типа разума от природы. Высший тип разума. Нам говорят из авторитетного источника первый тип разума. Писание, например. Мы потом дадим критерии Писания со временем, но так или иначе. Писание говорят, это приведет к страданиям. Если человек от природы обладает высшим типом разума, что делает? Все, понял, не буду. Второй тип разума. Писание говорят, делать не надо. Но очень хочется, ну очень просто хочется. А вдруг меня пронесет, меня лично. Всех не пронесло, но меня пронесет, да? Бах, соседа не пронесло. Ой-ой-ой, не, я не буду. Ну его нафиг. То есть сразу решимости не хватило применить, но увидел, как другие пострадали. Ну, например, человек пришел, какое-нибудь заболевание, где алкоголики там все, да? Ой, нет. Или ему показали фотографии легких курящего там и какие там струпья, язвы. Ой, нет. Да? Или показали процесс гниения мяса в этой длинной-длинной кишке. То есть просто вам разрезать ее и показать, что там выделяется, какие яды просто химические. Ой, нет, больше не ем. Да? Это второй тип разума. На чужом опыте. Увидел, что чужой опыт отрицательный. Все, все, убедили. Третий тип разума. Ну, это он. А надо было съесть мяса и венца, тогда бы так не загнило. А потом и клизмочку вогнать, и слабительное. Да? Это третий правда. Пока самого не стукнет. Единственное, что может остановить человека, собственный опыт. Первое – писание или, ну, авторитетный источник. Второе – чужой опыт, правильно? На чужих ошибках научился человек. Теперь на своих ошибках. Это третий тип разума. Вася своровал, посадили. По закону нельзя, не следует. Сам своровал, посадили. Все, понял, не буду. Третий тип разума. И последний. Говорят, что нельзя. Всех кругом от этого увидел, что пострадали, да. Сам страдаешь, да, продолжает делать. Четвертый тип разума. Это чистое невежество. Понятно, да? Вот часто мы это делаем. Но знаем, что нельзя. Ну, очень хочется. И плевать на все. Ведь страдаем, болеем, но не можем. Это разум гуни невежества, да? Запутавшийся, погруженный во тьму, постоянно сбивающий человек с истинного пути. Вот это разум такой. Ну, видно же, что кругом все не так. Но нельзя это делать. И делать.

0: Вашему вниманию лекция Виталия Карядина.
1: Хорошо, меня зовут Виталий, фамилия моя Калядин. Я семейный человек, и поэтому часть лекций, которые я читаю, они посвящены семейным отношениям и вот таким вот смежным тематикам. Это моя жена, ее зовут Дарья, она сегодня меня сопроводила.
2: Я так подумала, что скорее всего...
1: Это очень хорошо. Вот. Я также занимался йогой, сам занимаюсь, преподавал, в смысле, раньше. Занимаюсь бхакти-йогой. Мы у вас проведем занятия. Мы у вас проведем занятия. Я или у нас другой тренер. Все будет хорошо. Вот. Вопрос к вам. Зачем вы здесь? Давайте так вот по очереди сделаем. Просто имя и что интересно. И какой-то вопрос, может быть, с которым вы сюда пришли.
3: Ну, познакомиться, послушать что-то, узнать новое, интересное. Какого-то личного вопроса пока не возникло вообще.
1: Походу. Будем задавать вопросы. Коллекционировать вы там держите у себя. И, думаю, часть мы в конце, мы просто пообщаемся как вопрос-ответ. Это будет интересно. Как вас зовут?
4: Меня зовут Инга. Ну, я пришла. Меня заинтересовали вы. Но не убеду вашу жене. Ну, просто мне нравится знакомиться с новыми людьми. Но и вообще я хотела как бы посетить ваши
1: дети. Спасибо большое.
2: Ну, девочки, видео посмотрели.
1: Да. Классно.
4: Ну, отзывы почитали в интернете, посмотрели видео.
1: Спасибо. Необычно.
5: Меня зовут Марина. Я очень рада, так сказать, за компанию. Но и тоже познакомиться с новыми людьми. Меня тоже интересуют семейные отношения. Я всегда понимаю, что я веду себя неправильно. И надо что-то новое для себя подчеркнуть. И сделать вывод, что да, я опять была неправа.
1: Вы замужем?
5: Да.
1: Замужем. Но есть какой-то опыт, что вы ведете себя неправильно.
5: Да.
1: Судя по последствиям.
5: Да.
1: Судя по последствиям. Хорошо. Спасибо большое.
6: Меня зовут Наталья. Я хотела тоже с вами лично познакомиться вживую, так как мы переписывались в ВКонтакте. Видео ваше тоже смотрела. Ну, новые знакомства всегда уважаю. Вот. И, конечно же, что-то новое тоже интересно. Про семью. В разводе.
1: В разводе.
6: Ну, как вот,
1: дети у всех есть, да?
6: В будущем, конечно, интересно. Как правильно это себя вести все-таки.
1: Спасибо. Спасибо. Я думаю, что у нас еще будут какие-то вопросы в конце. И у нас сегодня обозначена тема такая «Законы семейной жизни». У нас были несколько предложений в начале с Натальей, да? Вот. Но почему-то я решил с какого-то начала начать, потому что есть такое предчувствие, что мы сюда еще раз приедем. Вот. Для этого мы это запишем сейчас на видео, чтобы была возможность кому-то показать, и чтобы следующие люди, они уже пришли, потому что они будут чувствовать, что это актуально и для них тоже. Почему? Потому что кто-то, может быть, испугался, подумал, сейчас будет какая-то психология, да? Сейчас посадят всех, будут, не знаю, писать какие-нибудь тесты. Я не знаю, что люди предполагают. Кто-то думает, что да, ну что они там знают. Вот, ну, посмотрят и решат для себя. Тут есть такой принцип такой добровольности, который мы, кстати, часто нарушаем в семейной жизни. Мы думаем, что кто-то кому-то что-то должен. И у нас есть ожидания, поэтому. Да? Муж должен это. Мы сейчас разберемся вообще, что такое слово «должен». Должен, а можем сразу разобраться, что такое «должен» в семейных отношениях и вообще. До вступления римского права в силу, это где-то 2000 лет назад, такого понятия вообще в принципе как бы не было. То есть римское право предполагает, что есть человек, и у него есть определенные права. И эти права порождают какие-то обязанности. Но это глубоко ошибочная такая философия, потому что изначально идут обязанности, которые порождают какие-то права. Вы согласны? То есть вы на работе работаете, ну или вот вы выполняете какой-то заказ, что-то делаете, люди красиво, выполняете свои обязанности, и это дает вам определенные права, то есть получить, например, деньги за это. Или, ну, еще что-то, хорошо с этими людьми общаться. Но если вы будете требовать, просто дайте мне денег, ну, возможно, я потом когда-то выполню свои обязанности. Это, ну, странно. Странно. Вот. И в семейных отношениях это то же самое.

0: И когда речь идет о том, что кто-то что-то кому-то должен, это означает, что я должен. Это не про кого-то, это лично про меня все. И я должен. Почему? Потому что я хочу получить определенный результат. И вот здесь вот вступает в силу интересный такой момент. Чтобы понять, какой я хочу получить результат, мне нужно быть образованным в этом вопросе. Практика такая и статистика. Сейчас в России около 80% разводов. Если кто-то читал. Ну, может быть, в вашем замечательном городе меньше процент разводов, но в целом по России он такой, просто где-то меньше, а где-то сейчас по каким-то годам 100% разводов. То есть 100 пар женится, вступают в брак, и 100 пар разводятся. А там уже же дети, там уже какие-то взаимные обязательства были. И это все очень ужасно. Я иногда летаю на самолете и смотрю на нашу страну сверху. Нам кажется, знаете, у нас тут города какие-то там, в новостях все показывают города. Когда летишь, никаких городов нету. Иногда дорога и просто тысячи километров просто каких-то лесов или вырубленных лесов. На самом деле у нас сейчас население нашей страны, России, это 138, по-моему, миллионов человек. Понимаете? Население Китая 2 или уже 3 там, миллиарда. Который там в 5 раз меньше, чем вся Россия.
1: Не в голову, то есть...
0: Да, пожалуйста. Население Индии 2 миллиарда, которое по размеру, там, я не знаю, как пол Якутии. То есть это, ну, нам это не афишируют, но реально, ну, как бы, людей мало. Людей мало сейчас живет здесь. Почему? Потому что если, например, в семье, вот как вы думаете, сколько в семье нормально детей иметь?
1: Один.
0: Один.
1: Два.
0: Кто, как думает,
1: максимум.
0: Два, да?
1: Максимум.
0: Максимум, да? Вы как думаете?
1: Трое, мне кажется. Трое перебор.
0: Трое перебор.
1: Вот.
0: Нормальная система – это 6 детей, когда самообразование в семье идет.
1: Нет.
0: То есть, если в семье есть один ребенок, это означает, что идет деградация. Почему? Ну, представьте, то есть вы дали кому-то 2 рубля, вам возвращают 1 рубль. Вы еще взяли, дали кому-то 2 рубля, оттуда тоже 1 рубль. Вы эти 2 рубля взяли, кому-то выдали их, и вам выдают опять 1 рубль. Понимаете, да? Это что означает? Это означает, что убывает, убыль идет очень сильная. Ну, это я сейчас почему-то с демографической стороны так посмотрел на семейные отношения. Вот. Мы еще их рассмотрим с той стороны, что бывает вообще 2 вида семей. Но если коснуться темы нашей, то нужно начать с того, что мужчина и женщина – это 2 вообще абсолютно разных человека. У них все устроено по-разному. Они по-разному думают, по-разному дышат, по-разному спят. По-разному читают, по-разному, самое главное, реагируют на разные вещи. И самая большая ошибка в семье, она заключается в том, что люди думают, что я должен найти партнера сейчас себе. Даже слово такое мерзкое есть – партнер. То есть, и люди рассуждают с точки зрения, ну, насколько мне этот человек выгоден как партнер. То есть у нас будет 2 партнера, значит, смотрите, за квартиру меньше в 2 раза надо платить, мы же по-партнерски будем вместе работать, вместе скидываться, да, вместе на детский сад, вместе это, вместе то. Работает ли эта система? Она вообще не работает. Почему? Потому что не учитывается, что это 2 разных человека с совершенно разными психофизическими характеристиками. Вот. По-разному реагирующие на разные события. И начинается все с того, что еще на этапе, когда формируется плод, когда определяется, что это мальчик, начинает вырабатываться гормон тестостерон, который разрушает, ну, до определенной степени связи между правым полушарием и левым. И мужчина, он по определению, знаете, как думает, он либо находится полностью в разуме, либо находится полностью в эмоциях. Ну, мы сейчас это чуть-чуть опишем, вы поймете, что, наверное, вы это видели когда-нибудь. Мужчина в разуме, он тупо работает, тупо решает какой-то вопрос, чинит машину или еще что-то делает, кран там, мойку, да, там устанавливает. И он как бы вот решает просто вопрос. Если он впадает в какие-то эмоции, он чему-то радуется или он там влюбился, не дай бог, это такое сентиментальное животное, оно бегает, подпрыгивает, всех лижет и виляет хвостом. Ну, вот как-то так это все выглядит. Да, лучше выключить. А у женщины по-другому немножко работает. Там все время работают два полушария. Это мы сейчас говорим про вас. Эмоции и разум. То есть, например, нужно арендовать фотостудию. Но придут ли люди? Сразу беспокойство. Там еще что-то. И невозможно решить этот вопрос до конца. Может отменить? Нет, может быть все-таки так вот поступить. А как? Вообще мне сегодня звонили. А я пойду. А как я буду выглядеть вообще? И вот так вот оно постоянно происходит. То есть есть разум и есть эмоции. И, ну, могу вот такой пример привести. Мы ехали тут как-то с юга, и жена у меня сидела впереди, и еще двое дам сзади. И мы заходим на автостоянку, я говорю, нужно купить воды, нам нужна вода. Я уже заправил машину, мы уже все сделали, расплатились, я уже отъехал, нету никого. Ну, что такое вообще? И я захожу и смотрю, они втроем выбирают воду. А там просто такой большой стеллаж с водой. Там разные бутылочки. И что интересно, они все одинаково стоят. Ну, там плюс-минус рубль, там два. Знаете, разница. То есть разницы нет. Нам нужно просто, чтобы она была без газа. Я подхожу, говорю, здравствуйте, как дела? Все нормально? Они говорят, ну вот выбираем воду. Я много отсюда прижу, просто без газа. Говорю, вот это самое лучшее. Мы ставим. И у меня жена говорит, какое счастье, что я замужем. То есть, как быстро, оказывается, решается вопрос. То есть, муж, он может решать такие вопросы в семье, любые. Почему? Он берет же ответственность за то, что если это не получится. Ну, например, что-то вы решаете выбрать, ну, какой шкаф какой-то надо купить. И если вы выбрали неправильно, но решение принял муж, он что делает? Он просто спокойно берет, переделывает, куда-то везет его, там что-то где-то, может, подпиливают, да, этот шкаф там или еще что-нибудь, и нормально все. Вот. Но у него нет беспокойства по этому поводу. То есть он может принять на себя легко, легко, просто по физиологии, по своей, последствия этого поступка, и их легко устранить. Вот. И здесь возникает очень интересный момент, а как вообще решаются проблемы у мужчины и у женщины в жизни? То есть, например, у женщины проблемы приходят в основном из сферы переживаний, из ума, говорят, из ума. То есть, кто-то не так посмотрел, не дай бог, кто-то в такой же одежде пришел, да, или там сказали что-то в школе про детей, да, и такие беспокойства. И эти беспокойства, они накапливаются, и их нужно как-то решить. И вопрос, как решаются все женские проблемы? Они решаются проговариванием. Поэтому, если у женщины нету подруги, ну, это катастрофа. Это катастрофа, потому что все равно куда-то это будет все сливаться. Это, ну, по телефону кому-то. То есть муж, он, если это грамотный муж, а мы говорим, ну, про какой-то такой подход, который позволяет действительно гармоничную семейную жизнь построить, он что делает? Он понимает, что когда он берет замуж, нет, в жены эту достойную даму, у него появляется одна главная обязанность. Помимо того, что он там привозит там муку домой, да, он ее слушает минимум один час в день. Если он ее минимум один час в день слушает, эта семья очень счастливая. Они могут гулять в это время по улице. Мы гуляем, например. Один час в день минимум мы гуляем. Вот. Могут не гулять, могут сидеть. И он должен слушать просто. Слушать. А как он должен слушать? Внимательно. Это что значит? Это означает, что он должен запоминать ключевые имена и некий мотив вообще, что там происходило. Говорит, да, Ленка, вообще. И она продолжает. Или вы, это, кто угодно. И в какой-то момент все, ну раз и все вышло. И все вышло. И большую ошибку совершает женщина, когда она думает, что мужчина, как партнер, ну, это же партнер, наверное, да? Он устроен точно так же. И мужчина приходит. Что у него случилось? Ему в дверь, в заднюю левую, кто-то въехал, какой-то гад. И теперь там большая вмятина, отлетела краска на машине, и там уже пошла ржавчина сразу, да? Или еще что-нибудь такое. Вот он приходит и грустит очень по этому поводу. И женщина, думая, что он такой же, как она, это такая большая, просто мускулистая женщина с бородой, без волос. Она говорит, ну расскажи, ну поделись со мной. Но мужчина это выводит из себя больше гораздо, чем даже то, что ему в дверь въехали. Потому что у мужчины совершенно по-другому решаются проблемы. Ему нужно просто побыть одному. И проблема, она переваривается в уме и в какой-то момент исчезает. Именно поэтому мужчины, вот у вас здесь замечательное есть озеро, ходят и сидят с удочкой, смотрят на траву, в течение 5 часов могут смотреть, без остановки. Могут? Куда-то едут и там смотрят. Все вместе собираются, их несколько даже. Они не говорят об этом, ну, между собой даже ничего не говорят. Они переваривают какие-то свои проблемы. Кто-то идет перебрать карбюратор, перебирает его уже там 3-ю неделю. Мне надо перебрать карбюратор. Все, у меня дело. И он идет, какой-то непонятный карбюратор. На чем он, правда, едет в гараж, непонятно, если он его перебирает, ну что-то там перебирает такое. Вот. Или он дома запирается. Или что он еще может делать? Он может смотреть телевизор. Он что делает в этот момент? Смотрит телевизор? Не, он тупо просто сидит и смотрит. Знаете, раньше был очаг, компьютер, да, что-то такое. То есть иногда, ну, иногда это может быть, знаете, патологии какой-то. Ну, то есть это не мужчина уже, это какой-то овощ, гниет на диване. И непонятно вообще, что он там делает. И он смотрит телевизор. Это один момент. Но когда мужчина поработал, ну, пришел и что-то такое смотрит. Или книгу начинает читать, какую-то непонятную. Просто с любого места открывает и сидит, читает. Уже 5-й час одну страницу с чаем там. Нормально.
1: Без нормы?
0: Конечно. Почему? Потому что он решает так сейчас свою проблему. И самое главное, что ему в этот момент? Не мешать.
1: Да?
0: Вообще.
1: А если это несколько лет?
0: Ну, нормально. Нормально. Мы сейчас разберемся, почему это несколько лет происходит.
1: А зачем нужен этот овощ, сидящий за компьютером?
0: Вот мы сейчас определим, а это овощ или это мужчина ваш, любимый, который пришел домой, но просто он устал? Давайте сейчас определим, как, где критерий привести?
1: Овощ.
0: Овощ. Нет, где критерий? Как определить вообще? И почему мужчина становится... Вообще, вам интересно, почему мужчина становится овощем, который... жирно лежит на диване и там аж пятна какие-то. За компьютером сидит, да. Смотрите. Надо начать... Здесь нет доски, к сожалению, да? Надо начать с того, кто такая женщина и кто такая... Кто такой? Кто такое? Ну, иногда бывает так. Мужчина. Мужчина. И какие они рождаются и почему они становятся тем, кем становятся. Женщина. Когда она рождается, слышали, там вот есть чакры, энергетические центры. Ну, сейчас примем за основу, что бывают разные уровни отношений, восприятия мира. Можно где-то на уровне гениталий воспринимать мир. Просто все, что есть, это для моего наслаждения. Надо просто это как-то сейчас поиспользовать по-быстрому. Да? А высший уровень – это духовные, какие-то романтические, какие-то такие вещи. Да? Человек достаточно тонко воспринимает мир. Так вот, когда рождается девочка, любая, она находится на высшем уровне сразу. И она напоминает батарейку. Ну, какой-то, знаете, вот хорошая алкалиновая батарейка. Она может долго держать заряд, вы ее вставите в фотоаппарат, и полгода он там будет работать. И вот так вот выглядит у девочки. И что интересно, раньше, когда даже было воспитание, ну, вот женской гимназии, там же не было оценок. Там был французский язык, танцы, какое-то домоводство, ну, что-то еще. И ко всем относились, знаете, как, о, а ты так сделала, молодец, здорово. Смотрите, а Полиночка у нас вот сделала вот так и вот так. Потом они шли гулять, потом еще что-то, потом они еще куда-то шли. Вот, они все были хорошие. То есть оценочная система, она вообще убивает женщину. Почему? Потому что она полностью разрушает ее изначальное правильное понимание в том, что ее оценивать не надо. Она уникальна сама по себе. Уже все, не надо ничего доказывать никому. И то есть получала она 2 образования или не получала, или вообще никакого образования нет. У нее изначально все есть для счастья. Все есть для того, чтобы хорошо, идеально устроить дом. Да? Все есть для того, чтобы украсить его самыми лучшими шторами. И есть полное понимание, как относиться правильно с любовью к своим детям. Ну и к мужу. Это есть. Это надо что, куда-то идти в какой-то институт? Или даже больше того. А есть такой институт у нас в России?
1: Нужен.
0: Нужен, правильно.
1: Нужен.
0: Нужен. Уже есть преподаватель, осталось институт построить. Вот. А может и не нужен такой институт. Есть интернет сейчас вместо института, можно и так вот, как бы, да, какие-то правильные вещи распространять. Но так или иначе, что происходит, когда внедряется сюда какая-то оценочная система, которая нужна для мужчин была? Ее самооценка резко падает. То есть это, знаете, взять вот эту батарейку и положить куда-нибудь к инструментам, и ее там закоротить с двух сторон. Два гаечных ключа тут же нагреются, а батарейка через 5 минут она сядет. Можно ее зарядить? Все. Она алкалиновая, ну, какая-то. Это не аккумулятор. А мужчина – это аккумулятор. Его вы покупаете в магазине, такой ящик, ну, или батарейку, да, и его нужно заряжать, и он разряжается. И что заряжает мужчину? Испытания. Поэтому обычно процесс воспитания мальчиков, он очень отличается от девочек. Он выглядит следующим образом. До 5 лет, у девочек это гораздо дольше, до 5 лет мальчик – это царь. Что значит царь? Он верит в то, что все возможно в этой жизни. То есть вот нет вот этого ограничения. И ему не сужают кругозор, и та, и луну достать, пожалуйста. Ну, что-то придумывают, вместо луны дают какой-то кругляш. Вот тебе луна, он классно. Ну, там еще что-то. Вот. Но с 5 лет примерно наступает этап дисциплины. То есть его отдают, ну, в какое-нибудь суворовское училище или куда-то в какой-то, ну, ходят, начинают ходить на какую-то секцию, где есть дядя большой, вот здесь вот, да, где есть вот такие вот дяди. Они ходят, это, ну, какой-то мужик, и он смотрит, это вообще что-то невероятное. Он для него, это, он помещается в такое общество, где есть примеры исполнения обязанностей, где есть примеры мужества. Ну, то есть вот такая вот среда. Вот. И что происходит с мальчиком, потом с юношей? Он периодически испытывает какие-то сложности. Тут ему разбили лицо, тут у него украли все деньги, тут он начал какой-то бизнес свой лет в 20, и его, конечно же, кинули, да, или еще что-то произошло. Потом он заработал на машину и разбил эту машину. И вот, еще что-то происходит. И где-то годам к 30 только, вы сейчас вот анализируете, это так или нет? Ну, в вашей местности может быть чуть-чуть по-другому. Мужчина, он созревает как мужчина, который может принимать какую-то ответственность за кого-то, кроме себя, и самое главное, может справляться со своими эмоциями. То есть он становится обучен контролировать свои чувства. Потому что до этого он не может контролировать свои чувства. Он маленький еще для этого. Он как щенок, знаете, прыгает. Сейчас мода, я не знаю, у вас есть такая мода? Такие парни лет им там 16-18 такие с бородами ходят. Ну, раньше не было, буквально недавно сейчас какая-то, ну, городская, тем такие хемингуи все, знаете, такие. Вот, ну, неважно, у вас нету, ну, где-то есть. Вот, и вопрос, вот он отрастил бороду, а он стал мужчиной в этот момент?
1: Нет.
0: То есть смотреть-то нужно как? Не на бороду, а на качество. А качество как определяются у мужчины? Как он может брать ответственность за кого-то еще, насколько он может быть лидером? А как можно определить лидера? Вот есть такое интересное определение. Лидер – это тот, кто берет ответственность даже за то, в чем он не виноват. В семье. Что-то сломалось. Он говорит, нормально, я исправлю. Понятно, что не он виноват. Или там дети, или там жена, что там чуть-чуть, жена не в настроении. Понятно, это пришло время сейчас, тут час с ней посидеть. А то, что там футбол... Дорогие друзья, я, к сожалению, несмотря на то, что мы уже купили билеты на матч, да, я не могу, мне нужно побыть с женой.
1: Это вы сейчас про эксклюзив?
0: Это я говорю про мужчину, у которого есть мозг головной. Про мозг, да, вот. Но не про нашего, но мужчина же может как-то постепенно привыкать к этому. Мы сейчас поговорим о том, как сделать так, чтобы мужчина к этому привыкал. Ну, я вижу, вам это интересно.
1: Уже интересно.
0: Интрига появилась. Ну, классно. Вот. Может быть, потом моя жена с вами поделится секретами, как это сделать, чтобы мужчина так вот проявлялся, да? Так вот, мужчина, он, смотрите, может заряжаться и может разряжаться. Он от испытаний, от правильного выполнения своих обязанностей, он заряжается все сильнее и сильнее. В нем становится все больше этой силы внутренней. И он может разряжаться, он может падать. Знаете, что такое падать? Однажды он пить начинает, там, лишь, не выдерживает какого-то давления, начинает вести себя непотребно вообще. Вот. Мешает ли ему это? Нет, он может раз и резко вдруг опять прийти в себя. То есть, кого-то послушать, какого-то мужчину, или какую-то лекцию, или какую-то книгу, вдохновиться, и заново начинает. Да, то есть есть огромное количество примеров каких-то бизнесменов, которые полностью обанкрочивались и заново начинали. Тут же все, уже через месяц они начинали все заново. Это, такое качество есть у мужчины. Мужчина может достигнуть вершины, оттолкнувшись от дна, но женщина так не может. Вот смотрите, я не знаю, есть ли у вас женщины здесь, которые пьют. Мужчина, да, наверное, где-то они есть. Я не вижу просто, у меня рядом таких нету, но где-то они есть. Они где-то везде рядом есть. Вот может ли мужчина пить, а потом перестать пить? Там уже. Он пил, а потом он взял и не стал пить. Больше того, он пошел на спорт, на бокс там, и гирю стал поднимать. Вообще запросто. У мужчины это легко. Может ли женщина перестать пить? Практически нет. Женский алкоголизм неизлечим. То есть вот она разряжается и все уже. Там она может как-то внешне поддерживать, знаете, губы красить. Вот так, в конце концов, все мерзко становится, на вид. Вот. Почему? А потому что, сложно уже, сложно вытянуть. Потому что в какой-то момент ее кто-то, а это, заметьте, не она сама сделала, ее кто-то опустил. Кто-то опустил. Почему? Потому что женщиной очень легко манипулировать, когда она чувствует, что она ничего не стоит. Мощно, да? То есть вы приходите на рынок, стоит человек, продает золотые, что золотые? Серьги продает золотые. И говорит, это золотые серьги стоят 30 тысяч рублей. Вы говорите, да фу, это вообще фуфло. Еще кого-нибудь позовете. Смотри, это что, золото что ли? Да это этот, алюминий какой-то крашеный. И вы его опускаете, этого человека, ладно, возьмите хоть за 1000. Да за 1000, ты что, с ума сошел? Да 100 рублей цена, тьфу на них вообще. И для чего это делается? Чтобы купить за дешево то, что стоит дорого. То есть, если женщина понимает, что она стоит очень дорого, то это означает, что нужно заплатить 30 тысяч рублей. В аналогии с серьгами. Но если ее перед этим опускали ее в детском саду, а это там вообще там какая-то, да? Если ее потом опускали в школе, ее отдали в школу, и в школе объяснили, что она дура полная. Да, ей ставили тройки, там четверки, и она шла за образованием, чтобы не быть не хуже, как все. Училась там зачем-то. Вот. Имеется в виду, напрягалась очень сильно. Она не чувствовала себя счастливой, не чувствовала. Потом она узнала, что для того, чтобы построить семейную жизнь, какую-то, а даже она не знает, что, оказывается, семейная жизнь, это здорово. Она думает, надо идти в институт. В институт. Зачем? Ей объяснят, зачем? Чтобы социализироваться, говорят, да? А что такое социализироваться? Чтобы стать кому-то партнершей какой-то непонятной. Чтобы быть не хуже, как мужчина. Как одна у меня дама была на лекции, она говорит, зато я достигла всего сама. Что-то там такое она сказала. Семьи, правда, у нее нет, конечно же. Вот. И это печально. И она говорит, мне однажды мой мужчина, один из моих мужчин, сказал, что ты зарабатываешь меньше меня. Что-то такое он ей сказал, обидно и колко, и для нее. И она решила, что она всем докажет, и она всем доказала. У нее теперь, правда, кредит, 20 тысяч рублей в месяц, уже очень давно. Но зато она теперь ездит на машине, и она социализировалась. Это же глупости. Вот. Глупости почему? Потому что, слышали про такое карма? Карма. Слышали? Что такое карма?
1: Судьба.
0: Есть, в Бхагавад-гите описывается три определения слова карма. Это деятельность ради плодов, да, и можно еще сказать так, некий балансовый счет ваш, который идет еще с прошлых жизней. То есть вы приходите в эту жизнь, и у всех, замечаете, разный старт, да? Вы заметите, кто-то рождается больным полиомиелитом, а кто-то рождается сразу в богатой семье, и вот реально он может путешествовать. И спокойно очень языки учит, уже 5 языков выучил там, 15 годам. Причем, легко, интеллект такой. Почему? Потому что разный старт у всех. Мы в машину этого тела сели все с разным потенциалом.
1: Опытом.
0: Опытом. Ну, то есть, это разное. И вот теперь смотрите, есть такое понимание, что вот когда вы что-то делаете, обязанности свои выполняете, вот вы можете даже на себя это примерить, то вы получаете какое-то количество денег. Ну, если в деньгах сейчас это мерить. Вот вы ходили там, работали в библиотеке, вы получали 10 тысяч рублей. Потом устроились в какой-то магазин, но все равно получаете почему-то 10 тысяч рублей. Ну, плюс-минус. То есть 100 не получаете и 2 не получаете. То есть у вас все время вот как, какой-то такой идет, вот, ну, примерно одного уровня. И выскочить там, ну, послушав какой-то тренинг, очень сложно реально. Потому что знаете, что такое, ну, тренинги в основном, по бизнесу? Да, там мы сейчас построим команду. Обычно это говорит человек, который и до этого все это имел, и он рассказывает это, ну, как это говорят, это когда миллионер из Нью-Йорка рассказывает шахтеру из Иркутска, как выйти из зоны комфорта. Ну, ну тренинги в основном вот об этом все. Вот. Они не учитывают простой закон кармы, что реально это неправда. Это неправда. Мы можем понять, какое наше предназначение. И тогда, в соответствии со своим предназначением, мы раскроемся полностью. Это, кстати, задача педагогов, это задача учителей, это задача адекватных родителей, в первую очередь, раскрыть своего ребенка. Не навязать ему то, что вот я ходил, да, в бокс, но потом мне сломали руку, я не смог ходить дальше в бокс, но сына своего я точно теперь боксером сделаю. А сыну нравится играть на скрипке, понимаете? А, фильм есть, да, мы тоже смотрели фильм этот. Английский там про мальчика, он там в пуантах танцевал там. Отец никак не мог понять, он хотел сына отдать в бокс. Но это, ну, не надо так делать. Так вот, есть такое наблюдение, что когда создается семья, их карма становится общей. Вы понимаете, да? У них общие дети, у них общий дом. Они воспринимаются даже обществом нашим как ячейка общества, говорят. Это семья, это там Ивановы, это Петровы, там какие-то Никифоровы. И, предположим, жене положено 10 тысяч рублей в месяц. Ну, я не знаю, какие у вас зарплаты, ну, предположим, да. А мужу, ну, он такой башковитый, все нормально, он может и 40 там заработать, да. И вместе они зарабатывают сколько? Сколько? 50 тысяч рублей. Это знаете, как выглядит? То есть, когда-то в прошлом мы отправляли себе посылки. Предположим, я решил переехать в этот город. И здесь есть почта. И я контейнерную такую заказал себе доставку, чтобы далеко это самому все не везти на своей машинке. Да? И я взял, отправил несколько контейнеров. И в какой-то момент я уже сюда переехал, у меня еще вещей нет. Аналогия, родился человек, он еще вот маленький. Ничего нет, он растет. И потом раз ему приходит первое извещение с почты. Вы знаете, к вам дошел контейнер. А он уже забыл, что это. Ну, я уже забыл, что я отправлял контейнер. И я прихожу на почту. У меня контейнер. Я так открываю. Опа, а там гарнитур, сервиз, телевизор какой-то плазменный. Здорово. Почта. Походы на почту, оказывается, являются источником блага. Думаю я. И уже жду, то есть у меня уже дома гарнитур, сервиз. Когда приходит следующее извещение, я иду на почту, прихожу, а там еще что-то. Здорово, там детская, там шведская стенка какая-то. Я классно вообще, только вдохновлен. В какой-то момент мне приходит следующее извещение, я прихожу, а там контейнер пустой. Там вообще ничего нет. Я не помню просто, что в тот момент мне было грустно, когда я когда-то отправлял себе этот контейнер, и я в этот момент ничего не делал. Потом, да, отправлю пустой, надоело мне что-то собирать, да геморрой на все. Потому что даже поступками сейчас, которые мы делаем, мы формируем свое будущее в будущем. А сейчас что мы получаем? Последствия того, что мы делали в прошлом. И не только в этой жизни. Иначе бы мы все одинаково начинали с одного старта, но это не так. Так вот, у мужчины приходят талоны, ну или там извещения на то, что он получает 40 тысяч. У жены приходят на то, что она извещает, ну, получает 10 тысяч рублей. Так вот, наша работа заключается в том, чтобы хорошо ходить на почту вовремя. Вовремя, с извещением, не хамить. Вот когда мы работаем, мы просто выполняем свои обязанности. Но во многом наши результаты сейчас, они напрямую не зависят от того, как мы ходим на почту, как мы выполняем свои обязанности. Иногда будут результаты плохие. Вот арендована фотостудия, но раз люди и не пришли. А иногда раз мы ничего не делаем, а они пришли. То есть и мы не можем это прогнозировать, но мы должны что делать? Выполнять все время свои обязанности. Ходить на почту, ну, в аналогии. Так вот, когда создается семейка общества, что делает муж? Он берет два талончика, два извещения, идет на почту, подает два. Поход на почту все равно один. Ему говорит, ну понятно. И выдают ему за двоих. Что происходит, когда женщина работает? Она вступает с мужчиной в партнерские отношения. Как? Ну, вот смотрите, у меня есть, например, партнер по бизнесу. Да? И я ему не дарю цветы. Я его не слушаю один час. У меня с ним совершенно четко все определено. Ну, зона. Да, то есть наших вообще отношений. Мы знаем, как попилить деньги, мы знаем, кто во сколько должен куда прийти. Но если у меня есть, например, жена, то у меня с ней другие отношения. Я ей могу дарить цветы, я с ней гуляю один час в день, да, или больше. Вот, мы с ней пьем чай и обсуждаем какие-то там, какие-то штучки такие приятные. А как только у меня с ней начнутся партнерские отношения, я переключусь с нее как с жены на, как на партнера. Больше самого, посмотрите, вся западная философия сейчас, она основана на партнерских отношениях. То есть, если вы... Я не заглядывал, у меня не такое знание языка, но я читал статью, что их службы знакомств, ну вот эти вот в интернете, или как, которые подбирают, они очень прагматичны. То есть там фотография, fast, unfast, там, да, вот это сбоку, спереди, вес, машина, количество кредитов, там, да, дом, площадь, ожидания, все указано сразу. Они подбирают друг друга себя, ну, как собак на выставке. Почему? То есть сколько им нужно секса там какого-то, да, все это указывается. Потому что для них это находится не в зоне чувств, переживаний, мечты, совместного видения будущего. Просто я подбираю какого-то удобного партнера себе. Соответственно, партнеры что делают? Они, естественно, работают каждый на себя. Естественно. А как еще? Это же партнеры. У нас же все должно быть поровну. Да, все должны работать. И если женщина работает в семье, она вступает тут же с мужем в партнерские отношения. Это что означает? Что можно сказать «чао» всем часам, с разговорами там или еще что-то, этого не будет. А откуда оно возьмется? Это же партнер. Это просто Петя какой-то с другим именем. Ну, немножко странно для мужчины сложенный. Вместо того, чтобы узко здесь, у него здесь широко, здесь еще что-то. И как это? В бриллиантом в руке. О, вот так вот, да? Ну, такой странный мужичок. Ну, живет, да, готовит мне еще при этом зачем-то. Вот, ну, пусть готовит. Пусть готовит. Что происходит, когда женщина не работает? Скажу по своему опыту. И по опыту абсолютно всех моих друзей, кто так живет. Денег в семье меньше никогда не становится. Как только женщина перестает работать, просто мужчина темы...
1: Где женщины не работают?
0: Абсолютно все.
1: А вот вы, а есть не женаты?
0: А есть не женаты? Ай, хороший вопрос. А вы же женаты, замужем все, нет?
1: Исправимо.
0: А, исправимо, да? Ну, мы сейчас и об этом поговорим тоже. Исправимо это или неисправимо?
1: Ну да, потому что у меня...
0: Принцип понятен, да? Принцип. То есть часто мужчину делает жирным пятном на диване женщина. Потому что женщина, она либо вдохновляет мужчину делать подвиг.
1: Согласна.
0: Подвиг. Он совершает подвиг. Мужчине лучше всего и как бы интереснее всего в жизни совершать подвиг.
1: Это мы их такими сделали. Мы сами виноваты все. А если наоборот, у нас, например, вот у меня муж хочет разговаривать со мной, я так устаю, что у меня даже сил нет, потому что не могу разговаривать.
0: Вопрос, от чего вы устаете?
1: Потому что я пошла на работу.
0: А зачем?
1: Вот. Что? Не зависеть от мужа, наверное.
0: Супер. Отличный ответ. Смотрите. Классно. То есть вопрос. Вы хотите в семейной жизни или вы хотите быть независимой?
1: Я хочу найти золотую середину.
0: Классно. Золотой середины нет. Нельзя перепрыгнуть пропасть на 99%. Сама идея независимости, она, знаете, вообще откуда взялась? Мы все зависимы. Мы все зависимы. Дети зависят от родителей. Вы согласны? Когда они считают, что они независимы, они эту философию видят у своих родителей. Жена ходит на работу зачем-то, хочет быть независимой. Ну и дети, они начинают курить, таскать деньги. Не уважают родителей. А за что их уважать? За что? Они же тоже хотят быть независимыми, наши дети, в таком случае. Вот. Это вот идея независимости, знаете, она откуда взялась? Был такой Ротшильд. Это на самом деле недавнее все, веяние. Это было буквально 120 или 130 лет назад. Они там каким-то образом, ну, если вы знаете вообще, откуда Ротшильды там появились, скупил пол Европы на биржевых махинациях. Там буквально Наполеон проиграл войну. Наполеон проиграл войну. А он сказал, что он ее выиграл. И начал какие-то акции. Я же такой смотрел фильм. Он начал сливать какие-то акции. Все побежали их продавать, а его помощники тут же покупали. И он за полчаса он стал владеть половиной Европы. Ну, махинацию. И буквально через 20 минут после этого заехал гонец и сказал, Наполеон там проиграл, он не выиграл войну. Он проиграл, ну, там, в России. Ну, что-то такое. Так вот, там были производства, много заводов, пароходов. И он проводил статистику. Он выяснил, что одинокие женщины получают всего 60% зарплаты от такого же мужчины и никогда не увольняются. Одинокие женщины. Потому что они очень боятся. Боятся остаться без какой-то защиты социальной. Потому что у них нет мужа. Вот. И знаете, что они сделали? Они устроили эти марши протеста. Там вот эти все Клары Цеткин. Нет, Клары Цеткин — это революционеры. Я забыл, как звали. Ну вот эти вот идеологи-то современные. Сексизм, вот этот вот феминизм весь. Вот. Они проводили там нормально. Они проводили такие марши протеста, что свободу женщинам. Ну, можете посмотреть старые хроники, там фотографии. Вот. И эту идею начали проталкивать. Почему? Это же выгодно. Представляете, в рамках, ну, у вас там 100 предприятий. На 100 предприятиях на каждом работает по 1000 человек. Это 100 тысяч человек. 100 тысячам человек платите на 40% меньше. Это же вообще экстаз. Это же здорово, это же выгодно, это выгодно. А, ну, также, знаете, ну, в интернете я смотрел такой фильм.
1: Здравствуйте.
0: Интересный фильм смотрел про общество, оно называлось «Долой стыд». То есть где-то в 20-х годах, когда революция наступила, появились, ну, последователи в России. Это тогда уже было СССР или РСФСР. Вот. И они сделали такое общество, «Долой стыд» называлось. И что интересно, там, как же звали-то ее? Любовница Ленина-то. Как ее звали? Ну, дама, в общем, да и как откроете, она на первых страницах, идеолог, там, этот, про воспитание детей, про половое созревание, там про много всего она. Господи, да что ж такое-то? Историю плохо. Ну, у меня сейчас, мне вылетело из головы. Ну, неважно, красавица, все. Причем интересно, там она жила с какими-то двумя мужчинами. И Ленин там еще был, причем. Ну, в общем, жестко все. И вот они устроили. Там идея была такая, что ходили голыми. Причем так как это все на уровне там продвигалось с высших слоев, то газеты говорили, вот мы там против буржуазной там этой всей лабуды. Надо действительно, надо быть нормальными, открытыми, свободными. Вот. Буквально прошло 3 года. Что на выходе появилось? Гигантское количество беспризорников. Ну, то есть, когда дети начали рождаться от всей этой, ну, вот такой вот штуки. Вот. Переюты были переполнены. Началось вот это вот все, ну, то, что мы в фильмах видим, да, про Остапа Бендера. Помните, там все какие-то мальчики нищие бегали кругом и всюду. Попрошайки, да, вот это вот все. Вот. Плюс дикая вообще вспышка венерических заболеваний всяких, а лечить их не умели тогда толком, каких-то антибиотиков не было. Сифилис, ну, то есть жесткач вообще. И в какой-то момент просто, по-моему, Сталин просто резко все обрезал. И знаете, что он ввел? Он ввел духовные стандарты. Он их не назвал так. Начали тут же пропагандироваться ценности семейные, вот эти вот все. Потому что никак это вообще как эпидемия начала разрастаться. Эту выслали послом в Швецию. Я забыл, как зовут ее. Неважно. Сама идея такая. То есть эта идея относительно новая, она выгодна. То есть знаете, как сам Ленин, я что-то про Ленина все. Простите. Он говорил в своих сочинениях, когда вы что-то видите, задайте вопрос, кому выгодно. Когда вы что-то видите, кто-то вас куда-то направляет, ищите, кому это выгодно, зачем. То есть вы поймите, какая-то за этим стоит философия, и что-то есть в конце этой философии. Классно, да? Вот, это про работу, про независимость. Так вот, самая высшая независимость женщины проявляется в том, как она становится зависима от мужчины. Потому что она просто разумом своим понимает, что я благо все получаю через достойного мужчину. Мужчина, он сделает все за нее и так, потому что для мужчины это самое вообще высшее наслаждение в жизни. Что-то делать. Что-то делать, построить дом классный, куда-то отвезти, привезти, что-то сделать, праздник устроить. Потому что для него это классно, это вызов, он растет в этом, и он все лучше чувствует. И вообще мы тут такое заделали и там.
1: Редкостный мужчина.
0: Ну, если правильно себя с ним вести. Знаете, есть несколько потребностей мужчины и женщины. Кто знает, какие у женщины потребности? Основная потребность у женщины какая?
1: Заботиться, да.
0: У женщины потребность есть, ее личная. В безопасности. Первая потребность. Потому что если женщина не чувствует, что она находится под защитой, она тут же начинает вести себя как мужчина, решать все проблемы по мужскому принципу. Она начинает выходить на работу, сама забивать гвозди, покупает шуруповерт, домкрат. Что делать?
1: Снимать мужчин.
0: Ну, как вариант. Вот, я не знаком. Как бы как это. Ну, так или что-то происходит. Вот. А так как у нее все проблемы приходят из ума, а тут она еще и получает теперь из социума все проблемы, она получает скопом все проблемы, какие только возможно. И тут же, как только она выходит куда-то работать, решать все по мужскому принципу, надо сразу позвонить, спросить у знакомых, есть ли знакомый гинеколог, знакомый эндокринолог и психиатр. Потому что 100% в течение небольшого времени она получает гормональные проблемы, потому что идут срывы, ну, или там какие-то штуки, или туда, или сюда, вот так вот. Всяко разное. То есть срыв идет. То есть ее нервная система-то разрушена. Ну, она разрушается, она как дерево трясут. Вот. Вопрос времени. Вопрос времени. И как выглядит ну, защита женщины? В детстве она находится под защитой отца. То есть, если что-то происходит с мальчиком, мальчику дали в нос, разбили. Что папа говорит?
1: Не дай ему нос.
0: Да, он может научить, говорит, слушай, я могу тебя научить, там тройник пробиваешь ему сразу. И нормально, ну, здесь могут научить, да? Ну, или если там их много было, он, конечно, идет и просто, ну, стул, и стулом всех.
1: А если отца не было?
0: Какой-то старший должен быть. Это может быть дядя. Ну, какой-то...
1: Это,
0: может быть, друзья отца. Ну, смотрите, сам принцип, да? То есть какой-то мужчина старший, и девочка знает, что она всегда под защитой. Всегда. То есть она просто спокойна. Что-то даже на улице произошло. Она знает, сейчас какие-то люди приедут, всем надают, наваляют. Она под защитой, она спокойно себя чувствует. Потом, когда она вырастает, она становится под защитой мужа. 100%. Муж полностью берет за нее ответственность. Потом, когда уже наступает такой преклонный возраст, она находится под защитой детей. И она не рассчитывает на пенсию, знаете, там, как я буду жить. Она знает, все нормально, дети же есть. Все, нет никаких проблем. Как она, например, смотрите, может быть под защитой мужа, женщина, если она не дает себя защищать? Он говорит, я хочу о тебе позаботиться. А вдруг ты не сможешь? Все, как только мужчине это сказали, он понимает, ну это как бы ну, не тот вариант. Все, но он уже понимает, я попал. А если уже, не дай бог, там дети или еще что-нибудь, он просто понимает, ну надо жить и терпеть уже это все. Но подвиг он не будет делать, а зачем? А ну, для кого? Его же как бы не признают, его же не просят. Так вот, первая потребность женщины – это быть в безопасности, безопасность. Вторая потребность женщины – это близость эмоциональная, общаться. То есть, вот, например, если мужчина, ну, рядом с вами или с какой-то женщиной, мужчина, он не раскрывается так близко, она же не может ему открыть свое сердце. Это означает, что это сухие отношения, они начинают вырабатываться просто и деградируют в результате. Потому что нужно общаться. То есть это, собственно, тот человек, с которым я могу полностью открыть сердце. Ну, это и для мужчины важно, и для женщины. Если это не тот человек, значит, нужно попробовать сделать это с тем человеком. Ну, вот со своим мужем. Потому что, смотрите, идея такая. Если вы или кто-то думает, что со сменой партнера, мужа, жены, что-то изменится, ничего не изменится, потому что проблема-то вот здесь, между двумя ушами. А где она еще? То есть, был человек, были одни отношения, мы с ним расстались, теперь вот мы уже, может, поженились. Но, ну, у кого больше было одних отношений в жизни, те знают. Все время одно и то же. Просто оно идет. А еще больше там оно не просто идет, оно как резьба закручивается. Просто какая-то ситуация, которая была с другим человеком, вообще у него был даже другой характер. Одна и та же ситуация возникает, только и совмещается резьба, и уже больно. Нет, это не тот, наверное, человек. Потом раз, еще одного какого-то сменили человека. И потом раз, возникает та же самая ситуация, он опять начинает лежать на диване, ну или еще что-то такое. Но уже это вообще, потому что уже 40 лет, еще нет детей, или еще что-нибудь. И уже не больно, уже очень больно, орать хочется. А-а-а! Почему? Да проблема-то, потому что здесь была. Не в людях вообще вокруг. Не в людях. Следующая потребность женщины – это благодарность. То есть ее нужно за все благодарить. Если мужчина обучен, он просто ее благодарит. За ним дети благодарят. Почему? Потому что ей же сложно делать многие вещи. Это вообще всем сложно. Но вот эта потребность, чтобы это было оценено, чтобы эта благодарность была за все, что делается, она очень важная. Они идут по очереди. То есть, если нет безопасности, ну, представьте, она лежит голая где-то там, не дай бог, ее ограбили, никто ее не защищает, ну, ее благодарят. Хотя такая молодец, борщ я однокрутно приготовила. Нет, ну, то есть, нужна безопасность. Нужна близость, то есть, нужно общение, нужна благодарность.
2: Вы прослушали лекцию Виталия Калядина.

У мужчины психика, она направлена вовне, на достижение. Древние тексты говорят, природа мужчины что? Достигать. А природа женщины? Сохранять, можно сказать. Но по большому счету строить отношения. Строить отношения. Мужчина стремится к достижениям, женщина стремится к отношениям. Это суть природы. Никто, ни один мужчина никогда не достигнет такого совершенства в отношениях, как женщины. Поэтому женщины матери, а не мы. Но ни одна женщина, как бы она ни упиралась, не достигнет такого совершенства в достижениях, как это может мужчина. Вы скажете, мы поспорим с этим, я достигла. Я знаю женщину, которая достигла. А поспорим отдельно. И в этом смысле смотрите, как проявляется вожделение. Когда вожделение попадает в природу женщины на основе страха, она начинает вожделеть к самой себе. К самой себе. Вожделение к самой себе. Вот если у вас синоним вожделения – это похоть, как часто говорится, вожделение – это синоним похоть, как сексуальный интерес, физическое влечение, то вы не поймете чуть-чуть. Да? Я бы вообще использовал санскритский термин «кама», для того, чтобы всяких смысловых, эмоциональных нагрузок избежать. Но мы говорим вожделение, вожделение. Так вот, вожделение к своему телу у женщины проявляется в том, что она никогда не довольна своим телом. Никогда не довольна. И недовольна своим положением, недовольна комфортом. То, что связано с телом. Но в первую очередь, она недовольна своим телом. Причем выглядеть это может как такое смиренно-критическое отношение к себе. Ну, как бы так, даже достойно. Такая, ну, я не такая привлекательная, на меня никто не смотрит и так далее. Это означает, что женщина, ну, она недовольна тем, что она имеет, и не хочет этот ресурс даже уважать, принимать или его как-то, ну, как бы в правильном смысле, в хорошем смысле задействовать его. Поэтому женщина вожделеет к самой себе. И поэтому разочарование в основном терпит. Из-за чего? Из-за того, что я не нравлюсь сама себе. Это разочарование, гнев на себя. Гнев такой, разрушительный гнев. А мужчина, его психика направлена вовне, и он стремится, он цели свои ставит вовне, и чаще всего разочарован в том, чего он достиг. Вожделение съедает удовлетворение от достижений. Видите? Поэтому очень трудно поймать этого паразита, очень трудно понять, как он действует, как он портит жизнь человеку, но зная, чем он питается, в основном страхом, да, это возможно сделать. И тогда возможно избежать женщине такого разрушительного гнева. То есть интересно, когда у женщины ожидания не оправдываются в отношении себя, она начинает разрушать сама себя. У нее не хватает силы продолжать заботиться о себе, достойно вести, хорошо выглядеть, да, например. То есть она наказывает всех окружающих за то, что вот вы я буду некрашенная и без прически ходить под вашими окнами вот, да, по вечерам. И пусть вам будет всем стыдно, до чего вы женщину довели. Да. Так говорят психологи, да, что женщина – тенденция. Чем более она несчастна, чем более она к своей несчастливости пытается привлечь внимание. Да. Но в конечном итоге, мы не будем сегодня разбирать, это отдельная совершенно тема, и есть более глубокие специалисты, если вам удастся попасть на лекцию Вадима Тунеева именно по этой теме, если вы слышите вот сейчас. У Олега Геннадьевича есть семинар «Шесть врагов человека» по этой теме, да, вожделение, гнев. Послушайте, в том числе в отношении семьи, как в семье разрушаются отношения этими врагами. Да. Но мы сегодня не будем на них останавливаться, а главное на том, что сосредоточение на вторичном или разрыв отношений с Богом из-за того, что сосредоточился на вторичном, в ведах называется эффектом бахир-мукха. Мукха значит лицо, а бахир значит отвернувшись. То есть говорится, что в тот момент, когда человек отворачивается от Бога, начинаются самые большие его испытания. То есть ему на самом деле становится жутко, потому что он ничего не видит, кроме материального мира, который бесконечно меняется. Эти изменения пугают, потому что изменения – это значит всегда что-то разрушается. Чтобы не было, разрушается. У меня есть молодость, она разрушается. У меня есть статус, он разрушается. У нас есть деньги, надо с ума сходить, куда их вложить, иначе они могут обесцениться. Да? Мы заглядываем в интернет и смотрим, боже мой, уже даже цифры такой не знают. Уже цифру приходится придумывать, чтобы обозначить то число ничем не обеспеченных денег, которые путешествуют по всему миру. И люди в шоке, в ужасе. Бахир-мукха. И как сказал один мыслитель, философ, он сказал, что у каждого человека в сердце дыра велика.